Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Замгубернатора Дмитрий Маслов провел рабочую встречу с ветераном СВО, заместителем руководителя Воронежского регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Леонидом Пусилой. Он сообщил вице-губернатору, что 14 мая отправляется в очередную четвертую командировку в зону проведения специальной военной операции. Леонид Пусила награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степени, другими боевыми наградами. В общей сложности он провел в зоне боевых действий около полутора лет. Также Леонид Пусила сообщил, что 24 апреля вступил в партию «Единая Россия». Вице-губернатор отметил, что в условиях боевых действий партийная принадлежность приобретает особое символическое значение, объединяя людей. Губернатор Александр Гусев передал Леониду Пусиле слова благодарности и поддержки. В Воронеже в честь Дня медсестры наградили лучших в профессии. Торжественная церемония прошла в Воронежском концертном зале. Всего в области в системе здравоохранения трудятся около 20 тысяч специалистов среднего медицинского звена. Лучшим из них вручили награды от регионального Минздрава и областной думы. Поздравления, благодарности героям дня адресовали министр здравоохранения Игорь Банин и главный онколог региона, ректор медуниверситета Иван Мушуров. Особые слова благодарности прозвучали в адрес медсестер, которые с начала специальной военной операции спасают жизни на передовой. В Воронежском лицее номер 7 прошел урок по цифровой грамотности в рамках проекта «Цифровой ликбез». Министр цифрового развития области Денис Волков рассказал старшеклассникам о современных схемах кибермошенничества, нежелательных звонках и дипфейках, а также о правилах безопасного поведения в интернете. Отдельное внимание уделили защите личных данных. По словам Дениса Волкова, в основе большинства современных атак лежит не взлом техники, а попытка воздействовать на человека с помощью психологического давления. В Коминтерновском районе задержали 30-летнего серийного похитителя велосипедов. Ранее судимый мужчина действовал по одной схеме, а проникал в подъезды, перекусывал противоугонные тросы и увозил добычу, которую затем сдавал в комиссионные магазины. Установлена его причастность как минимум к 5 хищениям. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Полиция также разыскивает владельцев еще 3 найденных в скупках велосипедов. После холодного апреля в Воронеже наступил теплый май, но сильной жары ждать не стоит. Как сообщил метеоролог Александр Сушков, климатическое лето пришло 4 мая, на 10 дней раньше нормы. Однако через область идут циклоны. До конца рабочей недели температура составит плюс 20, плюс 23 градуса. Ожидаются кратковременные дожди и облачность. На выходных возможно потепление до плюс 25-26. Суббота будет солнечнее. Самым теплым днем следующей недели может стать среда, 20 мая. Температура поднимется до плюс 28. Это были новости региона.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем 18 градусов тепла. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Раши. Новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Замгубернатор Дмитрий Маслов провел рабочую встречу с ветераном СВО, заместителем руководителя Воронежского регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Леонидом Пусилой. Он сообщил вице-губернатору, что 14 мая отправляется в очередную четвертую командировку в зону проведения специальной военной операции. Леонид Пусила награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степени, другими боевыми наградами. В общей сложности он провел в зоне боевых действий около полутора лет. Также Леонид Пусила сообщил, что 24 апреля вступил в партию «Единая Россия». Вице-губернатор отметил, что в условиях боевых действий партийная принадлежность приобретает особое символическое значение, объединяя людей. Губернатор Александр Гусев передал Леониду Пусиле слова благодарности и поддержки. В Воронеже в честь Дня медсестры наградили лучших в профессии. Торжественная церемония прошла в Воронежском концертном зале. Всего в области в системе здравоохранения трудятся около 20 тысяч специалистов среднего медицинского звена. Лучшим из них вручили награды от регионального Минздрава и областной думы. Поздравления, благодарности героям дня адресовали министр здравоохранения Игорь Банин и главный онколог региона, ректор медуниверситета Иван Мушуров. Особые слова благодарности прозвучали в адрес медсестер, которые с начала специальной военной операции спасают жизни на передовой. В Воронежском лицее номер 7 прошел урок по цифровой грамотности в рамках проекта «Цифровой ликбез». Министр цифрового развития области Денис Волков рассказал старшеклассникам о современных схемах кибермошенничества, нежелательных звонках и дипфейках, а также о правилах безопасного поведения в интернете. Отдельное внимание уделили защите личных данных. По словам Дениса Волкова, в основе большинства современных атак лежит не взлом техники, а попытка воздействовать на человека с помощью психологического давления. В Коминтерновском районе задержали 30-летнего серийного похитителя велосипедов. Ранее судимый мужчина действовал по одной схеме, а проникал в подъезды, перекусывал противоугонные тросы и увозил добычу, которую затем сдавал в комиссионные магазины. Установлена его причастность как минимум к 5 хищениям. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Полиция также разыскивает владельцев еще 3 найденных в скупках велосипедов. После холодного апреля в Воронеже наступил теплый май, но сильной жары ждать не стоит. Как сообщил метеоролог Александр Сушков, климатическое лето пришло 4 мая, на 10 дней раньше нормы. Однако через область идут циклоны. До конца рабочей недели температура составит плюс 20, плюс 23 градуса. Ожидаются кратковременные дожди и облачность. На выходных возможно потепление до плюс 25-26. Суббота будет солнечнее. Самым теплым днем следующей недели может стать среда, 20 мая. Температура поднимется до плюс 28. Это были новости региона.
0: Проверено время.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города 473.
7: Так звучит наше.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Замгубернатора Дмитрий Маслов провел рабочую встречу с ветераном СВО, заместителем руководителя Воронежского регионального отделения Фонда защитники Отечества Леонидом Пусилой. Он сообщил вице-губернатору, что 14 мая отправляется в очередную четвертую командировку в зону проведения специальной военной операции. Леонид Пусила награжден медалями ордена за заслуги перед Отечеством первой и второй степени, другими боевыми наградами. В общей сложности он провел в зоне боевых действий около полутора лет. Также Леонид Пусила сообщил, что 24 апреля вступил в партию «Единая Россия». Вице-губернатор отметил, что в условиях боевых действий партийная принадлежность приобретает особое символическое значение, объединяя людей. Губернатор Александр Гусев передал Леониду Пусиле слова благодарности и поддержки. В Воронеже в честь Дня медсестры наградили лучших в профессии. Торжественная церемония прошла в Воронежском концертном зале. Всего в области в системе здравоохранения трудятся около 20 тысяч специалистов среднего медицинского звена. Лучшим из них вручили награды от регионального Минздрава и областной думы. Поздравления, благодарности героям дня адресовали министр здравоохранения Игорь Банин и главный онколог региона, ректор медуниверситета Иван Мушуров. Особые слова благодарности прозвучали в адрес медсестер, которые с начала специальной военной операции спасают жизни на передовой. В Воронежском лицее номер 7 прошел урок по цифровой грамотности в рамках проекта «Цифровой ликбез». Министр цифрового развития области Денис Волков рассказал старшеклассникам о современных схемах кибермошенничества, нежелательных звонках и дипфейках, а также о правилах безопасного поведения в интернете. Отдельное внимание уделили защите личных данных. По словам Дениса Волкова, в основе большинства современных атак лежит не взлом техники, а попытка воздействовать на человека с помощью психологического давления. В Коминтерновском районе задержали 30-летнего серийного похитителя велосипедов. Ранее судимый мужчина действовал по одной схеме, а проникал в подъезды, перекусывал противоугонные тросы и увозил добычу, которую затем сдавал в комиссионные магазины. Установлена его причастность как минимум к 5 хищениям. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Полиция также разыскивает владельцев еще 3 найденных в скупках велосипедов. После холодного апреля в Воронеже наступил теплый май, но сильной жары ждать не стоит. Как сообщил метеоролог Александр Сушков, климатическое лето пришло 4 мая, на 10 дней раньше нормы. Однако через область идут циклоны. До конца рабочей недели температура составит плюс 20, плюс 23 градуса. Ожидаются кратковременные дожди и облачность. На выходных возможно потепление до плюс 25-26. Суббота будет солнечнее. Самым теплым днем следующей недели может стать среда, 20 мая. Температура поднимется до плюс 28. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем 18 градусов тепла. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
5: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
4: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
5: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
4: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
5: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
8: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Без малого 75 тысяч жителей Воронежской области уже приняли решение во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в социальных сетях. Голосование проводится в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды и нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по решению президента при поддержке «Единой России». Жители выбирают из 39 проектов в 11 муниципалитетах – Бобровье, Борисоглебске, Бутурлиновке, Лисках, Острогожске, Павловске, Россоши, Семилуках, Нововоронеже и Новой Усмане. Голосование продлится до 12 июня. Проголосовать может каждый житель старше 14 лет. У каждого из нас есть возможность напрямую повлиять на то, каким станет наш регион завтра, призвал губернатор. В Воронеже стартовал финал Кубка России по информационной безопасности, собравший 18 команд программистов из 12 регионов, включая Донецкую Народную Республику. На торжественном открытии участников приветствовали заместитель председателя правительства области Артем Верховцев, министр цифрового развития Денис Волков, мэр Сергей Петрин и председатель Воронежского отделения ФСП Владимир Ульянов. Артем Верховцев зачитал обращение губернатора Александра Гусева, который подчеркнул, что цифровой фронт стал одной из важнейших линий защиты Родины и пожелал участникам искреннего стремление приносить пользу родной стране. Главная особенность соревнований – единая сюжетная легенда. Команда выступает в роли ордена киберщита, решая задачи по поиску уязвимости и анализу систем. Соревнования входят в программу чемпионата «Киберкрафт. Битва кодов», который также пройдет на базе ВГУ. Чемпионат России по автокроссу пройдет в Воронеже при поддержке партии «Единая Россия». Главное автоспортивное событие весны состоится 17 мая на стадионе «Воронеж-Ринг». В состязаниях примут участие более 80 пилотов из разных городов страны, как титулованные спортсмены с богатым опытом, так и начинающие гонщики, делающие первые шаги в профессиональном автоспорте. Зрители ожидают напряженная борьба на сложной грунтовой трассе, эффектные обгоны, тактика и мастерство пилотов. Помимо гонок, гостей ждет насыщенная развлекательная программа и тест-драйвы. Завершит мероприятие выступление кавер-группы «Виа Василек». Старт мероприятия запланирован на 11 часов. Свыше 60 спикеров и более 150 проектов из 23 городов России представят на форуме «Зодчество ВРН» 21-22 мая. Подробности форума рассказал на пресс-конференции министр архитектуры и градостроительства области Андрей Еренков. В 19-й раз фестиваль объединят со строительной неделей «Черноземья» для усиления связи, проектирования и строительства. Главная тема – «Отцы и дети», инициированная губернатором Александром Гусевым, который обратил внимание на поколенческий разрыв передачи знаний. Как обеспечить беспрерывность передачи профессиональных знаний и что изменить в системе образования и госуправления с прицелом на будущее, пояснил министр. Ключевая задача – поддержка молодежи, вовлечение в архитектурную культуру и профориентация. Участники обсудят преемственность, а не конфликт поколений. Две остановки на Плехановской и Московском проспекте обновят за 156 миллионов рублей. Работы выполнит городская дирекция дорожного хозяйства в рамках проекта «Метробуса». Специалисты восстановят остановочные посадочные площадки, заменят павильоны на более длинные и широкие, а также обновят освещение. Работы должны завершить до конца осени 2027-го. Это были новости региона.
0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города.

Новое на нашем. Индиалог. Хвосты комет.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем 18 градусов тепла. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: так бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Без малого 75 тысяч жителей Воронежской области уже приняли решение во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в социальных сетях. Голосование проводится в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды и нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по решению президента при поддержке «Единой России». Жители выбирают из 39 проектов в 11 муниципалитетах: Бобровье, Борисоглебске, Бутурлиновке, Лисках, Острогожске, Павловске, Россоши, Семилуках, Нововоронеже и Новой Усмане. Голосование продлится до 12 июня. Проголосовать может каждый житель старше 14 лет. У каждого из нас есть возможность напрямую повлиять на то, каким станет наш регион завтра, призвал губернатор. В Воронеже стартовал финал Кубка России по информационной безопасности, собравший 18 команд программистов из 12 регионов, включая Донецкую Народную Республику. На торжественном открытии участников приветствовали заместитель председателя правительства области Артем Верховцев, министр цифрового развития Денис Волков, мэр Сергей Петрин и председатель Воронежского отделения ФСП Владимир Ульянов. Артем Верховцев зачитал обращение губернатора Александра Гусева, который подчеркнул, что цифровой фронт стал одной из важнейших линий защиты Родины, и пожелал участникам искреннего стремление приносить пользу родной стране. Главная особенность соревнований – единая сюжетная легенда. Команда выступает в роли ордена киберщита, решая задачи по поиску уязвимости и анализу систем. Соревнования входят в программу чемпионата «Киберкрафт. Битва кодов», который также пройдет на базе ВГУ. Чемпионат России по автокроссу пройдет в Воронеже при поддержке партии «Единая Россия». Главное автоспортивное событие весны состоится 17 мая на стадионе «Воронеж-Ринг». В состязаниях примут участие более 80 пилотов из разных городов страны, как титулованные спортсмены с богатым опытом, так и начинающие гонщики, делающие первые шаги в профессиональном автоспорте. Зрители ожидает напряженная борьба на сложной грунтовой трассе, эффектные обгоны, тактика и мастерство пилотов. Помимо гонок, гостей ждет насыщенная развлекательная программа и тест-драйвы. Завершит мероприятие выступление кавер-группы «Виа Василек». Старт мероприятия запланирован на 11 часов. Свыше 60 спикеров и более 150 проектов из 23 городов России представят на форуме «Зодчество ВРН» 21-22 мая. Подробности форума рассказал на пресс-конференции министр архитектуры и градостроительства области Андрей Еренков. В 19-й раз фестиваль объединят со строительной неделей «Черноземья» для усиления связи, проектирования и строительства. Главная тема – «Отцы и дети», инициированная губернатором Александром Гусевым, который обратил внимание на поколенческий разрыв передачи знаний. Как обеспечить беспрерывность передачи профессиональных знаний и что изменить в системе образования и госуправления с прицелом на будущее, пояснил министр. Ключевая задача – поддержка молодежи, вовлечение в архитектурную культуру и профориентация. Участники обсудят преемственность, а не конфликт поколений. Две остановки на Плехановской и Московском проспекте обновят за 156 миллионов рублей. Работы выполнит городская дирекция дорожного хозяйства в рамках проекта «Метробуса». Специалисты восстановят остановочные посадочные площадки, заменят павильоны на более длинные и широкие, а также обновят освещение. Работы должны завершить до конца осени 2027-го. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Андрей. Я холодильщик в Агроэко. Моя работа – следить, чтобы мясо оставалось свежим. Я уверен в качестве нашей продукции, поэтому сам часто покупаю ее в фирменных магазинах. Когда пришел в компанию, боялся не справиться. Но мне помогли. Коллеги поддержали и рассказали о всех тонкостях. Сейчас я профессионал, уверен в завтрашнем дне и планирую расти дальше. Если ты ищешь работу, где ценят ответственность и трудолюбие, приходи, ждем тебя в нашей команде. Узнайте больше на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333. 33 47 00.
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707.

завершение этой драмы ты позвонила своей маме и долго топтала своими туфлями образ мой. Но знаю я, на земле есть место, где нам с тобою не будет тесно, где я никогда не услышу твой голос. Я уеду на Северный полюс.

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир, мне рады.

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, температура воздуха днем 18 градусов тепла, ветер юго-восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Елена, я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
5: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
7: Кому из воронежцев положена новая семейная налоговая выплата? Театральный поезд привезет в Воронеж спектакли из соседних регионов. Найден простой способ снизить плату за мобильную связь в 2 раза. Какие болезни лечат воронежские санатории и как попасть туда бесплатно? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
8: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

расстояния, дымом радостных встреч заслоняя большую любовь. Ждем прощения, сами прощаем и просто прощаемся. Раз от раза горим, но воскрешаемся вновь.

0: наше радио. Так звучит наше. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Без малого 75 тысяч жителей Воронежской области уже приняли решение во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в социальных сетях. Голосование проводится в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды и нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по решению президента при поддержке «Единой России». Жители выбирают из 39 проектов в 11 муниципалитетах – Бобровье, Борисоглебске, Бутурлиновке, Лисках, Острогожске, Павловске, Россоши, Семилуках, Нововоронеже и Новой Усмане. Голосование продлится до 12 июня. Проголосовать может каждый житель старше 14 лет. У каждого из нас есть возможность напрямую повлиять на то, каким станет наш регион завтра, призвал губернатор. В Воронеже стартовал финал Кубка России по информационной безопасности, собравший 18 команд программистов из 12 регионов, включая Донецкую Народную Республику. На торжественном открытии участников приветствовали заместитель председателя правительства области Артем Верховцев, министр цифрового развития Денис Волков, мэр Сергей Петрин и председатель Воронежского отделения ФСП Владимир Ульянов. Артем Верховцев зачитал обращение губернатора Александра Гусева, который подчеркнул, что цифровой фронт стал одной из важнейших линий защиты Родины и пожелал участникам искреннего стремление приносить пользу родной стране. Главная особенность соревнований – единая сюжетная легенда. Команда выступает в роли ордена киберщита, решая задачи по поиску уязвимости и анализу систем. Соревнования входят в программу чемпионата «Киберкрафт. Битва кодов», который также пройдет на базе ВГУ. Чемпионат России по автокроссу пройдет в Воронеже при поддержке партии «Единая Россия». Главное автоспортивное событие весны состоится 17 мая на стадионе «Воронеж-Ринг». В состязаниях примут участие более 80 пилотов из разных городов страны, как титулованные спортсмены с богатым опытом, так и начинающие гонщики, делающие первые шаги в профессиональном автоспорте. Зрители ожидают напряженная борьба на сложной грунтовой трассе, эффектные обгоны, тактика и мастерство пилотов. Помимо гонок, гостей ждет насыщенная развлекательная программа и тест-драйвы. Завершит мероприятие выступление кавер-группы «Виа Василек». Старт мероприятия запланирован на 11 часов. Свыше 60 спикеров и более 150 проектов из 23 городов России представят на форуме «Зодчество ВРН» 21-22 мая. Подробности форума рассказал на пресс-конференции министр архитектуры и градостроительства области Андрей Еренков. В 19-й раз фестиваль объединят со строительной неделей «Черноземья» для усиления связи, проектирования и строительства. Главная тема – «Отцы и дети», инициированная губернатором Александром Гусевым, который обратил внимание на поколенческий разрыв передачи знаний. Как обеспечить беспрерывность передачи профессиональных знаний и что изменить в системе образования и госуправления с прицелом на будущее, пояснил министр. Ключевая задача – поддержка молодежи, вовлечение в архитектурную культуру и профориентация. Участники обсудят преемственность, а не конфликт поколений. Две остановки на Плехановской и Московском проспекте обновят за 156 миллионов рублей. Работы выполнит городская дирекция дорожного хозяйства в рамках проекта «Метробуса». Специалисты восстановят остановочные посадочные площадки, заменят павильоны на более длинные и широкие, а также обновят освещение. Работы должны завершить до конца осени 2027-го. Это были новости региона.
0: Сделано в России. Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Музыка поколений.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 7 минут в столице, сегодня 14 мая, сегодня уже четверг. Сегодня до 23 градусов синоптики обещают нам днем, даже, я смотрю, до 25, облачную погоду. В общем, достаточно в Москве тепло, вчера было даже жарковато в какой-то момент. Мы рады вас приветствовать этим прекрасным днем майским. Хорошо, что еще только май, да? Еще даже не все расцвело, ну вообще класс. Вот это время я очень люблю август. Хотя сам по себе август, конечно, ничего плохого сам по себе не сделал. Доброе утро, мои коллеги.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Доброе утро.
6: Доброе утро. Доброе утро.
4: Россиянам напомнили о приближающейся короткой рабочей неделе.
2: Это в связи...
4: Она будет с 8 по 11 июня. В пятницу 12 июня отмечается День России, поэтому ожидается 3 официальных выходных подряд.
2: Да, 4 рабочих дня — это вообще круто.
5: Только мы
3: выдохнули.
2: 4 дня работать, 3 дня отдыхать — это вообще крутизна. Человечество должно стремиться к тому, чтобы вот так вот люди не тратили жизнь только на работу.
3: 3 дня в неделю вполне достаточно, правда, Сашка? Работать.
2: Не, 4, зачем 3? 4.
3: Ну, работать 4.
2: Тем, кто хочет работать...
3: Да, Сашки, 4, а нам по 3.
2: Кто хочет работать постоянно, пожалуйста, работайте. Я тут труд, он вообще сделал из человека человека. Из обезьяны, вернее, человек. Вот, поэтому, пожалуйста...
3: А нам и так хорошо.
2: Кто хочет трудиться, ради бога. Просто всю жизнь трудиться, это, ну... Наверное, да. Ну, мой дед считал, что нужно трудиться всю жизнь. Я ему всегда кивал головой в глубине души.
3: Но не верил.
2: Нет, в глубине души...
4: Надеялся, что ты не будешь, да?
2: Имел свое мнение по этому поводу. Потому что, мне кажется, бесконечно работать, так нельзя. Все-таки человек же не родился, вот не появился на Земле с тем, чтобы сразу работать. Он же просто появился.
4: Давай, Александр,
3: интересно.
2: Заводов же не было. Не было никаких там строев еще политических и так далее. Просто человек появился, и все. И он потом начал вот мутить. И домутился.
4: На этой оптимистичной ноте и мысли мы вас оставим ненадолго. Доброе утро. Мы начинаем. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио.
7: Реклама на 107FM. Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
8: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
9: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
10: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473.
11: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, доброе утро. Всем здравствуйте. 7 часов и 19 минут в столице.

0: называли всех, кто работает удаленно. Вот если ты не в офисе работаешь, то ты работаешь... Фрилансер. Ну, ты фрилансер, да.
1: Но... А сейчас что?
2: Ну, так же, как ведущие мероприятия все. Правильно? Ну,
0: мне кажется, нет.
2: Ну, чаще всего. Почему?
0: В моем понимании, фрилансер был человек, который работает не на одну компанию, а работает со всеми.
2: Ну, со всеми или сам на себя, получается.
0: В его услугах, да. И работает не в офисе.
2: Вот, ну, ведущий мероприятий работает не в офисе.
1: Очень часто. Место работы, ты все-таки привязан к месту работы. Ты не можешь быть фрилансером в Таиланде.
0: Ну, вот смотри.
1: Не можешь быть, в смысле, ты можешь быть фрилансером в Таиланде, но не можешь быть ведущим мероприятий, сидя в Таиланде, вести мероприятие в России. Как ты будешь?
2: Почему? Мотаешься туда-сюда, летаешь себе и ведешь?
0: Давайте разберемся, что такое. Во-первых, дата праздника выбрана в связи с тем, что в этот день, в 2005 году, была образована одна из первых российских бирж фрилансеров, сервиса по поиску удаленной работы. Это все-таки удаленщики, да? А фрилансер с английского переводится как «свободный копьеносец, вольный стрелок». Человек, не состоящий в штате какой-либо компании, он самостоятельно выбирает себе заказчиков и устанавливает график работы. И с каждым годом количество фрилансеров увеличивается. Несомненно, этому способствует доступность интернета. Это смешно звучит сейчас. Вот такая формулировка.
1: Ну да, абсолютно верно. Ты говоришь, Ян, мотаться, какой в этом смысл тогда, я не пойму. Сам смысл фрилансера, что ты где-то чалишься, а делаешь работу и получаешь за это деньги в одном месте. А в какой смысл то, о чем говорила ты сейчас, я не понимаю. Мотаешься туда-сюда. Ну, это просто не имеет смысла.
2: Ну, слушай, человек. Те же, например, дизайнеры, они же тоже мотаются. Им надо приехать, посмотреть объект. Точно так же.
0: Человек,
2: просто роль другая,
0: не состоящий в штате какой-либо компании, самостоятельно выбирающий себе заказчиков, устанавливает график работы.
2: Ну, вот ландшафтный дизайнер, например.
0: Наверное,
2: что же?
0: Да.
2: А чем отличается? Ну, просто другая специализация. Он же тоже приезжает и делает на месте что-то.
1: Ландшафтный дизайнер все-таки это человек-фрилансер, человек, который...
0: давай сейчас терминологию.
1: Который сидит удаленно работает.
2: Да, удаленно придумываешь себе мероприятие.
1: Не может. Ну,
2: почему?
1: Понятно, ладно.
2: Ну, ландшафтный дизайн.
1: Я не буду спорить, все.
2: Да я не спорю, пытаюсь просто понять.
1: Ну, я тебе говорю, удаленно работает. Что тут непонятно?
2: Все делает удаленно. Приехал, посмотрел объект, уехал, сидит себе, рисует на компьютере.
0: К 2017 году в России для работающих на себя профессионалов даже появился особый статус – самозанятый. Он позволяет легализовать подработку или работу на себя няням, сиделкам, репетиторам, переводчикам, программистам, уборщикам, гидам, тренерам, кондитерам и другим специалистам, которые работают на себя, не привлекают в помощь других сотрудников и не перепродают чужие товары или услуги.
2: Кто
0: перепродает, к этому термину отношения не имеет. По крайней мере, так написано в статье об этом празднике. Давайте так, если вы считаете себя фрилансером, то чем вы занимаетесь? И как вам вообще?
1: Да, расскажите.
0: Пандемия в свое время внесла корректировки в работу людей. Кто-то ушел из офиса на удаленку, вынужденно, как и многие, да?
2: И не вернулся в офис.
0: Кто-то понял, наоборот, что не может работать вне офиса. И...
1: Ему нужны женщины или мужчины, с которыми можно говорить.
0: Ему нужно ходить на работу. Вот ходить на работу в офис, я имею в виду. Ну, или там... куда-то, ну, конкретно ходить, а не сидеть дома или работать из другого города, другой страны. Такая тоже есть мысль по поводу этого праздника.
2: В моем понимании фрилансер — это был человек всегда вольный такой, вот, который не привязан действительно к конкретному месту, который сам может выбирать, куда ему и
0: чего ему. Кем ему работать.
2: И что ему делать, да, и какие заказы выполнять, и так далее. Ну, то есть свободная пташка такая, вольная.
0: Терминологию оспаривать не будем. Если вы считаете себя фрилансером, то чем вы занимаетесь и как вообще себя чувствуете? Наш.ру, на главной странице есть два бота. Нужно один раз подтвердить свой номер телефона, и можно писать и общаться с нами. Пожалуйста, рассказывайте.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт Райоби. И сверху, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 101-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов и 35 минут в столице.
3: День фрилансера в России отмечается сегодня, и многие нам, ну, тут начали спорить по поводу терминологии, мы ее обсуждали, написали, что есть термин «шабашник», это фрилансер по-нашему. А на самом деле шабашник – это человек, занимающийся временной, неофициальной, что подчеркивается, работой, шабашкой или сезонным промыслом, чаще всего в сфере строительства и ремонта, за который получает вознаграждение. Это частный мастер, выполняющий работу по леваку или колыму.
2: То есть незаконно.
4: А фрилансеры все-таки официально работают.
3: В СССР этот термин активно использовался. Шабашник, поэтому,
2: да.
3: Да. Привет, наши. 21 год проработал в связи, 16 лет руководитель. В 21 году уволился. С тех пор работаю сисадмином. Так сказать, вернулся к истокам. Начиналось с одной конторы, но ковид и все. В офисе больше не появлялся, только если очень нужно. Появляешься... или появилось еще три конторы, 1-2 месяца на настройку и приведение в порядок. И меня опять никто не видит. Все удаленно. Есть минус. Отпуск синхронизировать проблематично и 18 килограмм плюсом. От кровати до рабочего места 0.5 метра.
2: Прекрасно.
4: Работаю 25 лет в электроэнергетике. Начинал электриком дома, квартиры, техпомещения. Сейчас главный инженер на предприятии. Это основная работа. Но в свободное время еще делаю электрику на объектах. Тоже фриланс.
3: Вы смешали удаленку и фриланс. Удаленка – это офис дома, но в режиме офиса. Фриланс – это когда сам себе расписание и хозяин, и где что ты делаешь. Ночью, днем – неважно. Есть срок сдачи и вперед. Я работаю на фрилансе удаленке. Удаленка не дает такой свободы, как фриланс, только время на дорогу не тратишь. Фриланс дает возможность и с детьми заниматься, и с работой, и так далее.
4: Работаю на фрилансе в двух компаниях. В одной водолазом, в другой промышленным альпинистом. Основная специализация – спасатель. Суточный график и низкая зарплата спасателя позволяют подрабатывать.
3: Я фрилансер, ведущая мероприятий. Оформлена как самозанятая, в офис не езжу, рекламирую свои услуги, получаю заказы от разных клиентов, провожу мероприятия очно, иногда веду обучение онлайн. Оплата через приложение для самозанятых, мои чеки принимает любая бухгалтерия. Стала фрилансером после рождения ребенка. В этом году уже 3 года так работаю. Успеваю и с садиком, и с кружками, и прочим.
4: Ну вот, пожалуйста. Работаю преподавателем программирования, или, можно сказать, ментором еще. Как раз фрилансер, хотя в аудитории тоже преподаю, оформлен как самозанятый. Нравится, только нет стажа больничного и выходных.
3: Как у вас, дорогие самозанятые, чем вы занимаетесь, расскажите нам. 7:38 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 7 часов и 45 минут столицы.
3: День фрилансера в России сегодня отмечается, и мы всех фрилансеров поздравляем с профессиональным праздником. Ну и заговорили, как вам работается, чем вы занимаетесь и так далее.
2: Пожалуйста. Мы будем звать вас фри.
4: 3 года назад уволилась из крупного банка с должности руководителя, ушла в самозанятые, в массажисты. Не жалею ничуть, появилось и свободное время, ушли все проблемы со здоровьем, денег зарабатывать стало намного больше, и без нервов. Ну, плюс дарим здоровье и расслабление людям.
2: Ну, видите, как прекрасно.
3: Работаю организатором пространства, занимаюсь созданием порядка в шкафах и системах хранения, а также проектированием мебели. Статус самозанятый уже 6 лет после рождения детей. Если необходимо организовать кого-то, выезжаю с чемоданчиком на место. Если проектирование, все делаю удаленно. С клиентами можно из любой точки связаться. А мне всегда было интересно, ну, суть по тому, что вы работаете, и все у вас вот так по вашему рассказу складывается. Кто вот эти люди, которые говорят, а приезжайте ко мне и организуйте у меня порядок дома. Научите меня хранить вещи.
4: Огромное количество книг есть на эту тему.
3: Да, есть, и что, ну, раньше казалось это странным. Сейчас это уже не кажется так.
2: У людей, у которых много вещей.
3: Ну, это не обязательно богатые люди, в том-то и дело.
2: Раньше я думал, что. Я сейчас не про богатых, а про много вещей. Ну, наверное, когда у тебя много вещей, когда у тебя маленькая квартира.
3: Знаешь, вот наоборот, мне кажется, в маленькую квартирку-то все разложить, развесить.
4: Так, чтобы все помещалось, да. С 2011 года, изучив продвижение в интернете, ушел на фриланс. Был ИП до 2020 года, потом самозанятым, и с августа 2025 опять ИП. Время работы сам планирую, отпуск никто не знает когда, но есть. Там тоже работаю, без самодисциплины не получится.
3: Я массажист-фрилансер. Работаю с разными клиентами и на дому, и выезжаю. Не всегда получается достойно заработать, но не жалуюсь.
2: Так я не понял. Ну, значит, достойно все, раз вы не жалуетесь.
3: Ну, не всегда получается, но человек в целом не жалуется.
2: А как понять, не всегда получается достойно заработать? Вот у вас массаж, допустим, стоит, ну, там, грубо говоря, 10 тысяч рублей, да?
3: Ну, вряд ли так.
2: И вы... Хорошо, чтобы тебе было, чтобы вам было понятно, 1000 рублей.
3: 3,
2: да. 1000 рублей, значит, стоит. Вы знаете, что вы едете за эту сумму. Как понять, ну, сумма же одна. На что вы еще рассчитываете?
3: Нет, вопрос просто, сколько у тебя...
2: Сколько заказов?
4: Заказов, да.
3: Это, ну, понятно. Обычно хорошего мастера в любой сфере рекламируют, и сарафан работает, и у него...
2: Запись до ноября.
3: На месяц вперед.
4: 24 года работаю на заводе, уже 18 лет имею подработку. Обеспечиваю бытовой райдер артиста, накрытие гримерных, сотни концертов, десятки фестивалей по стране. Работаю с несколькими концертными агентствами. Если зачитать мне райдер, с точностью могу сказать, что за группа. Особенно про наших.
2: Ну, это да. Есть. Работали с райдером Бастой.
3: Там таких артистов, Александр, сейчас хватает. Много. Да. Ладно, дорогие друзья, давайте закончим эту тему. Еще раз поздравим всех фрилансеров.
2: Да, с профессиональным праздником.
3: Многие завидуют фрилансерам, считая, что вот они свободны и не связаны с одной работой, с одним руководителем. Многие говорят о том, что это сложнее и не могут себе такое позволить. Им спокойнее, когда у тебя есть работа одна, да, один работодатель, он тебе платит деньги, ты к нему ходишь, с ним работаешь, и вот...
4: И голова не болит.
3: Стабильно у тебя, да. 7.50 в Москве.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама радио. На 107 FM. Наша погода.
5: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем 18 градусов тепла. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
7: В «Додо Пицце» утро начинается с завтраков. Встречайте новинку. Омлеты, сырники и новые заказы.

0: повтор.
1: 20-летие октября 92. Телефон 242-22-22. Московский проспект 82. Телефон 299-00-50.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеют противопоказания, необходимо консультация специалиста.
5: Семейная парикмахерская Остужева 6. Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, Остужева 6. Телефон 222-90-99. Код города 473.
6: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
7: Кому из воронежцев положена новая семейная налоговая выплата? Театральный поезд привезет в Воронеж спектакли из соседних регионов. Найден простой способ снизить плату за мобильную связь в 2 раза. Какие болезни лечат воронежские санатории и как попасть туда бесплатно? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
8: Аудитория 12+.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Это навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 36 украинских БПЛА над регионами России. Как говорится в сводке Минобороны, в период с 9 вечера среды до 7 утра четверга средства ПВО сбивали беспилотные летательные аппараты самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областей, а также над Московским регионом и Республикой Крым. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Покинувший пост губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил жителей за поддержку. В своем обращении на платформе «Макс» он отметил, что небезразличие жителей позволяло проанализировать действия и максимально быстро исправлять ошибки. Кроме того, он пожелал жителям победы и отметил, что Белгородская область заслужила ее. «Нужно всегда верить именно делам, а не словам. Всех обнимаю, всегда с вами», – подытожил Гладков. Накануне президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова по собственному желанию. В Рио губернатора региона назначен Александр Шуваев. Вопрос Тайваня является важнейшим в китайско-американских отношениях. Об этом президенту США Дональду Трампу напомнил председатель КНР Си Цзиньпин. В ходе переговоров в Пекине китайский лидер также заявил, что независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе несовместимы. При этом он отметил, что поддержание мира и стабильности в регионе является важнейшей общей точкой соприкосновения Китая и США. Ежегодное отключение горячей воды в домах необходимо для профилактики коммуникаций. Об этом напомнил зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. В беседе с РИА Новости он пояснил, что отключение ГВС – это мера необходимая, без которой нельзя провести гидравлические и температурные испытания. Они позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их устранению. Парламентарий подчеркнул, что отключение воды нужны для того, чтобы в осенне-зимний период не было коммунальных аварий, чтобы в домах было тепло, а из кранов шла горячая вода. Запуск американского корабля Dragon к МКС перенесен на завтра. Как сообщили в компании SpaceX, 34-я коммерческая миссия НАСА по доставке грузов на Международную космическую станцию отложена из-за непогоды на стартовой площадке во Флориде. Как отмечает сайт nsn.fm, это уже вторая задержка старта за неделю. Ожидается, что Dragon доставит экипажу около 3 тонн припасов и оборудования для научных экспериментов, в том числе для изучения космической погоды. А популярные телеграм-канал radio.nsn перелетел в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Проверено временем.
2: Позапрошлой весной, уже на следующий день ты привел

тебя прошла немая тоска. Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать, что...

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 6 минут в столице. Сегодня 14 мая, сегодня уже четверг. До 25 градусов обещают нам сегодня синоптики.
3: Ой, хорошо, лето. Давайте сыграем в кинопробы. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы угадываете, что это. На сайте наш.ру есть два бота, выбирайте любой. Нужно один раз подтвердить свой номер телефона, и потом можно с нами общаться и играть в наши игры. Разыгрываем экскурсию на наше радио,
4: которая состоится 29 мая.
3: Ну, будут ли какие-то подсказки или еще что-то?
2: А подсказки будут... Я просто не помню, что мы...
4: Очень такой драматичный фрагмент одного известного зарубежного фильма.
2: Да, который стал лауреатом Оскара. Там очень много Оскаров у этого фильма было. Вот. Его снял известный актер.
3: Ну и достаточно.
2: Хотя, может быть, я ошибаюсь. По-моему, да.
4: Да?
2: Да, по-моему, он и снял.
4: Тут может быть, Саш, я не могу тебе точно сказать.
3: По-моему, Саш, ты прав. В кои-то веки ты прав. Ну, давайте послушаем фрагмент. А то сейчас запутаем всех. Ждем 14-й правильный ответ.
5: Тебе очень больно?
6: Нисколько.
5: Хорошо.
6: Фрэнки ушел.
5: Он пошел поговорить с врачами. Поучить их по своему обыкновению.
6: Они ему говорят, что у меня сломано два шейных позвонка. Спиной мозг настолько поврежден, что его не восстановить. И я теперь уже никогда не смогу двигаться. Не знаю, как он это перенесет. Но я хотела, чтобы ему сказали. Ты видел бой?
5: Да, конечно, видел. Ты почти сломала ее.
6: Зря я руки опустила. Зря отвернулась. Помни о самозащите. Он мне столько раз говорил.
3: Ну, все, я думаю, достаточно. Ждем 14-й правильный ответ.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
7: Neoclassic Orchestra приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
8: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
9: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50+. Спикеров, живые кейсы и нетворкинг, а также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на форум stolya.ru.
10: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер телеканал ТВ «Губерния».
11: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
12: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте послушаем еще раз фрагмент.
3: Напомню, мы принимали 14-й правильный ответ.
4: Тебе очень больно?
5: Нисколько.
4: Хорошо.
5: Фрэнки ушел.
4: Он пошел поговорить с врачами, поучить их по своему обыкновению.
5: Они ему говорят, что у меня сломано 2 шейных позвонка. Спиной мозг настолько поврежден, что его не восстановить. И я теперь уже никогда не смогу двигаться. Не знаю, как он это перенесет. Но я хотела, чтобы ему сказали. Ты видел бой?
4: Да, конечно, видел. Ты почти сломала ее.
5: Зря я руки опустила. Зря отвернулась. Помни о самозащите. Он мне столько раз говорил.
6: Город ангелов. Девушка с татуировкой дракона. От заката до рассвета. Убить Билла. Один из самых, кстати, популярных ваших ответов. Франкенштейн и другие неверные ответы. Мы загадывали художественный фильм «Малышка на миллион». И к нам на экскурсию 29 мая придет человек с номером телефона 916-576-18 и так далее. Мы вас поздравляем.
7: Кстати, Клинт Иствуд там не только сыграл главную роль и снял этот фильм, он еще и написал музыку.
6: А, да?
3: Он и продюсер, это полностью
7: да, это его
3: работа.
7: Проект,
3: да.
7: Ну, и 95 лет, между прочим, мужчине.
6: Крутейшая драматическая картина. Если не смотрели, посмотрите.
3: И раз, два, три, четыре Оскара у нее.
7: У картины.
3: Да, у картины.
6: Да, фильм Оскара. Сильный.
3: 9:17 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 8 часов и 27 минут в столице. Всем здравствуйте. 14 мая. Сегодня до 25 градусов обещает нам тепла синоптики.
3: Да, говорят, что календарное лето на дворе, и можно уже расчехлять все свои летние вещи. Так что, если вдруг вы ждали, когда их можно доставать, вот время пришло. Тут
4: я уже летний.
5: Пора качать САП.
3: Негодует наша слушательница.
4: Давай, что она?
3: Спрашивает, вот есть ли у нас в доме личные вещи, у нас, у каждого из нас, которые запрещено трогать другим членам семьи? Ну, классика это, конечно, кружка любимая, но я думаю, что у многих есть такая вот история, мы это как-то уже обсуждали, и самый популярный ответ был, что кружка, вот из этой кружки может пить только там глава семьи, ну или неважно кто, вот это его любимая кружка, и он даже детям не разрешает из нее пить и сразу начинает ворчать.
2: Слушай, вот у нас из людей сейчас дома только я и жена. И у нас-то вот таких запретов на какие-то вещи нет. Вещей нету. А что касается животных...
4: Ну, даже с ними иногда я что-нибудь делю.
3: Нет, ну есть какие-то вот вещи...
5: И тут посыпались подробности.
4: Со своим хвостиком, конечно.
3: Психологи, вот, кстати, отмечают, что у многих людей есть личные вещи, к которым они не разрешают прикасаться даже близким. Плед, расческа, кресло, рабочая ручка. По словам специалистов, дело не в жадности и не в капризах. Да. Такие предметы часто становятся для человека точкой контроля, маленькой территории безопасности в мире, где многое нельзя контролировать. Любимая кружка может быть не просто кружкой, а личным ритуалом. С нее начинается утро, отдых или ощущение порядка. Да. Когда кто-то берет ее без спроса, человек может воспринимать это как нарушение границ. Это объясняют психологи. И эксперты советуют не спорить с такими привычками, а относиться к ним спокойно. У каждого должна быть хотя бы одна вещь, которая только моя. У вас есть? Я сейчас просто задумался, у меня нет вещи, наверное, которая только моя.
5: Да, у меня тоже нет.
3: Ну, может быть, потому что мы жили в другое время. Нет, у меня есть специальная кружка,
4: она просто больше всех остальных. Она больше даже, наверное, чем вот этот мой термос.
3: Когда все было общее. Ну, ты же не будешь истерить, если вдруг жена возьмет эту кружку. Ну, вот.
4: Ну, ты говоришь, что если какие-то только ваши вещи. Да. Но она просто и брать не будет.
5: Но если она возьмет, вот что?
4: Да ничего не будет.
5: Ну, вот, видишь. Ну, значит, к тебе это тоже нельзя применить.
3: А есть ли среди вас и ваших знакомых, дорогие наши слушатели, такие люди, которые впадают, ну, если не в истерику, то в странное состояние и настроение, если вдруг вещь, которая только их, оказывается в чужих руках?
5: Я встречала людей, где, например, там кресло, в котором может сидеть только глава семьи. И все. И там, ну, действительно может случиться истерика у человека.
3: Другие члены семьи не могут в нем
5: никто
3: сидеть,
5: не
3: да?
5: садится больше. Никто. Только глава семьи. Там, или место знает, за столом, за обеденным. Да,
3: за обеденным конкретно. Столом я слышал про такое.
5: Кружки, как ты сказал, уже это действительно распространенная история. Ложки личные.
4: Все-таки не могу понять. А как он узнает, ну, вот если человека нет дома? Я вот сел...
5: Попользовался и поставил на место.
3: Сфотографировался и отправил ему на работу или где он сейчас находится, чтобы он...
5: Сижу в его кресле с его кружкой.
3: Испытывал дискомфорт, да. Наш.ру, пожалуйста, пишите с примерами, желательно, таких людей в вашем окружении. А может быть, вы такой человек. Есть ли у вас вещи, которые только ваши, и им не запрещено пользоваться всем остальным?
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Как сделать жизнь в наших городах более комфортной? Никто не знает об этом лучше тех, кто делает эти изменения реальными. Слушайте завтра утром в 10 часов. Интервью в рамках рубрики «Пространство для жизни». Эксперт национального проекта «Инфраструктура для жизни» ответит на вопросы в утреннем шоу и расскажет, какой вклад в благоустройство своих городов может сделать каждый из вас. Следите за эфиром, чтобы узнать больше.
6: Трава растет, сезон идет, триммер Райоби. И косят, и кромку ровняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
7: Группа «Йорк Шоу» выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. «Йорк Шоу. Мечта». Слушайте на всех платформах.
8: Информационная продукция 18+.
9: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
10: Подробнее на t2.ru.
11: «Сектор газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чичерина», «Лепрехонцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» завтра на РЕН-ТВ.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
14: Наше радио.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение в нашу тему.
2: Это мое.
1: Да.
2: У меня мое переднее пассажирское сиденье в машине. Оно настроено в суперпозицию, отодвинуто и откинуто, как мне удобно. Вот его трогать нельзя. Если уселся на мое место и тебе неудобно, сиди, страдай, но не трожь крутилки.
3: Как только дочь стала подростком, понятие «это только мое» потеряло всякий смысл. А дальше по настроению. Либо капец как бесит, либо по кайфу разберет мои вещи, значит, не такая уж я и страшная старая кошелка.
2: Я такой человек. Жена разбила две. Вторая повторно заказана эксклюзивные кружки от ныне покойного мотоблогера. Оба раза случайно. Негодованию моему не было предела. Пришлось заказать еще две с запасом. И строго жене и детям вообще не прикасаться к ней ни при каких обстоятельствах.
4: А вам это никто не советовал, ну, обратиться к специалисту?
3: А я ненавижу, когда на работе кто-то облокачивается на мой стул, когда я что-то показываю в компе. На стол облокотиться можно, на стул получишь по руке незамедлительно. Все шутят, что потрогают стул, но близко не подходят.
2: Я руки готов оторвать тому, кто без спроса подойдет к моей хай-фай аппаратуре и начнет там все по-своему крутить и безобразно обращаться с техникой. Необходимо аккуратно снимать защитные чехлы, протереть пыль, включить немного прогреться усилитель, не бросать конверты от пластинок, где попало, так как для этого специальная полочка. Ну, в общем, такой я.
4: Угу.
3: У мужа есть своя территория. Если я хожу мимо, он нервничает. Если начинаю там мусор прибирать, случается истерика.
4: А вы ему тряпкой.
2: У меня есть мой...
4: Чтобы успокоился.
2: У меня есть мои хозяйские тапочки. Как на квартире, так и на даче. Их никому надевать нельзя. Если надели, стою и смотрю злобным взглядом. Снимают потом.
4: Не, ну слушайте, надевать чужие тапки, это как бы даже не гигиенично, поэтому... Да.
3: В нашей семье такая борьба за мое у сыновей. Делят мальчишки все, разница 2 года. Многие вещи одинаковые, но старший истерит, если его взял младший, начиная от очков солнечных и заканчивая канцелярией. Им по 9
4: вы
3: и
4: знаете,
3: 7 лет.
4: Это все-таки другое, такая конкуренция, это да. Соперничество и так далее. Это вот к нашей теме оно все-таки... Это, мне кажется, я тоже с сестрой все время делил.
2: У меня дома по всей квартире расставлены 4 гитары на стойках, и никто из членов моей семьи не имеет права их трогать. Даже пыль с них протираю сам.
4: А если, ну, сынок, я не знаю, кто у вас из детей, ну, захотел играть?
2: Случайно, знаешь, вот взялся за гитару. Все, папа убьет.
3: Место за моим рабочим столом и вся компьютерная техника строго под запретом для всей семьи.
2: Я запрещаю всем трогать свою подушку. А что в ней такого особенного?
4: Ну, просто не трогай своими грязными руками подушку.
2: Вот не позволяй никому брать нож, я повар.
3: А у меня есть любимая кружка, но вот парадокс, дочь тоже считает ее своей.
2: Терпеть не могу, когда берут мои музыкальные инструменты, особенно электрогитару. Просто не могу. Моя и все. Дорогая, привезена из Америки. Не люблю, когда лазают в моем телефоне и в моем ноутбуке. Про телефоны многие тут написали.
3: Мыло. Не люблю гели для душа, вот всякое такое вот. Моюсь только своим мылом, и не надо его трогать.
4: Ну да, чтобы там всякие волосы не были, да, чужие.
2: Убью, наверное, за свой, да, дорогой крем для лица. Мужу все равно, он может и пятки им помазать, и задницу.
4: Вы знаете, да, убейте.
2: У меня,
4: вот,
2: видимо,
4: обращение с дорогим кремом.
2: У меня, видимо, втулка от туалетной бумаги, только моя. И в какой момент я всем запретил ее трогать, не понимаю. Но все свято соблюдают это негласное правило и не трогают ее. Ей-богу.
3: Да, слушайте, у меня то же самое. Это просто какой-то,
2: это, знаете,
3: я
2: как
3: не
2: с
3: знаю.
2: Недоеденной ложкой гречки
3: все оставляют
2: в кастрюле,
3: мне,
2: которая оставлена в холодильнике. Чтобы ее не мыть.
3: А вот тут люди спрашивают, Гарри, про трусы считается?
2: А почему вы у меня спрашиваете? Если... У вас так принято,
4: это Яна у тебя
2: считается?
4: Спрашивает, а люди спрашивают вообще.
3: Тут люди спрашивают про трусы, да.
2: Многие возмущаются, как можно не давать, например, свою кружку пользоваться жене, а потом ложиться с ней в одну постель. В 8.42 в Москве. У нас еще будет несколько минут почитать ваше сообщение, что только ваше. Если в вашем окружении есть такие люди, собственники чего-то, то напишите, что это.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 46 минут в столице.
3: Мы заговорили о том, когда вы ревнуете к своим собственным вещам. Есть ли у вас такие вещи, которыми можете пользоваться в вашем доме только вы?
4: Жутко не люблю, когда берут мои столовые приборы. Также не могу терпеть, когда жена тащит еду с моей тарелки или съедает вкусняшки, которые сама же купила мне. Ну, купи в двойном размере.
2: А скажите, пожалуйста, вкусняшки, спасибо, да. Это понятно многим. А как у вас вот столовые приборы? Все одинаковые лежат, а одна алюминиевая вот вилка, она
5: я
2: или
5: ложка? Я тоже об этом подумал.
2: Ваша?
5: Вот вы деревянной ложкой едите.
2: Или деревянная ложка вы
3: едите. Может быть, есть какая-нибудь, знаешь, особенно с гравировкой.
2: Ну, я и говорю.
5: Именная ложка.
3: Именная.
2: Понятно.
3: А у меня еще есть коллега, нельзя садиться на ее место на кухне и ставить ее... еду на ее полку в холодильнике. А над стулом ржет.
4: У меня у бабушки была личная пепельница. И не дай бог, кто ей воспользуется.
2: Ну, это святое, извините.
3: Мой рабочий стол. Я там занимаюсь творчеством. Даже ребенок знает, что там трогать ничего нельзя. Даже смотреть туда нельзя. Но муж этого не понимал и постоянно что-то трогал. До того момента, пока не влез в смолу. Долго ее оттирал и остался ожог.
2: А муж-то остался у вас? Или исчез?
4: Как-то раз с одной из моих бывших поехали к ней на дачу на пару дней. Шашлычок, лямур и прочее. Каково же было мое удивление, когда она запретила мне ходить в дачный туалет и сама туда не ходила, потому что этот туалет был ее дедушки и другим туда нельзя. А туалет классический, домик с дыркой в полу. А если приспичить, то берешь лопату и идешь в сад, копаешь ямку, делаешь свои дела и закапываешь. Это было очень давно и происходило.
2: Ну, лютая дичь.
4: Лютая дичь, да.
2: Слушайте,
3: Ну, это своеобразно, конечно.
2: Это очень своеобразно. Но в моем детстве так было.
5: В моем детстве никогда не...
2: Дед мне выкапывал под яблони.
5: Да?
2: Под яблони, да.
5: Не было. У нас был дачный.
3: Да ладно, вот серьезно, вы ходили по саду с лопатой?
2: Под яблони. Ну, мы не постоянно же гадили. Ну, захотел ты вот сейчас в туалет сходить?
3: Постоянно, не постоянно, но раз в день ходили в туалет.
2: У деда не было, ну, видишь, может быть, потому что лютеране, не знаю, как-то, может быть, с этим связано. Но мы
5: там же, наверное...
2: срали под яблоню, короче говоря. Вот
5: в одно место, Саша.
3: Подбирал слова, подбирал и подобрал.
5: Ну, если вы постоянно это делали, там, наверное, не осталось места живого, Саша, где бы вы не гадили.
2: Вот такой белый налив был. Вот такие.
3: Большой.
2: Да.
5: Прям, ну, как бы. Ты наш Мичурин. Но это странно. А как бы дедушка узнал?
3: А если... Ой, ладно, все.
5: Ну вот, что вы ходили в дачный
2: В этом смысле я не знаю, почему она вам так не разрешала ходить. Я знаю, что не разрешают...
5: Ямку выкопать и закопать можно, а вот сходить в деревенский туалет нельзя.
2: Вот это странно, я согласен.
3: Это какой ужас, как
2: лопата, если у
3: это
2: вас,
3: совсем
2: ну,
3: странно.
2: Совсем.
5: А мне почему-то перехотелось яблоко, так хотел.
2: Я не понимаю вас, это же удобрение.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, температура воздуха днем 18 градусов тепла, ветер юго-восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Победный обтор.
1: Ленинский проспект, 177, телефон 299-0070. Новосибирская, 19, телефон 256-0055.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: открыто на сайте zvia.ru.
1: Русел Даут, Украина, 119-762-701-47, город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77, 13+.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 24 мая в фирменных магазинах Агроэко купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от Агроэко с насыщенным мясным вкусом – прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
3: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
6: Кому из воронежцев положена новая семейная налоговая выплата? Театральный поезд привезет в Воронеж спектакли из соседних регионов. Найден простой способ снизить плату за мобильную связь в 2 раза. Какие болезни лечат воронежские санатории и как попасть туда бесплатно? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
7: Аудитория 12+.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: О'Леви. По его словам, страна не получала поставок топлива с декабря. Единственная партия поступила лишь в апреле в виде российского пожертвования объемом около 100 тысяч тонн нефти, но к началу мая их израсходовали. Министр успокоил кубинцев тем, что в стране есть попутный газ с собственных месторождений и национальная нефть, добыча которой растет. Помимо этого расширяется солнечная генерация и система накопления энергии. 65% россиян относят себя к православию, 16% не видят себя ни в какой религии, а атеистами себя назвали только 6% граждан. Таковы результаты опроса, который провели сотрудники православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. При этом, как говорится в исследовании, среди нынешних православных 32% никогда не посещают службы, а 10% православных никогда не были в храме. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Сделано в России.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 6 минут в столице. Сегодня 14 мая. Это значит, что завтра 15-е, а завтра пятница. Четверг сегодня.
3: 16-е.
2: Просто считать на эту
3: неделю удобно. А в воскресенье 17-е, и мы едем в Санкт-Петербург.
2: 17 градусов сейчас в Москве будет до 25-26 градусов.
3: Кстати, Александр, расскажите нам, что ждет всех 23 мая в Санкт-Петербурге?
2: Да, ну, во-первых, в этом году в Санкт-Петербурге два знаковых события. Это наше радио «Санкт-Петербург» отмечает свое 25-летие. А также 45 лет назад был основан Ленинградский рок-клуб. И вот в честь этих событий фестиваль «Наши в городе» состоится в Санкт-Петербурге 23 мая в Ледовом дворце. Участники: Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы, Симфокино, «Пикник». Все подробности и билеты на сайте evafon.ru, ФРК «Ева», Санкт-Петербург, УГРН 120-780-05-07-21. Возрастное ограничение фестиваля 16+. Мы, собственно говоря, подъемники, отправляемся в Санкт-Петербург. С 18 числа будем вести там эфиры в академической капелле. Правильно понимаю?
3: Да, государственная академическая капелла, но мы не в самой капелле. Во дворе есть галерея, доступна с улицы. Вообще это, ну, если про адрес говорить, набережная реки Мойки, 20. И там есть сквер, ну, я не знаю, как правильно, прошу прощения у местных, называется это место, но это капелла вообще, да, территория капеллы. Там есть галерея во дворе. Вот в этой галерее будем сидеть мы, и с 18 по 22 мая, с 7 до 11 можно к нам прийти, увидеть, как мы работаем, сфотографироваться, пообщаться, ну и поздравить наше радио Санкт-Петербург с 25-летием. Конечно же, Ленинградский рок-клуб с 45-летием. А 23 мая мы выйдем на сцену, чтобы представить одного из артистов, куда всех вас и приглашаем. Что касается нашей вечеринки, которая пройдет вечером 22 мая, то мы в понедельник, 18 мая, объявим и откроем регистрацию. Вход будет бесплатный, но по регистрации. Количество мест ограничено. По нашему опыту, чем раньше мы объявляем, тем больше людей потом, зарегистрировавшись, не приходят, потому что меняются планы. Поэтому мы решили вот в ту неделю, да, когда мы будем уже в Санкт-Петербурге, и открыть регистрацию, отвечая на вопрос, где это будет, в центре Санкт-Петербурга, в одном из баров. Мы скажем, где, и расскажем про регистрацию. Она будет в соцсетях нашего радио. В ВК. Ну, а пока давайте погадаем. Наше книжное гадание, гадалки не ходи, ждем ваши проблемы. Наш.ру на главной странице есть два бота. Если еще не зарегистрированы, то один раз нужно подтвердить свой номер телефона и писать через тот, который у вас работает или который вам удобен. А пока давайте почитаем проблему, которая уже пришла. Здравствуйте. Такая проблема. С детства играю на барабанах. Была в юности собственная установка. Продал давно. Последние года два намекал жене, что хочу купить установку. Ей жалко денег и соседей. В общем, в прошлую пятницу купил. Не удержался. Обошлась вся установка с тарелками в 467 тысяч рублей.
2: Нормально.
3: Жене пока не сказал, ее инфаркт хватит. Теперь что делать, не знаю. Снять какое-нибудь помещение и там играть в свое удовольствие. Но это пропадать там, и жена будет не рада. Как быть?
2: Я думаю, вам, конечно, нужно... Ну, во-первых, вы предали жену. Я вам так на всякий случай. А во-вторых, конечно, надо снять помещение. Я бы вам жития музыкального не дал бы.
3: Ты как сосед?
2: Да. Я прошу прощения.
3: Ну, да, для этого есть электронные барабаны.
2: Да, для этого есть электронные барабаны, специальные комнаты.
3: Там, причем, и так я далее. Так понимаю, что звукоизоляция особо не спасет. Или это должна быть какая-то очень дорогая звукоизоляция комнаты, чтобы вообще соседи вас не слышали.
2: Вот, если вы когда-нибудь были на репетиционных базах вот с барабанами, ты туда в коридорчик заходишь, все слышно. Хотя там звукоизоляция, ну, она
3: Не, ну крутая. С барабанами, да, если это не электронные барабанами, когда в наушниках можно играть.
4: У меня у подруги, она профессиональная скрипачка, играет в филармонии, муж тоже профессиональный музыкант, у них полкомнаты, полгостиной примерно отведено под вот такую репетиционную базу, так сказать.
2: И такая, ну, короче, они в вакууме
4: там огороженная, да, там заходишь, действительно, ну, все, ну, сделано другое, очень, наверное, профессионально, но барабаны, ну, во-первых, я даже не представляю, как их там разместить, но все равно это же, ну, это же место.
3: Саша, вот в гараж, поставил, когда увлекался потом.
2: И меня там было все отпустил. Равно, слышно или не слышно, потому что, ну, там как бы люди всякие вещи делали. Им там все равно. А дома я бы вам точно бы не дал жить я.
4: Ну, просто дома это действительно к проблемам приведет.
3: Ждем ваши проблемы.
2: Я, ну, как? Знаете, что жена, ее отношения... И покупайте втихаря. Ну, как-то я не
3: так
2: знаю.
3: Так ни разу не делал? Я не про барабаны вообще, в принципе.
2: Не-а. Ну, вот прям вот так вот, нет, ничего такого не делал.
3: Угу. Ждем. Пишите, рассказывайте.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Реклама на 107FM. 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН» – главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, а от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
6: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей. 20 мая. Филармония. 6+.
7: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
8: Весна требует легкости открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают. ООО «Варикоза Нет Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Барабон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, а гадаем мы сегодня по какой книге?
3: Гадаем мы сегодня по Джейн Остин.
2: По Джейн Остин гадаем сегодня, поэтому да, если есть какие-то проблемы, давайте присылайте,
4: только
2: друзья.
4: Только по пятницам VPN выключает. Всю неделю...
3: Ну, Остин-то чем вам?
4: Ничем. Не знаю, как быть. 3 года работаю в компании, коллектив и руководитель отличный. Обещали прибавку к зарплате, ждала ее больше полугода. Выполняла ряд задач сверх обязанности с расчетом на повышение. Когда дело дошло до дела, сумма повышения оказалась почти втрое меньше оговоренной. Увольняться или попытаться еще раз обсудить условия повышения? Так часто бывает сейчас при приеме на работу, то обещают одну сумму, а по факту оказывается совершенно другой.
2: Ну да.
4: Ну если вы готовы дать шанс еще тем людям, с которым вы договаривались, поговорите, конечно.
3: Проблема... Вообще плохой звоночек, когда нарушаются договоренности, даже устные.
4: Проблема у меня ситуация такова. Последние 10 лет постоянно меняется источник заработка. Вот и в последний месяц случилось так же. Я поменял работу, и вроде бы теперь я занимаюсь тем, что на самом деле нравится, но я не уверен, что в ближайшее время получится заработать достаточно денег. Задержаться на этом месте или сразу искать другую работу?
2: А достаточно для чего? Или у вас есть какой-то план месячный, чтобы за все...
4: Тут сложно. Попробуйте...
3: А занимаясь тем, что вам на самом деле нравится, есть какие-то перспективы роста заработной платы? Или перемен никаких даже близко не предвидится? Потому что если есть хоть какая-то надежда на то, что доход будет расти в ближайшее время, а то, чем вы занимаетесь сейчас, вам действительно вот в кайф, и оно доставляет радость, то я бы попробовала еще продержаться какое-то время.
4: У меня скоро день рождения, 22 мая. Мне кажется, что мой мужчина забыл об этом. Погадайте. Устраивает он мне сюрприз или все-таки забыл?
2: А как вам понять, кажется?
4: Ну, нет, каких-то намеков не спрашивает, так, что подождите, она будет делать.
2: Сегодня 22-го. 14 число, у вас есть еще 8 дней. Поэтому, ну, как бы скажите, ты не забыл или вы хотите сюрпризы? Ну, будет вам сюрприз.
4: Скоро диплом. Вроде готов, но что-то страшно. Сдам ли на отлично?
3: Удачи вам. Но если ни у вас пуха, ни пера.
2: Учебники есть? Там, собственно говоря, все знания. Просто открываете и сдаете.
4: Муж ушел к воспитательнице детского сада, куда ходит наша дочь. Забирать дочь оттуда или нет?
2: Извините. Извините.
3: А какая неприятная ситуация.
2: Нравится там? В детском саду.
4: Ну, совершенно маленькая еще. Я думаю, вряд ли там...
2: Ну, забирайте, что.
4: Может объективно сказать, нравится или нет.
2: Ситуация, ну, конечно.
4: Вам, наверное, будет неприятно, особенно если она воспитательница конкретно у вашей дочери.
3: Слушай, а как вот просто водиться? Ну, вот ей же сейчас встречаться, ну, с этим человеком. Конечно. Вот как? Это же просто, ну, себя ранить каждый
2: забирайте,
3: раз.
2: Уходите.
3: Я бы поменяла садик. Конечно.
2: Жизнь на этом не заканчивается, скажем прямо.
3: Ну как вам? Но вам встречаться, сад... вы каждый раз себя раните, да, вот этими встречами.
2: Да, поэтому заберите ребенка.
4: Подсел на семена чи...
3: Чиа?
4: Чиа. Чиа, наверное. Чивос написано. На семена чиа. На семена чивос это другое. Переживаю, что много их ем. Кстати, говорят, что нужно очень дозированно их есть, и все от порции зависит.
3: Ой, я не в теме, это к нутрициологам.
4: Ну, вот а Александр сколько вы их... у нас специалист.
2: С чего?
4: По семенам чиа. Ну, я их просто даже не ел ни разу, не знаю.
3: Ну, это вкусно, я добавляю иногда себе в салат, вот ем салаты. Ну, да. Но а поскольку у меня, кроме меня их и никто
4: а какой
3: не ест...
4: вкус?

0: чья.
1: Ну, это вкусно,
0: Гарри. Есть с манго. Я не спорю, я сейчас вообще не...
1: Это прям классно.
0: Метаморфозы, Саша.
1: Молодец.
2: Почему это метаморфозы? Я не говорю тебе, что я сижу на этих семенах чья. Просто я вчера ел, я тебе вот сегодня рассказываю.
0: Ну, я удивлен поэтому.
2: Я до этого вообще не ел такой десерт. Просто
1: запеканки добавляют в творожное.
2: Просто я увидел его в рилсах, в научно-популярных рилсах, и сказал жене. И там еще была фишка, что сушеный банан берешь, в воду кладешь, и он через какое-то время превращается...
1: Не банан, манго.
2: Ой, манго. Превращается в свежий.
0: Может быть, у тебя еще и гигиеническая помада есть?
2: Ладно, давайте на меня не будем переключаться. Давайте
1: а ваши, что плохого ваши... в гигиенической помаде?
0: Даже чья с кокосовым молоком до гигиенической помады один шаг.
1: Ну что, если губы трескаются на морозе?
2: Очень много видео с этой гигиенической помадой, когда мужчина выходит, вроде никого нету. Он вправо посмотрел, влево посмотрел. Достал помаду, помазал, и ему тут же прилетело.
0: Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите наши.ру.
3: Подъемники на нашем радио. Новое на нашем. Маша и Медведи. Василиса.

0: красиво.
1: Наша реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка «Зимани» косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. «Зимани» уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
8: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
9: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
10: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
11: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
12: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
13: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Ну что, давайте гадать.
14: Здравствуйте, у меня такая проблемка. С детства играю на барабанах. Была в юности собственная установка. Продал давно. Последние года два намекал жене, что хочу купить установку. Ей жалко денег и соседей. В общем, в прошлую пятницу купил. Не удержался, обошлась вся установка с тарелками в 467 тысяч рублей. Жене пока не сказал, ее инфаркт хватит. Теперь что делать? Не знаю. Снять какое-нибудь помещение и там играть в свое удовольствие. Но это пропадать там, жена будет не рада. Как быть? Валера нам написал. Валер, доброе утро.
15: Доброе утро. Здравствуйте всем.
14: Валер, а я доброе утро. Далекий в этом плане человек. 467 тысяч установка – это дорого? Ну, в смысле, для барабанной установки, я понимаю. Что
13: и как называется барабаны?
14: Каждому свое.
13: Что вы купили, Людвиг или что там?
15: Нет, это Тама, не в сборке. Это просто бочка, два тома, большой барабан и педаль. Все. Вот это все обошлось мне 344 тысячи. Это Тама Star Classic. Малый барабан Тама отдельно 52 тысячи. Ну и все остальное это уже тарелка, Exilgen и стойки для них. Собирал. И вот так почти в полмиллиона все вышло.
14: А скажите, эта сумма для вашей семьи, она...
16: Критичная?
14: Критичная, да. Или это какая-то заначка ваша, которую вы достали?
15: Ну, мы как бы откладывали на отдых летом.
14: Извините.
15: Вот.
14: Тогда лучше не говорить жене.
15: Зарабатываем вроде нормально. Ну, вроде нормально. Но все равно на отдых как бы вот копили с Нового года. Ну, пришлось из этих денег мне потратить.
14: Ну, видимо, место отдыха.
16: В отдых не поедете теперь или что-нибудь?
15: Нет, на отдых мы по-любому поедем. Это чтоб, если жена узнает, все равно как-то ее задобрить надо. Поэтому отдых по-любому надо будет.
14: А вы где живете? Что за дом у вас?
15: В Москве, в Москве.
16: Это квартира или частный дом?
15: Квартира, да, квартира, квартира.
14: А сколько этажей у дома?
15: У нас есть свободная комната. У нас 12 этажей, мы на 9-м живем. И ну, есть свободная комната, третья там. Вот там можно было ее поставить, установку, как бы. Но я не знаю, насколько соседи будут рады.
14: Я знаю.
16: Ну, точно не обрадуются.
14: Будут не рады, и что бы вы там ни делали.
13: Нет, вы можете еще 500 потратить, чтобы ее сделать звуконепроницаемой.
14: Все равно будет слышно.
13: Я думаю, что...
15: Просто я электронные барабаны не признаю вообще никак.
13: Ну, согласен с вами.
14: Хорошо, а есть ли у вас гараж?
13: Нам, как соседям, вы знаете, плевать, что вы признаете или не признаете. Тут же как бы вопрос в другом.
14: Хорошо, а в отведенное время можно шуметь? Вот я могу играть на барабанной установке в отведенное для шума время?
13: Я даже не знаю.
14: По закону.
16: Мне кажется, нет, там все равно уровень шума какой-то же есть допустимый, наверное.
13: У барабанов просто, ну, я не знаю, допустимый уровень.
16: Это громко! А скажите, а вы с детства играете вот не переставая, или у вас была какая-то пауза, и вы просто решили вспомнить былое?
15: Ну,
16: что вдруг?
15: Я вот... С 13 лет, это вот с 2000 года я начал играть. У меня была ударная установка «Ленинград». Это русская, это вообще не то. А так, конечно, сейчас там с мужиками собираемся два раза в неделю, играем. Но это для души на студии. Но там барабаны не очень на студии. Мы снимаем.
14: Но вы же не будете свои таскать постоянно. Ну, да, либо вы снимаете какое-то помещение и там оборудуете свою репетиционную базу с мужиками, и это решение проблемы. Ну, несколько раз в неделю вы туда...
15: Тогда я тоже оттуда не буду выходить.
14: Но это, по крайней мере...
15: по часам.
13: Но вы же как-то все равно план Б у вас должен был
14: быть. Не, я не про студию, я говорю о помещении снять под себя, репетиционную базу конкретно. И это хоть как-то...
13: А если что, их вернуть можно?
14: Ну, вряд ли уже. Хотя...
15: Кого, барабаны?
13: Чего, барабаны, да.
15: Нет, уже нет. Они на заказ были сделаны, там вряд ли уже никак.
14: Понятно.
15: И то через знакомых.
14: Давайте, номер страницы, номер строчки.
15: Ну, пускай будет 10-я страница и 10-я строчка сверху.
14: Здравствуйте, у меня такая проблемка. С детства играю на барабанах. Была в юности собственная установка. Продал давно. Последние года два намекал жене, что хочу купить установку. Ей жалко денег и соседей. В общем, в прошлую пятницу купил. Не удержался, обошлась вся установка с тарелками в 467 тысяч рублей. Жене пока не сказал, ее инфаркт хватит. Теперь что делать, не знаю. Снять какое-нибудь помещение и там играть в свое удовольствие. Но это пропадать там, и жена будет не рада. Как быть?
13: О, это самое очаровательное создание, какое мне когда-нибудь приходилось встречать. Вы, конечно, уникум. Вы не просто в прошлую пятницу купили барабан. Вы затеяли эту историю давно. Раз говорите, что на заказ было сделано и так далее. У вас было время, дружище. Готовьтесь к пожару.
14: Ну, на заказ, наверное, не сделано, а на заказ привезли ее, да?
15: Нет, ее и делали по заказу.
16: Делали? Да. Готовьте хороший отдых. Летом.
13: Да, и шубу.
14: И прямо на отдыхе жене и скажете.
16: Дорогая, давай.
14: Вы купили. 9:38
16: Напишите
14: в Москве.
16: Потом.
14: Доброе утро.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 45 минут. Столица. Продажи мангалов и грилей в первые дни мая подскочили сразу в полтора раза и продолжают расти.
3: Ну, мне кажется, это всегда так происходит. Есть
2: по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
3: Тогда беру все слова обратно.
2: Самым активным днем для их покупки стало 2 мая. В этот день температура воздуха в европейской центральной части России превысила 20 градусов. Ну, только не у нас, видимо. Ну, в европейской части России. 20 градусов, и все понеслось.
3: Мне кажется, сейчас снова в моде казан и тандыр.
2: Ну, наверное, да.
3: Я ну, вот если у вас есть дача, или вы за городом живете, то при этом ты имеешь и гриль, и мангал, но вот в казане и в тандыре интереснее.
4: Мы купили у умельца вот у себя там в области, в Калужской, в направлении деревни. Человек делает сам своими руками.
2: Что
4: вот
2: купили-то?
4: Купили мангал.
2: Я думал,
4: классный, тандыр. Большой. И туда, кстати, я думаю, что сверху можно поставить, наверное, тандыр. Ну, вот эту чашу, да? Это же может
2: не,
4: быть
2: не,
4: как
2: не,
4: один.
2: Не, или это ты не поставишь сверху, он тяжеленный.
3: Не, зачем его ставить? Он сам по себе.
4: Тандыр и... Ну, тандыра у нас еще нет. Я думаю, что к нему мы тоже однажды придем наверняка.
2: Казан,
4: а мангал
2: наверное, ты
4: очень
2: поставить.
4: Классный.
2: Ну, только под казан нужна печка.
4: А, казан, да, точно. Да, да,
2: все есть верно. Очень много видео, как в тандыре готовят мужики, и там что-то колдует.
3: Не получается.
2: Вытаскивает, а там не получается. Я еще думаю, а как в тандыре вот так можно было приготовить?
3: Ну как,
2: ну,
3: ты
2: очень
3: не рассчитал
2: просто.
3: Время и все.
2: Время не рассчитал.
3: Я тоже видел... Ну, кстати, ну вот подобное, о чем ты рассказываешь, Саша, очень много... Сейчас, конечно, YouTube не работает, ну, не у всех работает, давайте так скажем.
2: Но
3: там было очень много таких вот домашних блогеров, которые кулинарных готовили в тандыре или в казане. И это так вкусно. Просто смотреть на это так вкусно и интересно, что
2: ну, на огне вообще
3: хочется
2: все
3: самому
2: вкусно,
3: сразу да. же купить и приготовить.
2: Я, ты знаешь, ел шашлык, приготовленный в тандыре, очень вкусно.
4: Хлеб, лепешки.
2: Очень вкусно. Я не знаю, можно там делать хлеб в тандыре.
4: Делают же, мне кажется, лепешки. А как? Именно в тандыре, по-моему, их и делают. Нет?
2: Лукин, вот в том тандыре, в котором я видел, я не знаю, делают там хлеб или нет. Я знаю, что там делают только мясо. Его там подвешивают. Такая глиняный кувшин. Лепешки, наверное, делают в другом месте.
3: Вообще погода располагает, конечно, к поездкам на дачу и готовке там.
4: Мне кажется, это вот как раз и есть классическая эта печка. Я сначала ее перепутала с казаном, вот когда сказала установить. Но тандыр, ну, насколько я понимаю, это вот как раз такая печушка, в которой вот эти лепехи вкусные делают, готовят. Ну, я могу, да, я тоже...
2: Ты тандыр, это не печушка. Ее
4: ну, тандыр.
2: Даже не передвинешь. Она
4: друзья, вот кто в теме? Ну, лепешки же в тандыре делают. Правда?
3: Делают лепешки в тандыре, ты все правильно говоришь.
4: Да, вот.
3: Кувшинообразной формы. Вы все правы и делают лепешки.
2: Просто в таком тандыре, вот в классическом, который стоит на дачах, я не видел, чтобы делали лепешки. Там видел, потому что люди готовят мясо. А все остальное я не видел. Поэтому не могу тебе сказать.
4: Угу.
2: Тандырные печи, наверное, есть. Ну, они большие просто.
4: Да, пишут, вот. Их приклеивают к стенкам.
2: Ну.
4: Ничего себе. Технологии.
3: Ну что, дорогие друзья, надо сейчас переварить...
4: Прям в деревню захотелось.
3: Да, да, полученную информацию, потому что захотелось сразу себе все купить, приготовить, съесть и, конечно же, на природе. Приятного аппетита всем, кто завтракает.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Реклама на 107FM.
0: Наша погода.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, температура воздуха днем 18 градусов тепла, ветер юго-восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
7: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
8: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» – это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
9: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 24 мая в фирменных магазинах «Агроэко» купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от «Агроэко» с насыщенным мясным вкусом – прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
10: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
11: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
12: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
13: Семейная парикмахерская «Остужева-6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически. Окрашивание. Детский зал с мультиками. Уход за лицом. Маникюр и педикюр. Солярий. Воронеж. «Остужева-6». Телефон 222-90-99. Код города 473.
14: Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
15: В Забайкале действуют сотни очагов.
14: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
16: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
17: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
18: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Официальное представление в РИО губернатора Брянской области в регионе состоится на днях. Об этом РИА Новости сообщил сам назначенный новым руководителем области Егор Ковальчук. Накануне президент России Владимир Путин принял отставку Александра Богомаза и назначил Ковальчука в РИО губернатора Брянской области. Известно, что до перехода на госслужбу он занимал ответственные должности в банковской сфере, а также пост вице-губернатора Челябинской области и должность главы правительства ЛНР. Председатель КНР и президент США обсудили украинский кризис. Си Цзиньпин и Дональд Трамп обменялись мнениями по основным международным и региональным вопросам, таким как ситуация на Ближнем Востоке, украинский кризис и ситуация на Корейском полуострове, передает агентство Синьхуа. Подробности обсуждения украинской темы не приводятся. Встреча лидеров двух стран состоялась сегодня в Доме народных собраний в Пекине в рамках государственного визита Трампа в КНР. Переговоры длились более двух часов. Высший антикоррупционный суд Украины огласил приговор в отношении экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Ему назначено содержание под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в 140 миллионов гривен. Это 3 миллиона 100 тысяч долларов. В ответном слове Ермак заявил, что у него нет средств для внесения залога. В минувший понедельник антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что предъявила обвинение Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. В Госдуме подготовили проект закона о признании Пасхи государственным праздником. Одним из инициаторов документа стал депутат Дмитрий Гусев. Он указал на то, что в указе президента об укреплении духовно-нравственных ценностей отдельно упоминается ведущая роль православия в развитии России, поэтому признание Пасхи госпраздником важно. При этом дополнительный выходной не предусматривается. Как отмечает сайт nsn.fm, вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил обсудить этот вопрос на предстоящей встрече парламентариев с главой Минтруда Антоном Котяковым. Букет сирени в квартире может плохо сказаться на здоровье, в частности, поставленный в спальне. Об этом предупредила замдиректора ботанического сада Нижегородского госуниверситета Татьяна Хрынова. В беседе с РИА Новости она пояснила, что в листьях и соцветиях сирени содержится сиренгин – вещество, которое вызывает аритмию, головную боль, нарушение сна, а в крайних случаях даже ухудшение зрения и снижение количества тромбоцитов. Именно поэтому букеты сирени нужно ставить только в помещении, которое хорошо проветривается. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня у нас 14 мая. Сегодня четверг. Сегодня четверг. До 26 градусов тепла обещают нам синоптики. Сейчас в Москве
3: 26, с утра было 25, Саш.
2: Ну, я говорю 25-26, но солнце 27. 20 градусов тепла сейчас здесь, на Октябрьском поле. Но на солнце, я уверен, 21.
3: День фрилансера в России сегодня отмечается, мы с этого начали наше утро, поэтому всех фрилансеров поздравляем с профессиональным праздником. Да. Выясняли мы, кто это, как работают, сколько наших слушателей на фрилансе. Всех поздравляю.
2: Всех поздравляю.
4: Также именно в этот день, друзья, была впервые напечатана сказка о рыбаке и рыбке Александра Сергеевича Пушкина. Случилось это в 1835 году.
2: Да.
3: Название еще... «Вазелин» запатентовано как торговая марка в 1878 году.
2: Да, за «Вазелин» мы сыграем завтра.
3: За «Вазелин».
4: Состоялось открытие панорамы, созданной к 50-летию обороны Севастополя. Случилось это в 1905. И открылись вторые летние Олимпийские игры в Париже во Франции в 1900 году.
3: Мне «Вазелин» ассоциируется с нашей студенческой шуткой. И, по-моему, уже в эфире ее озвучивала не раз, когда мы вспоминаем этот день. И я рисую в деканате «Вазелином» слово «Хватит» на мотив известной песни.
2: Да.
3: Ну, а у нас сегодня гость, очень интересная, важная тема, да, о которой мы будем говорить.
2: Поговорим про инклюзию в Яндексе.
3: И если у вас будут вопросы, пожалуйста, присоединяйтесь к нашей беседе через несколько минут.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
5: 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН» – главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, а от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
6: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
7: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж. 260-60-50.
8: Вадим Самойлов, Агата Кристи, легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 47.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 14 минут в столице. Сегодня 14 мая, четверг сегодня. И у нас сегодня специальный гость. Это Анатолий Попко, менеджер проектов по цифровой доступности в Яндексе. Один из авторов действующего ГОСТа по цифровой доступности. Анатолий, доброе утро.
3: Привет, привет.
2: Я так еще
3: сказал
2: не...
3: угрюмую это все. Еще Дмитриевич бы добавил просто, и вообще было бы плохо.
2: Я еще немножко сейчас, значит, угрюмо добавлю. Руководит невизуальным тестированием сервисов Яндекса и проверяет их на доступность. Участвовал в повышении доступности 50+ сервисов Яндекса. Это не возраст.
4: 50
2: это...
4: с лишним.
2: Да, да, да.
4: Это количество.
2: Выпускник МГУ, прыгал с парашютом, играет на гитаре, выступает с IT-стендапом.
3: Вяжет крючком, вот это все, да.
2: Да, и, в общем, доброе утро.
4: Доброе утро. Доброе утро. На самом деле Яндекс системно развивает инклюзию, делает свои сервисы доступнее для людей с разными особенностями здоровья, постоянными или временными ограничениями. Насколько мы знаем, сегодня 16 сервисов компании адаптированы для незрячих и слабовидящих пользователей. И, Толь, вот сразу хочется задать тебе вопрос об особенностях пользования смартфоном и компьютером незрячими людьми. Как вообще, в принципе, технически такое возможно? Я думаю, что не все это понимают.
3: Я точно знаю, что не все. Я как бы много раз это проверял. А, смотрите, если про смартфоны говорить, то в любом смартфоне есть или универсальный доступ, или специальные возможности, и можно включить программу экранного доступа. Тогда она начнет при помощи синтезатора речи озвучивать элементы интерфейса на экране. В самом простом случае мы вводим просто пальцем по экрану, и синтезированная женщина озвучивает там настройки, кнопка, и так дальше. Вот все элементы интерфейса. Но для того, чтобы вся эта, значит, механика работала, надо, чтобы интерфейс... Сейчас я начну опять говорить, как Саша. Надо, чтобы интерфейс соответствовал требованиям цифровой доступности.
5: А вообще вот для тех, кто не понимает до конца, что это такое, вот термин «цифровая доступность», простыми словами. Ну, вроде все ясно, да, но вот ты можешь объяснить, вот, что такое цифровая доступность? Потому что мы вот сейчас за эфиром обсуждали, в разных компаниях и в IT-компаниях существуют отделы, которые как раз занимаются цифровой доступностью.
3: Смотрите, у нас с вами есть цифровой сервис, и у этого сервиса есть интерфейс. В самом простом случае это кнопки, всякие заголовки, флажки, которые нарисованы на экране. И вот для того, чтобы максимально возможное количество людей стали пользователями этого сервиса, надо при разработке соблюдать определенные требования. Прямо на пальцах. Вот у нас берем смартфон, и у него, смотрим на экран, там кнопка с колокольчиком. Угу. Зрячий человек в нее тыкает пальцем, видит, ага, ну все понятно. Но программа экранного доступа не может описать кнопку с колокольчиком. Надо, чтобы когда фокус попадает, когда человек касается пальцем этой кнопки, чтобы программа экранного доступа сказала «уведомление кнопка», даже если букв «уведомление» на экране нет. Угу. Вскрылся мозг, нет?
5: Нет, нет, вот. Пока все понятно.
3: Вот, вот, вот и примерно вот подписывание кнопок, разметка заголовков, всяких состояний, отмечено, не отмечено. Вот что мы делаем с командой, мы практически, хотел сказать, через это увеличительное стекло смотрим на все компоненты интерфейса разных сервисов и говорим, а вот здесь у вас названия не хватает, а вот тут флажок не подписан, а вот здесь у вас заголовок не размечен. Ну, это в простом случае. Есть гораздо более, конечно, сложные компоненты, там чуть сложнее становится.
5: А это мировая практика? И есть какие-то вот мировые разработки или это все наше?
3: Нет, это прям мировая практика. Смотрите, есть международные стандарты в сфере цифровой доступности. Извиняюсь за выражение, Web Content Accessibility Guidelines. Это вот самый такой крутой международный стандарт, где прям прописано, что такое цифровая доступность, каким принципом, ну, какие принципы в это вкладываются. И наш отечественный ГОСТ, с гордостью это говорю, он прям берет вот все эти критерии, все эти требования и на русском языке их формулирует. Сейчас мы находимся в процессе актуализации этого стандарта. Это важная такая история. Ну, мне кажется, если я начну рассказывать об этом, это вообще будет...
5: Но не, вы не, один не из авторов отечественного ГОСТа.
3: Это громко звучит, значит. Да, я причастен к тому, чтобы в России появился качественный стандарт по цифровой доступности. Но, конечно, мы не изобретали его из головы, эти требования, а мы взяли лучшие международные практики и просто их зафиксировали в камне российской нормативно-правовой системы.
2: Ничего не добавляет своего? Как, знаете, бывает...
3: Вот, вот, есть, самую малость, да. Ну, а? Если,
2: то есть
3: если...
2: это не яблоки в оливье?
3: Не-не-не. Вот, по сути, международный стандарт распространяется только на интернет-сайты, на веб-контент. Угу. А мы решили, что, ну а почему, собственно, веб-контент, требования довольно общие, их можно распространить и на мобильные приложения, и на там документы, и все прочее.
5: Угу. А вообще этот термин сервис, как давно он нормально развит? С появлением интернета или с появлением смартфонов это стало актуально?
3: Первый стандарт Web Content Accessibility Guidelines версии 1.0 появился в 1999 году.
5: А, о, ничего себе.
3: Да, да. И вот с тех пор он развивается уже почти вот 27 лет как.
5: Алиса AI как помогает с цифровой доступностью?
3: Как помогает Алиса AI с цифровой доступностью? Ну, во-первых, нейросеть может рассказать человеку, который вообще ничего не знает о цифровой доступности, но разрабатывает интерфейсы, да, что это такое. То есть вот прямо можно задать в чате вопрос, а что такое цифровая доступность, и нейросеть Алиса AI довольно вдумчиво и основательно на этот вопрос ответит. Вот. И многие разработчики на самом деле начинают погружение в цифровую доступность как раз с, ну, вот, сообщения с нейросетями. Дальше можно получить примеры кода, там, ну и так дальше. Если мы говорим про там, незрячих пользователей, то два больших куска. Значит, есть задачи, которые мы решаем, ну, это задачи такие же, как у всех, как у взрослых. Вот. А есть такие задачи, которые непосредственно касаются вот, преодоления проблем, связанных с ограничениями зрения.
2: Угу.
3: Вот два больших пула. А, вот, Саш, ты для чего пользуешься Алисой AI?
2: Я?
3: Да.
5: Рецепт. Ну,
4: погоду узнает, конечно. И
3: рецепты. Вот это все тоже работает.
5: Да. Рецепт основная. Мы как люди, которые рядом с ним сидят и подсматриваем. Ну, фотография оживляет, чтобы потом над нами смеяться.
3: Ну, кстати, мы тоже оживляли фотографии, мы проверяли этот сценарий, он более-менее тоже вполне доступен. А вот незрячие люди в этом смысле, мы создаем фотографии, то есть пишем промпт,
2: угу.
3: И в результате получаем картинку. Эту картинку потом ребята используют для того, например, чтобы, вот выкладывая какой-то свой нейротрек, который тоже был создан при помощи нейросети в какую-то социальную сеть, добавить обложку.
2: Uh-huh.
3: А для того, чтобы... Значит, мы создаем картинку при помощи нейросети, но там же надо понять, что на этой картинке изображено. Это тоже задача без зрения не вполне тривиальная. Можешь, конечно, кого-нибудь подергать, там, так сказать, поспрашивать, но можно эту картинку скормить...

0: И вот как, например, Кинопоиск делает доступным контент?
1: Так, значит, смотрите. Тифлокомментарий мы используем как синоним термина аудиодескрипция. Значит, угу. есть люди, которые прям закапываются в глубину и говорят, что нет-нет-нет, как же, но сейчас мы будем их использовать как синонимы. По сути, значит, запускаем Кинопоиск и ищем подборку фильмов с тифлокомментариями. Много фильмов в этой подборке, больше 100, но, конечно, не все фильмы снабжены тифлокомментариями пока. Мы к этому идем. Вот. Дальше мы запускаем, собственно, воспроизведение этого фильма и выбираем дорожку. Там прям есть вот аудиодескрипция, как-то так, по-моему, это называется. И тогда что происходит? Картинка остается такая же, какая была, звук остается такой же, как и был, но в паузах между репликами героев и другими значимыми, соответственно, звуками появляется голос Алисы, которая комментирует то, что показывается на экране. Вот. И это, конечно, так сказать, кино играет новыми красками в этом плане, потому что, ну, кино — искусство визуальное, и нередко, ну вот без таких описаний, ну, фильм как-то непонятно, что там происходит, что все смеются. А здесь, ну, просто есть определенные правила, в соответствии с которыми, ну, вот описывается то, что происходит на экране. Это очень крутая история. Я, например, смотрю фильмы с тифлокомментариями, а без тифлокомментариев мне как-то, мне надо себя заставлять. Прям, значит, я, ну, короче, это другой опыт.
2: А вот все заблюренные моменты, они то тоже описаны или как? Или это как раз плюс вот таких...
0: Туда еще цензура не добралась.
1: Нет, ну смотрите, тифлокомментарий, его создает, как правило, человек. Вот сейчас нейросеть еще... Ну, есть эксперименты, но в целом пока еще это занимается человек. То есть он прямо размечает себе тайм-коды, то есть где вот те места, в которые можно вставить реплику какую-то. Он дальше пишет текст, потом дальше есть, как в хороших продакшенах, есть незрячий контролер качества, да, то есть это человек, который следит, чтобы не было всякой лабуды в этих, значит, репликах закадровых. Вот. И потом это все или наговаривается Алисой, как в нашем случае, или диктором, и вставляется вот ровно в паузы. Но что вот на экране показывается, то и описывается. То есть если там что-то заблюрено, ну, как бы, сорян, нет ножек, нет мультиков.
0: Анатолий Попко у нас сегодня в гостях, менеджер проектов по цифровой доступности в Яндексе. Мы сейчас прервемся ненадолго. Если у вас есть вопросы, можете их задавать. Наши.ру.
3: Подъемники на нашем радио.

По течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот.

По течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет, так за годом год?

0: Наша реклама.
1: Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр — это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
2: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается, видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник –

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов и 33 минуты в столице. У нас сегодня в гостях менеджер проектов по цифровой доступности в Яндексе Анатолий Попко. Толь, доброе утро.
3: Да, всем еще раз привет.
2: Ты еще расскажи самое главное.
4: Да, мы просто сказали о том, что Толя руководит невизуальным тестированием сервисов Яндекса, проверяет их на доступность, но все ведь не просто так, у Толи есть своя личная история.
3: Вот когда говорят «самое главное», тут прямо хочется сказать «нет». Но то, что у меня как бы нет зрения, я не зрячий человек, это вообще не самое главное. Я как тот крокодил, который гораздо более смешной, чем длинный. Вот. Но вообще, да, я действительно являюсь не только как бы, вот, сотрудником Яндекса, и вот улучшая сервисы, у меня еще есть личная, конечно, в этом всем заинтересованность, потому что я... Ну вот сколько себя помню, вот всегда пользовался или Яндекс.Диском, или какими-то другими сервисами Яндекса, которых сейчас вот прям, ну реально очень много. Вот, и я как-то столкнулся с тем, что мне очень трудно жить вообще, вот что. И вот был прям переломный момент, когда мне надо было что-то сделать с Яндекс.Диском, но при этом из другой учетной записи. А для этого надо было запустить браузер, и вот в этом браузере при помощи программы экранного доступа, значит, просто получить ссылку на файл. И у меня это не удалось. Mm-hmm. Вот. То есть, ну, потому что была очень плохая доступность вот, сайта, веб-интерфейса Яндекс.Диска. И я там разразился, значит, постами во всяких социальных сетях. Сказал, да как же так, почему Яндекс системно не занимается цифровой доступностью? Это было в 2020 году. И вот ровно через два года, прям день в день, а я пришел в Яндекс в 2021. Я сел за компьютер и сделал ровно все то, что я не мог сделать в веб-интерфейсе Яндекс.Диска, и плюс еще как бы массу всего остального. Uh-huh. То есть вот, конечно, я ну, был рядовым незрячим пользователем, который вот, значит, на кухне сетовал на проблемы доступности Яндекса. Вот. А потом я стал человеком, который прямо вот, общается с разработчиками этих сервисов и помогает, ну, проектирует доступность. Это очень крутой опыт, очень крутой.
2: Но я думаю, никто лучше не поймет, наверное...
3: Есть специфика, есть специфика.
2: Ну,
3: очень многие ребята из тестирования прямо научились включить, ну, совершенно зрячие ребята в разных сервисах, вот в браузере там или в книгах, или, ну, во многих сервисах, научились включать программу экранного доступа и тестировать, ну, так вот базово на доступность. Но, конечно, это прям две большие разницы, когда ты включаешь программу экранного доступа на, ну, как бы час в месяц, и когда ты все абсолютно, ну, сервисы, весь свой цифровой, как бы, контент, ты с ним взаимодействуешь через программу экранного доступа. Совсем другая насмотренность, совсем другие, ну, как бы, приемы использования программы экранного доступа и все прочее.
5: А какие сервисы в Яндексе самые популярные среди незрячих пользователей и почему?
3: Самые популярные? Ну, на самом деле, радикальной, то есть ощутимой разницы между нормотипичными, да, то есть людьми без ограничений жизнедеятельности и незрячими пользователями, по большому счету, нет. Ну, если не брать как условный Шедеврум. Да, Шедеврум — это сервис для генерации картинок. Мне кажется, хотя исследования, опять же, фактов подтвердить нет, что незрячие ребята просто меньше используют Шедеврум, чем, ну, чем все остальные. Ну, а там, если мы берем там Яндекс.Браузер, Яндекс.Диск, мы берем что? Естественно, лавка, например, такси. Это прям отдельная большая, очень крутая история. Такси вообще стоит отдельного упоминания. Фантех. Это то, что вот мы уже упоминали, Кинопоиск, книги, музыка. Вот когда я только начинал работать с доступностью, нам приходило просто огромное море запросов от незрячих ребят. Пожалуйста, значит, адаптируйте музыку. И второй сервис был «Еда». Mm-hmm. Вот, и мы внутри себя прикалывались, что вот что надо нормальному незрячему человеку музыку послушать и поесть. Вот, вот они все потребности сразу на лицо.
2: А с едой что? Тут тоже...
4: Ну, заказать, наверное, да?
3: Да, заказать еду. А-а-а. Сейчас вот я не могу сказать, что еда у нас прям прекрасно и идеально, это еще впереди. Но вот условная лавка, она, конечно, очень крута с точки зрения доступности. А когда я говорю «очень крута», это что означает? Что вот я беру смартфон, открываю мобильное приложение и трачу на заказ еды, ну, всего лишь там в полтора раза больше времени, чем на него ушло бы вот у вас. Угу. Вот. Но при этом я могу перемещаться по всем заголовочкам, я могу прочитать всю информацию о продукте, могу добавить ее столько, сколько нужно в корзину. Ну, то есть просто чувствуешь себя белым человеком.
4: А скажи, как человек, лично заинтересованный в адаптации, да, вот различных сервисов, чего не хватает на данный момент? Ну, понятно, что мы уже шагнули за вот этот период времени, там, с 2021 года, да, ты работаешь в Яндексе, мы шагнули очень-очень сильно вперед. Чего на данный момент не хватает? Вот на чем трудитесь, может быть, колдуете прямо сейчас? Если мы говорим о незрячих пользователях.
3: Да, самая доступность, вообще цифровая доступность, это проблема не техническая. То есть технически, вот просто чтобы мы все понимали, да, сделать интерфейс доступным может ну, самый начинающий разработчик. В Яндексе очень часто задачи по обеспечению доступности поручают стажерам. Ну, вот, и они успешно с ней справляются. То есть чисто технически эта задача прям вполне решаемая. Но очень сложно вот такую огромную корпорацию, как Яндекс, с очень большой степенью автономности подразделений, да, вот склонить к тому, чтобы на доступность обращали внимание и делали это на системном уровне. Потому что здесь уже речь идет о том, чтобы внедрять прям процессы. И вот сейчас ведь штука вот в чем? Что в Российской Федерации на уровне как бы законодательной власти нет требований о цифровой доступности. То есть как бы цифровая доступность есть, но разработчики, даже отечественные, не обязаны их соблюдать. И вот это ключевая и основная, так сказать, болевая точка.
5: А с этим что-то делается? Куда-то пишутся письма? Обсуждаются ли это на каком-то уровне, чтобы это законодательно прописать и обязать всех разработчиков, если вы работаете над цифровыми продуктами, делать их доступными?
3: Ну, да, разговоры такие ведутся, они ведутся очень давно. Их начинал наш вот финансовый блок. Банк России прямо очень хорошо погрузился в финансовую доступность и в цифровую доступность как один из ее аспектов. Вот коллеги из Банка России выступили соавторами того ГОСТа, вот, который у нас в России существует. Вот. Ну а дальше, собственно, сейчас складывается так обстоятельство, что с компании здорового человека, я отношу Яндекс в полной мере к компаниям здорового человека, начинают системно цифровой доступностью заниматься. Ну а все остальные, поскольку Яндекс очень крупный, стараются брать пример, что называется, и с Яндекса, и со Сбера, и с других компаний, которые, ну как бы, вот уделяют этой теме внимание. Это очень круто. Но на уровне законодательной власти пока мы находимся на уровне разговоров. И это очень большая проблема, потому что не все мессенджеры одинаково хорошо доступны, к большому нашему сожалению.
5: Мы прервемся сейчас на песню. Анатолий Попко, менеджер проекта по цифровой доступности в Яндексе, у нас в гостях. Он еще будет буквально несколько минут, чтобы задать ваши вопросы. Пожалуйста, пишите их в наше.ру.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, друзья, у нас осталось совсем немного времени. Продолжаем наш разговор про инклюзию в Яндексе. Анатолий Попко у нас сегодня в гостях. Толь, еще раз доброе утро.
3: Ты как человек активный, много путешествующий наверняка и так далее. Вот расскажи про камеру, во-первых, да, которая помогает тебе, может быть, ну, прочувствовать в полной мере то, что находится, например, в какой-то конкретный момент перед тобой. И вообще про не только умную камеру, но и про умный дом в частности. Мне кажется, что это такая тема тоже немаловажная. Для незрячих наших 100%, людей.
4: 100%. У меня очень много друзей и знакомых, которые прям в тему умного дома погрузились, прям с головой нырнули в нее. И вот в этом смысле, да, Яндекс поддерживает доступность приложений «Дом с Алисой» или «Умный дом с Алисой». Вот, соответственно, на довольно высоком уровне. Это хорошо. Мы даже записали прям 6 часов инструкций о том, как вот пользоваться умным домом, этим приложением, при помощи программы экранного доступа. Вот. А что касается умной камеры, да, это тоже отдельная довольно прикольная история. Штука в чем? Что вот нейросети, они же умеют анализировать картинку. Да, и вот если навести, сфотографировать что-то, или там, снять видео какое-то коротенькое, да, ну, в общем, видеопоток направить в камеру, то нейросеть сможет описать, объект, да, который вот...
3: Находится перед тобой.
4: Да, да. Очень прикольно в этом смысле, там достаешь из холодильника то ли банку горошка, то ли банку кукурузы, соответственно, как вот их, на ощупь они в целом одинаковые, на вкус тоже, если вот про банку речь, да. Вот, и, соответственно, надо просто запустить умную камеру, направить ее на банку, и плюс-минус камера начинает прям читать тот текст, который находится на этикетке. А еще прикол в том, что это вообще была интересная история, когда мы это тестировали, только эту функцию, у нас было закрытое тестирование, и отдали в тест, значит, ребятам. И вот одна женщина, моя хорошая знакомая, она, значит, вот с кухни пришла в комнату, только что там у нее все работало, тут ей надо в комнате что-то проверить. И вот она наводит эту камеру, а камера молчит на объект. А она говорит, точно же, какую-то бумажку, типа там какую-то, значит, надо было ей что-то прочитать. Молчит и молчит. Да что ж такое, сломалось все. И вот она уже и так, и эдак, и не получается, значит, не читает камеры, и все. И тут сын открывает к ней в комнату дверь и говорит, мать, привет, а ты что в темноте-то сидишь? Вот. То есть штука в том, что не хватало камере света для того, чтобы вот, значит, прочитать. Да. И вот эта идея, она дала основу для того, чтобы мы добавили, чтобы сервис добавил подсказки в... Вот когда запущено...
3: Включи свет, да?
4: Типа того, да. Но только там, когда вот... Штука-то в чем? Что когда ты камеру наводишь на какой-то объект, непонятно, незрячему человеку не видно, весь ли этот текст попадает в камеру. И тогда смартфон начинает подсказывать, типа, держи левее, держи правее, там, и так дальше. И вот эти подсказки, они прям очень, конечно, полезны, очень сильно помогают незрячим людям для того, чтобы, читать какие-то свои платежки там или другие разные документы. Да, да, такая прикольная история.
3: О том, что телефон разряжается. Вот, кстати, если ты наводишь, он не работает, может быть, ни света нет, а телефон уже просто все, разрядился в ноль. А тоже какие-то подсказки дает или нет?
4: А там, смотри, какая история. Там же, если мы разблокировали экран, то мы можем...
5: Минута, коллеги.
4: ...ткнуть пальцем просто в статусную строку, да, и узнать заряд батареи.
3: А.
4: То есть тут все то же самое.
5: Спасибо Толя, большое.
2: Камера тебе сказала, сколько счет, а ты не согласен, что делать. Ладно, минута у нас осталась, время вышло, прекрасный разговор. Спасибо.
3: Ты здесь, да, Александр? Спасибо тебе большое.
5: Но я тебя не слышал, молчишь.
2: Я просто слушаю.
5: Анатолий Попко, менеджер проекта по цифровой доступности в Яндексе, у нас сегодня был в гостях. Анатолий, коротко, вот прям за 10 секунд, где можно познакомиться со всеми сервисами, у которых есть цифровая доступность, и чуть подробнее их изучить?
4: Есть лендинг, инклюзия в Яндексе, и каналы в социальных сетях и мессенджерах. Можно набрать инклюзию в Яндексе, и там все прямо про это почитать.
5: Спасибо большое. До новых встреч. Пока. Берегите себя.
2: Любим вас.
3: Не скучайте.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама радио. На 107FM. Наша погода.
6: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
7: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Слабый юго-восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
8: когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в Додо Пицца.
9: Предложение действует, пока продукция есть наличие. Продукция и ее стоимость на додопицца.ру и в пиццерии. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-01-18-44. Сыктывка.
10: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усилд аут. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариот отель. Более 25 секций. 50+ спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор, владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай». Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
3: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер телеканал ТВ «Губерния».
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически. Окрашивание. Детский зал с мультиками. Уход за лицом. Маникюр и педикюр. Солярий. Воронеж. «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Без малого 75 тысяч жителей Воронежской области уже приняли решение во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в социальных сетях. Голосование проводится в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды и нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по решению президента при поддержке «Единой России». Жители выбирают из 39 проектов в 11 муниципалитетах – Бобровье, Борисоглебске, Бутурлиновке, Лисках, Острогожске, Павловске, Россоши, Семилуках, Нововоронеже и Новой Усмане. Голосование продлится до 12 июня. Проголосовать может каждый житель старше 14 лет. У каждого из нас есть возможность напрямую повлиять на то, каким станет наш регион завтра, призвал губернатор. В Воронеже стартовал финал Кубка России по информационной безопасности, собравший 18 команд программистов из 12 регионов, включая Донецкую Народную Республику. На торжественном открытии участников приветствовали заместитель председателя правительства области Артем Верховцев, министр цифрового развития Денис Волков, мэр Сергей Петрин и председатель Воронежского отделения ФСП Владимир Ульянов. Артем Верховцев зачитал обращение губернатора Александра Гусева, который подчеркнул, что цифровой фронт стал одной из важнейших линий защиты Родины и пожелал участникам искреннего стремление приносить пользу родной стране. Главная особенность соревнований – единая сюжетная легенда. Команда выступает в роли ордена киберщита, решая задачи по поиску уязвимости и анализу систем. Соревнования входят в программу чемпионата «Киберкрафт. Битва кодов», который также пройдет на базе ВГУ. Чемпионат России по автокроссу пройдет в Воронеже при поддержке партии «Единая Россия». Главное автоспортивное событие весны состоится 17 мая на стадионе «Воронеж-Ринг». В состязаниях примут участие более 80 пилотов из разных городов страны, как титулованные спортсмены с богатым опытом, так и начинающие гонщики, делающие первые шаги в профессиональном автоспорте. Зрители ожидают напряженная борьба на сложной грунтовой трассе, эффектные обгоны, тактика и мастерство пилотов. Помимо гонок, гостей ждет насыщенная развлекательная программа и тест-драйвы. Завершит мероприятие выступление кавер-группы «Виа Василек». Старт мероприятия запланирован на 11 часов. Свыше 60 спикеров и более 150 проектов из 23 городов России представят на форуме «Зодчество ВРН» 21-22 мая. Подробности форума рассказал на пресс-конференции министр архитектуры и градостроительства области Андрей Еренков. В 19-й раз фестиваль объединят со строительной неделей «Черноземья» для усиления связи, проектирования и строительства. Главная тема – «Отцы и дети», инициированная губернатором Александром Гусевым, который обратил внимание на поколенческий разрыв в передаче знаний. Как обеспечить беспрерывность передачи профессиональных знаний и что изменить в системе образования и госуправления с прицелом на будущее, пояснил министр. Ключевая задача – поддержка молодежи, вовлечение в архитектурную культуру и профориентация. Участники обсудят преемственность, а не конфликт поколений. Две остановки на Плехановской и Московском проспекте обновят за 156 миллионов рублей. Работы выполнит городская дирекция дорожного хозяйства в рамках проекта «Метробуса». Специалисты восстановят остановочные посадочные площадки, заменят павильоны на более длинные и широкие, а также обновят освещение. Работы должны завершить до конца осени 2027-го. Это были новости региона.
4: Вы слушаете «Наше радио Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио кафе «Маяковский».
5: На чипсах, сосисках и других ультрапереработанных продуктах могут появиться предупреждения по аналогии с табачными изделиями. Это с такой
6: инициативой. Не влезай, убьет?
5: Ну, якобы, да. Такое же обычно написано.
6: Не влезай, тебя съест.
5: Да, это инициатива общественников, да, но пока ничем не подтвержденная. Еще они предлагают ограничить использование ряда пищевых добавок. Ну, там всем известных и не очень известных. Мы пока работаем без ограничений, потому что мы не какая-то пищевая добавка, а полноценная, сбалансированная.
6: Звуковая добавка.
5: Меню. Конечно, радиокафе «Маяковский».
6: Всем привет.
7: За столом сидели...

0: Реклама на 107 FM.
1: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
2: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза нет. Здоровые ноги украшают.
3: ООО «Варикоза нет» центр. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города 47.

0: День такой.
1: Предлагаю начать с главного, с того, что сегодня день фрилансера в России.
2: Фрилансера.
3: Подожди,
1: да.
3: Это тот, кто нигде не работает?
2: Не, подожди, это те, которые удаленщики. А фрилансеры у них, по-моему, вообще нет конкретных задач. Они просто сидят, видят какой-то сайт.
1: Нет конкретного места работы, скажем так.
2: Да. И говорят, вот это вот мне подходит. Я хочу это выполнить сейчас на своем Бали за вот эти деньги.
1: Да, типа того. Но есть и более такая крупная форма, когда там на нескольких, как сказать, на несколько учреждений работаешь, сидя из дома.
2: Не определившись, получается.
1: Да, свободный.
2: Фрилансер. Не определившийся. Нейлмастер.
1: Когда-то же прям сильно модно было. Слушай, сейчас, мне кажется, как-то все это уходит уже в какое-то прошлое. Как-то все стабильности какой-то хотят. Ну да ладно, не будем о грустном.
2: А может, мы просто далеки от этой темы.
1: Может быть, да. Мы тут в студии своей просиживаем, понимаешь ли.
2: Мир, свет белого не видим. Хотя, Лен, должна рассказать, мы видим сегодня большое количество наших. Они одновременно сегодня, практически как будто бы взявшись за руки, решили прийти за всеми своими призами. Мы так рады, с кем-то мы уже были знакомы, с кем-то познакомились впервые. Мы со всеми фотографируемся.
1: Наконец-то призы нашли своих героев. Опять же, это лежат герои, еще. Нел же лежит не знаю сколько, никак не заберут.
2: Нас нашел Ники шоколад и чай, что тоже приятно, из-за чего хочется как бы побыстрее выйти из эфира, да, послушать песню какую-то самую длинную, которая вообще существует для того, чтобы все это
1: лежит,
2: употребить смущает. В кратчайшие сроки.
1: На столе. Так, друзья мои, что еще хочется сказать? Сегодня еще Международный день собаки, которая...
2: Собаки,
1: которая самая злая на свете.
2: Так.
1: Которая громче всех гавкает вообще. Мне кажется, именно про нее когда-то была написана басня «Ахмоська, знать она сильна, коль лает на слона». Это вот та самая мелкая самая...
2: Микропес.
1: Да, собака-заменитель, как говорят обычно в таких ситуациях. В общем, день чихуахуа.
2: Класс.
1: Ну, это же реально самое злое существо на свете.
2: Они хорошие.
1: Они смешные, но такие злюки.
2: Нет, смешные дядьки огромные,
1: которые идут с чихуахуа
2: на маленьком пуховике.
1: В маленьком пуховике.
2: На маленьком поводке. А сами собачки, ну, и наимилейшие. Ты представляешь, какая у них есть внутренняя сила. Они готовы вообще противостоять всему и всем.
1: Да. Именно так. Вообще, конечно, они очень смешные. И как они улыбаются. Это мы так, мы беззлобно шутим на чихуахуа. А кстати, думаешь, как множественное число, когда их три идет на поводке?
2: Я не решусь. Там, понимаешь, ну как-то вот в одной гласной.
1: Как-то с фихуа, что-то очень схожее, да?
2: Ну да, с фихуа, именно. Много... Нет, много собак.
1: Много собак.
2: Породы чихуахуа. По улице шли чихуахуа в количестве трех
1: штук. Ой, да, вообще, конечно, мы модифицировали собак до каких-то размеров даже меньше, чем кошек. И если раньше прям были такие волкодавы, да, которые охраняли хозяйство, не знаю, там, пасли овец, коров загоняли, там,

0: Маяковский.
1: Лен, ты знаешь что? Я хотела бы сейчас причислить себя к каким-то, ну, может быть, академикам наука, потому что вот открытиями, какими-то глобальными вещами правят те, кто думает нестандартно, или те, кто с чем-то не согласен, да, вот готовы оспорить какой-то постулат. Сейчас я хочу взять себе какой-то...
2: Звучит как угроза вообще.
1: Премию, возможно, в отрасли, в области науки, которая называется статистика. Это же наука. Ну, какая?
2: Да, наука.
1: Ну, какая-никакая наука, извините. Не те, кто ей занимается. Значит, они нам говорят, значит, рейтинг счастья россиян упал до минимума за 15 лет. Что не может не радовать.
2: Да, что не может не радовать.
1: Но что интересно.
2: А что подразумевается под рейтингом счастья? То есть счастливых стало меньше, тех, точнее, кто себя ощущает.
1: Ощущает счастливым. Ну, конечно. Все сплошь недовольные какие-то лица. И говорят, что ниже. Вот этот вот рейтинг был только в сентябре 2011 года. Тогда вообще индекс счастья составлял 41%. Я не знаю, то, там чего, как это вообще считалось. И вот здесь, то есть выходит моя научная работа.
2: Научная работа вышла из чата.
1: Вышла. Она просто... она вышла из меня, я вышла из себя. И так. Сейчас вам расскажу. 2011. Вот если вспомнить. Ты помнишь свой 2011?
2: Нет, не помню 2011. Я хочу... Ну ладно, давай.
1: Чудесный год. Чудесный год.
2: Кстати, да, неплохой.
1: Вот у меня, у вообще всех людей, которые...
2: 10-й вообще был самым богатым таким годом, почему-то с финансовой точки зрения. Я не знаю, почему тут в голове у меня осталось, что больше всего как-то финансовая прибыль у меня была именно в 2010 году.
1: У меня, кстати, тоже.
2: Жирно жили.
1: У меня, возможно, была повышенная стипендия, то есть не 830 рублей в месяц, а что ли как-то 1200. Да-да-да. И я подумала, ну раз так,

0: широко живем, то в 2011-м я переезжаю в Москву, вот, в Медведково, где однушка будет стоить 33 тысячи на 2011
1: сейчас
0: год.
1: Сейчас ты представляешь, сколько эта однушка стоит? Уже под 80, наверное.
0: Кстати, даже интересно. А может, она до сих пор вот именно
1: так и сдается. По 35 тысяч рублей.
0: В общем, 2011 был крутой. И сейчас бы взять да челлендж какой-нибудь запилить. Жалко, у нас вот не работает наш чат радио кафе Маяковский. Точнее, он как бы существует, но мы его не перенесли.
1: В неправильной он, да, локации находится.
0: Да, да, да. Нам нужно с местом каким-то встречи определиться, и там вот уже переписываться, чтобы все взяли и вспомнили свой 2011.
1: Ну вот 2011 прям вот в деталях не помню, а вспоминается мне, когда нас в студенчестве отправляли, не то чтобы нас учили на статистов и все прочее, нет, нас отправляли на проспект Революции опрашивать людей, просто, не знаю из чего, из природной вредности преподавателей, mm-hmm. коммуницировать, короче говоря, нас учили с незнакомыми людьми. Вот такой вот был прием, подойди к незнакомому человеку прямо на проспекте и спроси, вы сегодня счастливы? И
0: подожди, так ты же училась.
1: У нас был такой предмет очень чудной. Да, у меня пединститут в анамнезе, к счастью или к сожалению. И был такой предмет «Будь готов к работе с детьми». БГРД назывался.
0: БГРД.
1: Сокращенно, да.
0: Хорошее слово «БГРД» не зовут.
1: Вообще, название предмета нормальное. «Будь готов к работе с детьми». Как будто бы тебе сразу говорят, что работа так себе.
0: А я вот их так себе и представляю. Они коварные вот. Маленькие
1: И чтобы
0: человечки.
1: Ты был готов морально ко всему, угу. тебя отправляли вот на такие, ну, по крайней мере, нас преподаватель учил выходить из разных ситуаций.
0: Крещение.
1: Да, такими вот нетривиальными способами. И, собственно, мы должны были спрашивать, счастливы ли вы угу. у просто людей, которые проходили по проспекту Революции. Почему-то мне запомнилась одна девушка, которая шла с коробкой, а это, извините на минуточку, конец 90-х, но угу. тоже довольно бедные такие... Какой конец? Середина? Кому ты врешь? Ну да ладно.
0: У нее что-то там, подождите, личный диалог внутри идет, не будем отвлекать.
1: Вот. То есть времена довольно бедные. Mm-hmm. И, соответственно, девушка, я у нее спрашиваю, девушка, здравствуйте, вы сегодня счастливы? Она говорит, обалденно счастлива, я сапоги купила. И у нее реально столько счастья в глазах, в голосе, в этих сапогах, которые она в коробке
0: на
1: держит.
0: Улице плюс 32.
1: Да ты какая разница, купил сапоги, это уже счастье. Мне кажется, что мы перестали довольствоваться малым. Вот я к чему веду. Вот какой там, до какого мы дошли? До 2017-го, до 2015-го по уровню счастья?
0: До 2011-го, спустились наоборот.
1: А, 2011-го. Вот как дойдем до 95-го, условно говоря. Вот тогда все и почувствуют себя счастливым просто после того, как купят сапоги.
0: Все, всем по сапогам. Это такое наше предвыборное лозунг.
1: Ты купил жене сапоги.
2: Радио кафе Маяковский. Наша реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
2: Группа «Йорп Шоу» выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. «Йорп Шоу. Мечта». Слушайте на всех платформах.
5: Информационная продукция 18+.
2: Как сделать жизнь в наших городах более комфортной? Никто не знает об этом лучше тех, кто делает эти изменения реальными. Слушайте завтра утром в 10 часов. Интервью в рамках рубрики «Пространство для жизни». Эксперт национального проекта «Инфраструктура для жизни» ответит на вопросы в утреннем шоу и расскажет, какой вклад в благоустройство своих городов может сделать каждый из вас. Следите за эфиром, чтобы узнать больше.
6: Наше. «Сектор газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чичерина», «Лепрехонцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» завтра на РЕН-ТВ.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
9: Наши новости.
10: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Без малого 75 тысяч жителей Воронежской области уже приняли участие во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в социальных сетях. Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по решению президента при поддержке «Единой России». Жители выбирают из 39 проектов в 11 муниципалитетах – Бобровье, Борисоглебске, Бутурлиновке, Лисках, Острогорске, Павловске, Россоши, Семилуках, Нововоронеже и Новой Усмани. Голосование продлится до 12 июня. Проголосовать может каждый житель старше 14 лет. В Воронеже стартовал финал Кубка России по информационной безопасности, собравший 18 команд программистов из 12 регионов, включая Донецкую Народную Республику. На торжественном открытии участников приветствовали заместитель председателя правительства области Артем Верховцев, министр цифрового развития Денис Волков, мэр Сергей Петрин. Артем Верховцев зачитал обращение губернатора Александра Гусева, который подчеркнул, что цифровой фронт стал одной из важнейших линий защиты Родины, и пожелал участникам искреннего стремления приносить пользу родной стране. Главная особенность соревнований – единая сюжетная легенда. Команды выступают в роли ордена киберщита, решая задачи по поиску уязвимостей и анализу систем. Инспекция Госстройнадзора и Воронежское отделение Сбера заключили соглашение о развитии строительной отрасли. Об этом сообщили в региональном правительстве. Документ подписали замруководителя инспекции Александр Федорищев и замуправляющего отделением Сбербанка Павел Беляев. Стороны планируют проводить совместные мероприятия с застройщиками по использованию эскроу-счетов, организовывать программы повышения финансовой грамотности участников рынка недвижимости. Цель – совершенствование жилищного строительства и своевременно ввод объектов. Две остановки на Плехановской и Московском проспекте обновят за 156 миллионов рублей. Распоряжение о заключении соответствующего контракта опубликовали на сайте городской администрации. Работы должны выполнить до конца осени 2027 года. Специалисты восстановят остановочные и посадочные площадки, заменят автопавильоны на более длинные и широкие, а также восстановят освещение. Остановки обновят, скорее всего, в рамках проекта создания метробуса. Напомним, метробус – это способ организации уже существующих автобусов и маршруток. Выделенки должны оградить барьерами-делиниаторами. Первая линия пройдет от главного корпуса ВГУ до памятника славы. Это были новости региона.

0: кафе «Маяковский».
1: У нас сегодня тема по-настоящему девья, я бы так ее назвала.
2: Да, а, девья не в смысле женская, не а женская. В смысле знак зодиака.
1: Знак зодиака, конечно.
2: Это сразу видно, кто писал.
1: Это же вы вот эти вот педантичные шли мимо, мы, ой, увидели каплю, точку, это все не по ГОСТу, это все не по делу, с этим нужно разобраться.
2: Хоть и дел.
1: Да?
2: Да, ну как это я серединка наполовину, ну в смысле, ну не, ладно, бог с ним. Это не суть, к тому, что тема у нас сегодня бытовая. Обыкновенная,
1: насущная,
2: но насущная.
1: Абсолютно.
2: Да. Что по окнам у вас, расскажите, чистые или грязные? Угу. Как уже весна пришла, солнце луч, понимаешь, стремится в окно. Может ли он пробиться сквозь эту пыльную завесу, которая образовалась за долгую зиму? Вы уже помыли свои окна, и у вас уже прям вот все светится, искрится. Если помыли, расскажите, как вам это удалось лично самим, или же звали кого из тех, кто с умелыми руками?
1: Робота-мойщика окон.
2: Опять же, да, каких-нибудь...
1: Человека-мойщика окон.
2: Мужа мойщика окон. Ну, ребенка старшего,
1: любой,
2: взрослого.
1: Любой, кто слабее вас,
2: который провинился
1: морально
2: и получил двойку по биологии, сразу мыть окна.
1: Конечно.
2: Вперед, наказание.
1: Заодно наблюдать
2: трудом
1: за природой, да? Так сказать, воочию.
2: Ну, так вот, сегодня у нас два билета на концерт группы «Звери» за самый, на наш взгляд, прикольный, интересный комментарий про мойку окон мы сегодня разговариваем.
1: И, кстати, еще давайте порассуждаем. Нет ли ощущения, что мойка вот этого стекла, окна, она все-таки слегка переоценена. Ну, вот одно дело грязный пол. Ты на него ногами наступаешь, потом в кровать ложишься. Фу, как-то неприятно. Да, ты его помыл, он опять испачкался. Другое дело окно. Ты его помыл, оно тут же с первым дождем и ветром стало грязным. Каждый день, каждую неделю мыть окна не принято. Ну, не знаю, по крайней мере.
2: У нас. Да, в Германии, собственно говоря, нереально. Каждый четверг там, ну, по крайней мере, стараются.
1: Слушайте, да, моют
2: они
1: окна.
2: Очень часто моют окна. Вот у меня подружка, поскольку там живет, и у них, ну, довольно большой собственный дом. И вот все эти окна она обязательно натирает, потому что нельзя, чтобы окна были грязными. Вот категорически нельзя. Кому нельзя? Почему нельзя? Ну, короче, люди что, придут и помоют, потому что им не нравится. Мне не нравятся ваши грязные окна, дайте я вам их помою.
1: Так не смотри. Так просто не смотри.
2: Ну, вот не принято так. Это как бы, вот, ну, по крайней мере, в том местечке немцы обязательно, вот прям чуть ли не каждую неделю реально моют окна. У них, говорит, пол может быть запыленный, но окна обязательно должны быть чистые.
1: Просто хотят, чтобы их было видно.
2: А причем еще их нельзя мыть в субботу и воскресенье, потому что нельзя мешать окружающим. Тоже я не очень понимаю, каким образом ты окружающим...
1: Ну, как?
2: Изнутри можно, не проблема, а вот снаружи, да, ты мешаешь окружающим. Можно подумать, ты что, песни поешь, пока когда моешь окна.
1: А вот этот звук газеты, они же газетами моют, так как у нас
2: по старинке каждую неделю.
1: Даже невыносимый вообще какой-то скрип.
2: Какой там есть газеты у них? Дойче что?
1: Дойче газета. Так, das только. Или der. Может быть, даже die. Ну, или просто неприятно. Представляешь, ты встречаешь свое воскресное или субботнее утро.
2: Идешь гуляешь.
1: С той стороны мужик, ну, если это многоквартирный дом, и без цветов моет свое окно, а ты как бы видишь только его часть.
2: В общем... Какой, сколько кинематографических картинок сразу нарисовалось. Какая-нибудь девушка в топике и с голым животиком тоже моет окно, а вы тут с детьми гуляете, понимаешь, под окнами на площадке.
1: Ладно,
2: что
1: ладно
2: делать?
1: Если с детьми, дети стерпят. А если с мужем, вот здесь уже ситуация становится максимально неприятной.
2: Опасность.
1: Аларм. Заходите, пишите. У нас сегодня два билета на концерт группы «Звери».

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Слабый юго-восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» — это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
3: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
4: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столя». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50+ спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай». Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка. Чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на форум stolya.ru.
5: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер телеканал ТВ «Губерния».
6: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в «Агроэко». Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
7: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж. 260-60-50.
8: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473.
9: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
10: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
12: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
13: В Забайкале действуют сотни очагов.
12: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
14: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. 84 украинских беспилотника различного типа сбито за сутки над Курской областью. 67 раз ВСУ атаковали отселенные приграничные районы региона из артиллерии. Такие данные привел губернатор Александр Хинштейн. Он добавил, что 10 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств. В результате атак в Рыльском районе пострадал один человек. Есть повреждения жилых домов и построек. Глава области уточнил, что погибших нет. Порядка 15% территории Донецкой Народной Республики остается под оккупацией ВСУ. Луганская Народная Республика полностью освобождена. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу. В ходе встречи секретарей совбезов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке он также отметил, что вооруженные силы России с начала года освободили более 1800 квадратных километров территории и свыше 80 населенных пунктов. Жена актера Дмитрия Назарова написала письмо в Госдуму с просьбой простить их семью и позволить вернуться в Россию. Со слов Ольги Васильевой, они с мужем патриоты своей страны, которых оболгали оппозиционеры. Васильева отрицает, что их семья когда-либо поддерживала ВСУ или делала оппозиционные заявления. Увольнение из МХТ имени Чехова. Звездная пара назвала вынужденным. Якобы Назаров не боялся спорить и демонстрировать независимость от начальства. Оттого и поплатился. МИД Китая не стал говорить о дружеских отношениях Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Го Дзякунь на брифинге не дал прямого ответа на вопрос о том, считает ли председатель Китая своим другом американского президента. Дипломат лишь заявил, что стороны обменялись мнениями по основным вопросам, касающимся китайско-американских отношений, а также глобальным вопросам. Как напоминает РИА Новости, во время встречи президент США заявил, что для него честь быть другом президента. Председателя КНР Си Цзиньпина. Обратной реакции не последовало. Сезон наблюдения серебристых облаков начнется в конце мая. Явление можно будет наблюдать в центральной части России. Как рассказал РИА Новости лектор пермского планетария Виталий Францев, серебристые облака – это самые высокие атмосферные явления на планете. Они находятся на высоте порядка 80 километров и освещаются солнцем, когда оно уже зашло за горизонт. Точную дату их появления определить невозможно, так как кристаллы льда на скоплениях метеорной или вулканической пыли, как узоры на стекле, создает сама природа. А популярный телеграм-канал radio.nsn перелетел в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.
2: Вы слушаете наше радио Воронеж. 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио-кафе «Маяковский».
3: В субботу и воскресенье в Воронеже пройдет перепись соловьев. Это Союз охраны птиц ежегодно объявляет акцию «Соловьиные вечера», чтобы собрать информацию по всей стране о численности соловьиной братья. Mm-hmm. Собственно, рекомендуют всем, кто услышит соловья, записать адрес, где встретили, описать местность и в идеале сделать аудиозапись соловьиного голоса. Ну, как вы поняли, у нас тут на нашей волне просто вообще соловьиное гнездовье. Трели в стиле рок выдают наши музыканты. Ну, а мы с Кариной Бариновой тоже эфирим припеваючи.

0: Реклама на 107FM.
1: 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН» – главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
2: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровь, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 475.

0: Радио кафе Маяковский.
1: Мы абсолютно удивлены. Я вот так сняла наушники после очередного выхода в эфир и подумала, что сзади кто-то открыл душ. А это просто идет снег, и его даже...
2: Дождь! Хотя какой снег?
1: А я что?
2: Это просто идет снег.
1: А что мне снег? Что мне зной? Что мне дождик проливной? Когда мои друзья со мной?
2: Это у нас, я рассказываю подоплеку, почему у Карины вырвалось слово снег. Я так думаю, хотя на самом деле я не видела, чем она занимается в своем ноутбуке. Мы сидели с ней... Редкий случай, когда мы сидели тихо, мирно, и каждый занимался чем-то своим в ноутбучике.
1: Не баловались.
2: Да, да, не как обычно кидались друг к другу шоколадками. Вот. Я к тому, что это у нас завтра придет художник Константин Сутягин к нам в гости. И у него есть картины «Снег на всех падает одинаково». Я чувствую, что да, что Карина увидела как раз эту картину «Снег на всех падает одинаково». В общем, как и дождь, надо сказать.
1: Мне очень понравилось само название. Что-то в нем, в этой простоте есть какая-то концептуальность. Но завтра, я думаю, мы про это у него узнаем.
2: Да, мне сразу напомнило известную картину «Всюду жизнь», когда из тюрьмы, да, подкармливают голубей. Так и здесь. «Снег на всех падает одинаково на больных, хромых, здоровых, счастливых, несчастливых, на тех, кто помыл окна, и тех, кто не помыл окна.
1: И тех, кому окна моет сейчас дождь.
2: Дождь, да.
1: Ну смотри,
2: это как с машинами происходит.
1: Секунду тишины, я уберу подложку. Ну, хорошо же.
2: Идет.
1: На дожде работать.
2: На подложке в виде дождя. Спать
1: да.
2: Хорошо, Карин, ладно. Давай, врубай подложку в конце концов.
1: Так, ну что, посмотрим, что наши скажут насчет мытья. Любят, не любят, как часто это делают. Вот Наталья говорит, обычно мою 2 раза в год. Ну, а под наступающую Пасху мыть по-любому. Никак не куплю робота для мойки, поэтому тру стекла по старинке бумагой и средством для стекол.
2: Ничего себе, я думала, что все, уже нет людей, которые бумагой труд, потому что, ну, это и тяжело все-таки, это усилие надо прикладывать. И сейчас столько всяких тряпочек есть, они так и называются, чудо-тряпочки, которые не оставляют ни ворсинок, ни волосинок, ни каких-то там следов.
1: Чудо-женщины, знаю я, есть. Но это уже...
2: Чудо-юдо-женщины.
1: Чудо-юдо. Рыба-кит еще существует.
2: Ну да ладно. Так, Тони рассказывает, робот классная вещь, купили, но я им не пользуюсь. Муж инженер, у него лучше получается. Вот да-да-да, к вопросу о том, кто в семье моет
1: окна. Кто инженер, тот
2: Мой окна.
1: Всё,
2: ну, не знаю, у меня у родителей это всегда было вот так, что окна моет только папа. То есть, что это чисто мужская вообще обязанность. Опять же, жили они очень долго. Ну, сначала на 6-м этаже, потом вот на 9-м этаже. То есть, он маменьку даже и не подпускал к окнам, потому что, ну, как это она будет высовываться с 9-го этажа и там что-то тереть. Вот. Это его вот всегда была такая, и по сейчас уже, и много-много лет, но по-прежнему, слава богу, сами моют окна.
1: Он трёт окна, мама трёт лампу Аладдина, которая исполняет желание. Нормально, нормально. Вот
2: хорошее разделение, правильное, да, обязанности в семье. Оксана рассказывает, я поражаюсь женщинам, которые выше 2-го этажа высовываются из окна, чтобы его помыть снаружи. Да-да-да, вот как раз про это же речь. И вот так никогда не делала. Мою только там, куда спокойно достаю, без всяких акробатических этюдов. И 2 раза в год для меня и моих окон вполне достаточно. Для меня, знаете, Оксана, даже 2 раза в год как-то напряжно, если честно. Для меня. Для окон-то нет, наверное. Они бы хотели, чтобы их мыли чаще.
1: Терпели как-то.
2: Как-то да. Но для меня достаточно тоже, поэтому тут я вас поддерживаю.
1: Я думаю, мы как-то сегодня до конца эфира все-таки на 2 разах за год сойдемся. Не более
2: посмотрим.
1: Того.
2: Там да. Столько комментариев сегодня. То ли группа «Звери» всех вдохновляет писать комментарии.
1: Да
2: то
1: не,
2: ли...
1: ну не.
2: Тем животрепещущие.
1: Сколько окон, столько и мнений просто.
0: Радио кафе.

0: Маяковский.
1: Такая гнетущая была концовка песни. На улице идет дождь, и я вижу просто начало комментария. Да будут прокляты во веки веков изобретатели кормушки для птиц на присосках.
2: Как будто бы Наталья перепутала четверг с понедельником и вот это вот в рубрику нашу бесит.
1: Нет, это очень, это хорошо, это какой-то, это монолог из Шекспира. Такое
2: да прикрепились. Да будет прокляты во веки веков изобретатели кормушек для птичек на присосках. Птичек на присосках, да. Кормушки на присосках.
1: Говорит, такое прикрепили соседи сверху пару лет назад на свое окно снаружи. Птички оплатили обильным удобрением на окна ниже живущих. Кормушку сняли, но прикормленные птички все равно проверяют, не появилась ли кормушка, и гадят вниз, теперь уже от расстройства. Так что окна одна сторона нашего дома моет окна чаще обычного. В общем, можно мыть каждый раз, как подходишь посмотреть в окно. Такое чувство, что голуби передают геокоординаты этой кормушки из поколения в поколение, воркуя их в колыбельных песнях.
2: Наталья, the best.
1: Знаешь, мне напомнил, что это из Шекспира, наверное, Ричарда III, когда королева, которая с ума сошла, Марго, или как ее звали, пришла к другой, она говорит, коль давность горе почитать, как возраст, тогда я здесь старейший из всех. У бед моих есть право первородства. И дальше, да будут прокляты вовеки изобретатели кормушки.
2: На присоске. Обрати внимание, как тактично Наталья обошла тему соседей. Соседей она не тронула. Она не прокляла их за то, что они повесили эту кормушку. Только изобретатели. Потому что как бы он далеко, он там где-то. Вот это не... И вообще непонятно, кто это. Может, это несколько человек
1: были. Это хорошо. Ой, да. Это нам такое нравится.
2: Ой, а мы же тут еще подняли тему-то про окна сегодня. Кто помыл, кто не помыл, чем помыл. Mm-hmm. И, собственно, в преамбуле, в самом посте, как раз о том, что китаянки известны тем, что моют окна, используя рисовую воду. Вот у них остается после промывки риса вода.
1: Я слышала, что волосы они моют. Они, видимо, все моют рисовой водой.
2: У них до этого риса и этой воды. И они туда капают несколько капель средства для посуды, буквально несколько, чтобы не пенилось там сильно, и вот этой вот рисовой водой с этим средством моют окна, типа великолепно, не оставляет разводов, пыль там не собирается меньше, точнее, меньше пыли собирается и так далее.
1: Вообще другое дело.
2: Да.

0: Вот Полина говорит, рисовая вода для окон – это вообще несерьезно. Только коньяк. Дышишь на окошко и протираешь. Полина – наш человек.
1: Не знаю, вот нам сегодня как-то особенно все ваши комментарии нравятся. Мы сейчас на рекламу
0: заживой,
1: прервемся.
0: Видимо.
1: Да, может быть, даже и встанем, окно закроем, чтобы уже работать на своей подложке.
0: Нет, не помоем, конечно, только закроем.
1: Только закроем, да. Вы продолжайте писать. Сегодня билеты на концерт группы «Звери».
2: Радиокафе «Маяковский». Наша реклама. Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка «Зимани» косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. «Зимани» уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
3: Открывать дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
4: УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
5: Наши новости.
6: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Без малого 75 тысяч жителей Воронежской области уже приняли участие во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в социальных сетях. Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по решению президента при поддержке «Единой России». Жители выбирают из 39 проектов в 11 муниципалитетах – Бобровье, Борисоглебске, Бутурлиновке, Лисках, Острогорске, Павловске, Россоши, Семилуках, Нововоронеже и Новой Усмани. Голосование продлится до 12 июня. Проголосовать может каждый житель старше 14 лет. В Воронеже стартовал финал Кубка России по информационной безопасности, собравший 18 команд программистов из 12 регионов, включая Донецкую Народную Республику. На торжественном открытии участников приветствовали заместитель председателя правительства области Артем Верховцев, министр цифрового развития Денис Волков, мэр Сергей Петрин. Артем Верховцев зачитал обращение губернатора Александра Гусева, который подчеркнул, что цифровой фронт стал одной из важнейших линий защиты Родины, и пожелал участникам искреннего стремления приносить пользу родной стране. Главная особенность соревнований – единая сюжетная легенда. Команды выступают в роли ордена киберщита, решая задачи по поиску уязвимостей и анализу систем. Инспекция Госстройнадзора и Воронежское отделение Сбера заключили соглашение о развитии строительной отрасли. Об этом сообщили в региональном правительстве. Документ подписали замруководителя инспекции Александр Федорищев и замуправляющего отделением Сбербанка Павел Беляев. Стороны планируют проводить совместные мероприятия с застройщиками по использованию эскроу-счетов, организовывать программы повышения финансовой грамотности участников рынка недвижимости. Цель – совершенствование жилищного строительства и своевременно ввод объектов. Две остановки на Плехановской и Московском проспекте обновят за 156 миллионов рублей. Распоряжение о заключении соответствующего контракта опубликовали на сайте городской администрации. Работы должны выполнить до конца осени 2027 года. Специалисты восстановят остановочные и посадочные площадки, заменят автопавильоны на более длинные и широкие, а также восстановят освещение. Остановки обновят, скорее всего, в рамках проекта создания метробуса. Напомним, метробус — это способ организации уже существующих автобусов и маршруток. Выделенки должны оградить барьерами-делиниаторами. Первая линия пройдет от главного корпуса ВГУ до памятника славы. Это были новости региона.
2: В эфире дневное шоу «Радио Кафе».

0: Ну что, мы сегодня про мытье, да?
1: Под шум дождя. Мы о том, кто моет окна. Ну вот сейчас дождь нам моет и автомобили, и окна, и все подряд вообще. Все, что может помыть.
0: Стирает одежду для всех тех, кто принципиально не носит зонтики. А такие люди существуют?
1: Такие, как это сказать-то, смелые, смелые люди.
0: Ну, первая буква тоже была до этого хорошая, она, в принципе, подходила подо все. Так, ну что, давай читать еще комментарии.
1: Давай, вот Артем рассказывает: привет, Наша, в связи с тем, что моя любимая боится высоты, а мы живем на 7-м этаже, за мытье окон отвечает не менее любимый муж, собственно, это я, здрасте.
0: По совместительству.
1: Да, не менее любимый муж. Так вот, мою я исключительно высовываясь из окна, так как 20 лет назад мы сэкономили максимально на открывающихся в фрамугах. Использую громкую музыку с нашей любимой радиостанции и моющее средство, и, конечно, любимую газетку для закрепления хорошего результата. По скриптам не переживайте за меня. Жена меня всегда страхует, держит за ногу.
0: А это что тогда значит? А что, мы видели в «Титанике» прекрасно, да, в фильме, как Джек Розу, ну, так сказать, довольно нехрупкую, за руку легче легкого. Оп, поймал.
1: И все. И достал. Тут за ногу.
0: Да, значит...
1: Если что, ну, конечно, мы тут уже посмеялись над... комментариями. Светлана с Татьяной просто целую эту историю развернули. Светлана рассказывает: не поверите, мне лень мыть окна даже роботом-пылесосом. Поверим, охотно поверим. Его же нужно прикрепить куда-то карабином, поменять тряпочки, он шумный очень. До робота был керхер для мытья окон, тоже лень было. В общем, универсальное средство — это милый. Татьяна говорит, абсолютно согласна, тоже жду, пока он помоет. Светлана: надеюсь, ваш милый и мой милый – это два разных человека. А то знаете все эти истории о жизни на две семьи? Татьяна: честно, мне все равно, кто из них помоет. Я буду счастлива в любом случае. Прекрасно, девушке хочется сказать, не останавливайтесь. Ваш диалог великолепен. Мы прям с удовольствием посмеялись.
0: У нас здесь есть все. Книги, короткометражки, зарисовки. Вот жизненные истории для некоторых телеканалов. Просто замечательно. Августин говорит: при покупке своего скворечник, 16 этаж. В потугах спрятаться от жары затонировал окна зеркальной пленкой, прорубив в ней лишь несколько иллюминаторов, чтобы за рассветами подглядывать. Да дождь оценивать. За истекшие 5 лет эксплуатации вроде никто тряпками, никого с тряпками возле окон не встречал. Тяжелая неказиста, жизнь скворца-авантюриста. Что настолько сильно затонировали?
1: Да, так очень хорошо. Можно и не мыть. Вообще нормально.
0: Чудненько. Ну и все, давайте нам зеркальную пленку. И будем
1: вот Анатолий жить-поживать. Тоже последний еще, наверное, перед тем, как мы на песню идем, да? Теща решила, что пластиковые окна не пачкаются, и мыть их не надо, и перестала их мыть. Но они предательски запылились, как и деревянные.
0: Все,
1: это недостаток вообще пластиковых окон.
0: Они ее просто подставили.
2: Радио Кафе.

0: кафе «Маяковский».
1: Тут, понимаешь, Лен, у нас в комментариях не только про свои окна высказываются, но еще и про чужие. Значит, не все по ГОСТу, говорят, содержат. Алена напишет: проходил сегодня мимо мебельного магазина, клен. И мы, значит, где-то рядом живем. Я тоже все время
2: Знаешь, там магазин? Похожу.
1: О, это я
2: для меня неведомое явление.
1: Это даже не магазин. Я бы сказала, что это какая-то историческая, культурная
2: локация.
1: Да. Она, я была маленькая, она уже была очень старая и всегда существовала. Я выросла. Она по-прежнему такая же старая, до сих пор существует. Я не знаю, что конкретно там продают, но, знаешь, это, мне кажется, вот из тех магазинов, где всегда можно купить, во-первых, обычный веник, не вот эту какую-то новомодную метлу.
2: Ну, как бы и название говорит само за себя.
1: Да.
2: Клён.
1: Клён. А там, где клён? Шумит.
2: Обязательно веники продают.
1: Да-да-да. Вот какую-то клеёнку, возможно, аляпистую, ну, может быть, тумбу нарядную в комнату. А может, кстати, не нарядную. Это я представляю, не знаю. Ну, в общем, видимо, мы живем где-то неподалеку. Алё высказывается. Говорит, после смены директора магазина в связи с уходом в другой мир, что грустно стало, новые хозяева до сих пор не удосужились помыть окна, а у той руководительницы окна всегда мыли и сиял магазин всегда. Люди с области ехали за мебелью, за отношением к покупателю, а это в том числе и вид магазина способствовал этому, точнее. Угу. Все зависит от хозяина. Дала им совет, помыли бы окна, а им смешно от этого стало. Ну и сидят на своей мебели без покупателей, пусть дальше. Вот такая вот история про окна.
2: Ну, я, кстати, поддерживаю Алену. Я часто хожу по проспекту Революции, и поскольку у всех витрины магазинов такие, как сказать, витражное остекление, да, от пола до потолка, и проспект, ну, он живет круглосуточно какой-то своей жизнью, да, то вот это вот песок, то грязь, то дождь, то не пойми что. И, конечно, вот эти вот окна, которые в пол, они грязные, смотрятся, ну, отвратительно. Еще кто-нибудь там напишет какое-нибудь слово нехорошее, пальцем на этом стекле выведет.
1: Помой меня. Вот такая гадость. Да. Вообще неприкрытая, вопиющая.
2: Вот. И тоже хочется сказать, что люди, ну, вы же вот за стеклом, за этим стоите, работаете, вы же, неужели вы не видите, что выглядит это просто страшно. На самом деле есть же вот эти вот швабры, или как они там называются, с телескопической ручкой, которые, ну, легко с этой резинкой.
1: Быстромойка.
2: Да, быстрая такая штука. Ну, опять, я и продавцов понимаю. Их не, это не входит в их обязанности. Они должны, собственно, продавать то, что там продается.
1: Она пока окна пойдет мыть, тут уже, понимаешь, из кассы
2: очередь стоит.
1: Деньги заберут.
2: А, я думала, очередь стоит.
1: Ну, не очередь.
2: Да. Ну, как-то странненько, конечно. Да, да, и с одной стороны, как бы все понятно, что их не намоешься, что это надо делать каждый день, но с другой стороны и вот эти вот запыленные окна тоже как-то, ну, не камильфо.
1: Лен, ты с работы пойдешь домой, ты по ним пройдись. Не-не-не,
2: да?
1: Почему? Просто дай им советы, они обычно очень сильно помогают.
0: Радиокафе «Маяковский». Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Слабый юго-восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усл даут. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 24 мая в фирменных магазинах Агроэко купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от Агроэко с насыщенным мясным вкусом – прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
3: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13.
3: Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
6: Кому из воронежцев положена новая семейная налоговая выплата? Театральный поезд привезет в Воронеж спектакли из соседних регионов. Найден простой способ снизить плату за мобильную связь в 2 раза. Какие болезни лечат воронежские санатории и как попасть туда бесплатно? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
5: Аудитория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Без малого 75 тысяч жителей Воронежской области уже приняли участие во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в социальных сетях. Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по решению президента при поддержке «Единой России». Жители выбирают из 39 проектов в 11 муниципалитетах – Бобровье, Борисоглебске, Бутурлиновке, Лисках, Острогорске, Павловске, Россоши, Семилуках, Нововоронеже и Новой Усмани. Голосование продлится до 12 июня. Проголосовать может каждый житель старше 14 лет. В Воронеже стартовал финал Кубка России по информационной безопасности, собравший 18 команд программистов из 12 регионов, включая Донецкую Народную Республику. На торжественном открытии участников приветствовали заместитель председателя правительства области Артем Верховцев, министр цифрового развития Денис Волков, мэр Сергей Петрин. Артем Верховцев зачитал обращение губернатора Александра Гусева, который подчеркнул, что цифровой фронт стал одной из важнейших линий защиты Родины, и пожелал участникам искреннего стремления приносить пользу родной стране. Главная особенность соревнований – единая сюжетная легенда. Команды выступают в роли ордена киберщита, решая задачи по поиску уязвимостей и анализу систем. Чемпионат России по автокроссу пройдет в Воронеже при поддержке партии «Единая Россия». Главное автоспортивное событие весны состоится 17 мая на стадионе «Воронеж-Ринг». В состязаниях примут участие более 80 пилотов из разных городов страны, как титулованные спортсмены с богатым опытом, так и начинающие гонщики, делающие первые шаги в профессиональном автоспорте. Жители ожидают напряженная борьба на сложной грунтовой трассе, эффектные обгоны, тактика и мастерство пилотов. Помимо гонок, гостей ждет насыщенная развлекательная программа и тест-драйвы. Завершит мероприятие выступление кавер-группы «Виа Василек». Старт мероприятия запланирован на 11:00. Свыше 60 спикеров и более 150 проектов из 23 городов России представят на форуме зодчества в РЭН 21-22 мая. Подробности форума рассказал на пресс-конференции министр архитектуры Андрей Еренков. В 19-й раз фестиваль объединят со строительной неделей Черноземья для усиления связи, проектирования и строительства. Главная тема – отцы и дети, инициированная губернатором Александром Гусевым, который обратил внимание на поколенческий разрыв в передаче знаний. Как обеспечить беспрерывность передачи профессиональных знаний, что изменить в системе образования и госуправления с прицелом на будущее, пояснил министр. Ключевая задача – поддержка молодежи, вовлечение в архитектурную культуру и профориентация. Участники обсудят преемственность, а не конфликт поколений. И в завершении выпуска: ночью дежурными силами ПВО над Воронежем были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. Исходя из оперативной обстановки, непосредственная угроза удара БПЛА в городе не объявлялась. Это были новости региона.
2: Вы слушаете «Наше радио Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио кафе Маяковский.
3: Лена, пока мы тут сидели, заваривали чай, ученый предположил, что люди существуют одновременно в миллионах параллельных вселенных. В общем, кто интересуется вот этой популярной литературой, они, наверное, встречали термин, который называется «эффект наблюдателя».
4: Это только недавно фильм такой смотрел.
3: Ну, явление, в общем, при котором факт наблюдения за системой неизбежно изменяет ее состояние. Про какие-то квантовые объекты. Я ничего не поняла. Надеюсь на одно, что в любой параллельной вселенной вы все равно слушайте радио «Кафе Маяковский».

0: Реклама на 107FM.
1: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» — это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
2: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж. 260-60-50.
4: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы. Службы «Наше радио» Воронеж, 290-0707, код города 473.

0: Ковский.
1: Три дня дождя, то есть Чайкина вообще-то только что для вас отпели. Три дня дождя, возможно, это не название группы, а нечто пророческое для нашей погоды так, в ближайшее
2: так,
1: время.
2: Так, оставьте свои пророчества, нам все-таки еще окна мыть или не мыть, или пусть их дождь моет.
1: А зато те, кто посадил свою картошку и да, жизнь с ней,
2: прямо
1: они довольны,
2: это правда, чтобы она росла прям не по дням, а по часам, можно сказать, колосилась, зеленела, листиками шуршала, плодоносила, по возможности.
1: Чтобы
2: в землю жук
1: колорадский с нее
2: не
1: смывался.
2: Брал ее даже. Никак не брал. Так, ладно, мы сегодня решили поговорить о том, что у вас с окнами, моете, не моете. Может быть, уже помыли и гордо, и теперь сидите, сериалы смотрите. Не знаю, чем-то еще занимаетесь. А те, кто не помыл, удрученные, сидят, смотрят в пыльные окна и думают, что же там за окном, не весело.
1: Лен, вот мне кажется, знаешь что, сейчас, если ты не бабулька, лет так 90, и не кот, то в окно не так уж часто и смотришь.
2: На что там смотреть?
1: Конечно, то оно все есть в смартфоне, понимаешь?
2: Да, там интереснее,
1: конечно,
2: чем за окном.
1: Хочется тебе пальмы, пожалуйста, вот рилс с пальмами. Хочется небоскребы, тоже имеется рилс с небоскребами.
2: Кому а глянешь в окно, а там только машины под окнами стоят, что на них,
1: да,
2: в общем-то,
1: да,
2: и любоваться.
1: Либо, может быть, у кого-то вообще
2: зависть
1: удачная...
2: Зависть только одна берет, если машины хорошие.
1: Да, или удачное месторасположение в доме, когда подъезд на против подъезда находится. И вот
2: окно
1: он.
2: В окно,
1: да, в
2: окна
1: ряду.
2: Не увидать. Нет, у меня приятельница покупала квартиру с видом на лес. Вот для нее это было принципиально, чтобы этаж был высокий, и чтобы вот она смотрела на лес. И я у нее каждый раз спрашиваю, часто ли ты смотришь на лес?
1: На лес.
2: Ну, ответ очевиден, можно, в общем, и не озвучивать.
1: Ой, все ясно. Ольга,
2: скорее лес смотрит на нее.
1: На нее, да. Ольга говорит, помыть окна, тем более пластиковые, не сильно напряжно. Помнится, как в детстве мама мыла вот эти вот стеклянные, в деревянных рамах. Она часами газеты натирала стекло, чтобы не было разводов. Но на одно окно у нее уходил день. Полбеды еще в том, что надо снять шторы и постирать, а потом их погладить.
2: Да, точно.
1: 10-метровые и повесить. Привет, хондроз! Ненавижу эти два последних действия, поэтому мою окна два раза в год, за что получаю молчаливое осуждение свекрови. Она считает, что этим надо заниматься хотя бы, внимание, раз в месяц. Ага, сейчас. Уважаемая свекровь Ольга, и другие похожие.
2: Да.
1: Приходите, делайте, как
2: да,
1: говорится.
2: Вам не нравится, вы делайте, пожалуйста.
1: Мы без ревности к этому процессу
2: предоставим даже моющие средства.
1: Конечно,
2: все для вас, все для вас.
1: А я вот не знаю, вы что, действительно все гладите шторы после стирки?
2: Да, я глажу. Правда. Но они как будто бы из, не пойми, как, откуда влезли.
1: Я стираю, и тут же мокрую вешаю. Все,
2: не знаю, мне все равно они какие-то с заломами, не могу я на это смотреть, поэтому глажу, вот как Ольга, вот это все вот это.
1: Ты
2: вот весь этот ужас я прочувствовала, когда Ольга все это рассказала, но два раза в год это перебор для меня, если честно. Раз в год нормально.
1: Это
2: хорошо,
1: вот,
2: что у меня нет такой свекрови.
1: Это вот ты та самая свекровь. Придешь когда-нибудь в гости, скажешь, вот это шторы.
2: Я пока не свекровь,
1: ну,
2: но какой
1: будешь,
2: буду, не знаю.
1: Что-то шторы у вас как-то вот как будто постирал и повесил мокрые сразу, без глажки, без... Ну, ясно. Да нет, ничего.
2: Так, Татьяна рассказывает... Комментарий про птичек выше напомнил, как был у меня в детстве. Мы, говорит, жили в Питере, там даже не голуби, там чайки. Огромные, толстые чайки. И рамы тогда у всех были деревянные. И вот весна, мама намыла стекла на балконе. Красота! А меня растили девочкой доброй. Я постоянно причиняла всем добро. Нравилось мне выйти на чистый балкон и кидать хлеб чайкам. Они ордой подлетали, орали, как цыгане на Димитрова. Хлеб заканчивался, я, взмахнув косичками, уходила. А вот чайки хотели еще. И начинали метить территорию. Бедная мама, придя с работы, видела не то, что пыльные, а вообще убитые стекла. Меня ругали, объясняли, я кивала. И каждый раз одно и то же. Всем весеннего тепла и чистых стекол желает Татьяна.
1: Без всяческих помех, да? Не, ну, если вы добрый души человек.
2: Да, если вам нравится кормить голубей, чаек, ну что ж теперь. Но, как говорится, с другой стороны, любишь кататься, люби и саночки возить, тогда и сам окна мой. Кормишь голубей, сам мой окна во всем доме. У всех
1: Лен,
2: жильцов.
1: Так не работает.
2: Не работает. Радио Кафе.

0: Маяковский.
1: Я только что поняла, издревле пошла традиция мыть окна. Ну, допустим. При учете того, что раньше... Ну, какие были окна? Ты помнишь вот эти вот маленькие времяночки с дверью для человека в 1.30 м? И, собственно, окно ровно. Вот если щеки на зиму ты не наел, то как бы можно в него посмотреть? Если наел, то уже смотришь в окно издалека. Это как нынче дверной глазок. Конечно, их мыть можно было сколько угодно раз.
2: Нет, но с другой стороны... там же многорамие было, то есть вот, ну, когда они стеклянные...
1: Многорамие.
2: Да, у тебя не профиль пластиковый, угу. Там какой трех, он бывает какой-то трех или четырех, даже камерный, а там у тебя камеры составляют как раз вот это вот одно стекло открываешь, потом камера, потом второе стекло открываешь. Не?
1: Я вообще думаю, что, наверное, про те времена, про которые я говорю, откуда были окна.
2: То есть ты вспомнила про времена, когда проемы вот эти в стенах бычьим пузырем затягивали.
1: Я вспомнила про времена, когда вот у меня проемы по истории какие-то большие. Я сейчас что-то немножко потерялась.
2: Ну ладно, давай читать комментарии наших, потому что они совершенно прекрасны. И, ну, есть, как говорится, о чем рассказать. Потому что прям хорошо. Так, подождите, сейчас я хотела прям что-то прочитать такое очень.
1: Был у тебя любимчик. Ну, давай я пока начну, а ты его ищи. Вот Светлана говорит: хочу на концерт «Звери». Ради этого готова окна помыть даже под дождем. Не привлекай ни соседа, ни мойщика окон. Процедура долгая, но мою окна сама. Такова жизнь и действительность. Помощника пока не завела.
2: Ради концерта «Зверей» готовы даже окна помыть.
1: Тут как будто мы можем понять Светлану.
2: Да, естественно, конечно. Это как бы объяснимо. Так, дальше. Ну, господи, я ищу свой комментарий, который я хотела озвучить, и все никак не нахожу. Ладно, расскажу про Алексея. Вот Алексей пишет, что моем окна два раза в год. Главное угадать пасмурная погода, рабочее настроение, пару часов свободного времени. Заготовки. Телескопическая космическая швабра, набор, супертряпочка, ведро, лучше два раза. Раствор для мытья навести или готовый. Раньше газеты еще были, сейчас качество совсем не то. У газет разводы и следы на руках и окнах от полиграфической краски.
1: Это какая-то статья на Дзене, знаешь, как помыть окна от Алексея с подробностями.
2: Мне нравится, что попутно еще мы обсудили полиграфическую краску. Mm-hmm. Так себе, вот раньше газетами и мягкое место можно было подтереть.

0: сейчас, извините, даже окна не протрешь.
1: Конечно, и в белых штанах присесть на газету, чтобы от лавки не испачкаться. А сейчас встанешь, у тебя буквы пропечатались, и неизвестно еще какие в этом выборочном порядке.
0: Так, дальше продолжает Алексей. Пригодятся ватные палочки для труднодоступных мест.
2: Серьезно?
0: Офигеть, Алексей, вы просто... И это тут мне рассказывают, что я дева.
1: Нет, так вот, кто моет так окна, никогда не приходите ко мне домой в гости. Только я к вам.
0: Ватные палочки для труднодоступных мест. Круто! Вообще. Караул. Может, Алексей тоже дева? Не
1: Может
0: знаю.
1: Быть. А я это пока читаю, я пойду к нему на страницу схожу.
0: Загуглишь,
1: сейчас
0: посмотришь.
1: Проверю.
0: Валик для подоконника и отдельно рамы. Сначала лучше мыть снаружи, в одном направлении. Стекло резиновым скребком сверху вниз перед зимним сезоном. Можно обработать раствором уксуса плюс вода 1 к 10 примерно. Узор на окнах от Деда Мороза красиво будут, но пачкают окна надолго. А если вызвать профессиональную службу, точно помогут. Магнитные щетки хорошая штука, робот-мойщик слишком просто, отметаем.
1: Действительно, слишком просто.
0: И дальше вот замечательная история. Однажды в гости зашел друг, готовились к мытью окон, распределяли обязанности и фронт работы. Гениальная мысль. Санюк, поможешь? 3 минуты, и помощник уже в процессе. Помыл с душой. Блеск и красота. Мы все это время смотрели сериал. После все вместе ели пельмени и радовались. Сань, ты молодец. Лайфхак. Вот так вот. Надо позвать друга на пельмени. А тут уже ведра готовые стоят, чудо-тряпочки лежат, швабры телескопические.
1: И ватная палочка какая-то. Я посмотрела. Алексей Водолей. Вот он эту воду на стекла и льет.
0: Вот так-то все и открылось.
1: Все сходится. Мы на рекламу.
3: Радио кафе «Маяковский». Наша реклама.
4: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК «Ева». Санкт-Петербург. ОГРН 1207. 8507-21-16+.
5: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
6: Подробнее на t2.ru.
7: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
8: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
9: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
10: Сектор Газа, Агата Кристи, Парк Горького, Ария, Король и Шут, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации, Жуки, Чичерина, Лепрехонцы, Серьга зазвучат по-новому. Не пропусти. Соль. Легенда. Завтра на РЕН-ТВ.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
13: Наши новости.
14: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Без малого 75 тысяч жителей Воронежской области уже приняли участие во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в социальных сетях. Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по решению президента при поддержке «Единой России». Жители выбирают из 39 проектов в 11 муниципалитетах – Бобровье, Борисоглебске, Бутурлиновке, Лисках, Острогорске, Павловске, Россоши, Семилуках, Нововоронеже и Новой Усмани. Голосование продлится до 12 июня. Проголосовать может каждый житель старше 14 лет. В Воронеже стартовал финал Кубка России по информационной безопасности, собравший 18 команд программистов из 12 регионов, включая Донецкую Народную Республику. На торжественном открытии участников приветствовали заместитель председателя правительства области Артем Верховцев, министр цифрового развития Денис Волков, мэр Сергей Петрин. Артем Верховцев зачитал обращение губернатора Александра Гусева, который подчеркнул, что цифровой фронт стал одной из важнейших линий защиты Родины, и пожелал участникам и искреннего стремления приносить пользу родной стране. Главная особенность соревнований – единая сюжетная легенда. Команды выступают в роли ордена киберщита, решая задачи по поиску уязвимостей и анализу систем. Инспекция Госстройнадзора и Воронежское отделение Сбера заключили соглашение о развитии строительной отрасли. Об этом сообщили в региональном правительстве. Документ подписали замруководителя инспекции Александр Федорищев и замуправляющего отделением Сбербанка Павел Беляев. Стороны планируют проводить совместные мероприятия с застройщиками по использованию эскроу-счетов, организовывать программы повышения финансовой грамотности участников рынка недвижимости. Цель – совершенствование жилищного строительства и своевременно ввод объектов. Две остановки на Плехановской и Московском проспекте обновят за 156 миллионов рублей. Распоряжение о заключении соответствующего контракта опубликовали на сайте городской администрации. Работы должны выполнить до конца осени 2027 года. Специалисты восстановят остановочные и посадочные площадки, заменят автопавильоны на более длинные и широкие, а также восстановят освещение. Остановки обновят, скорее всего, в рамках проекта создания метробуса. Напомним, метробус – это способ организации уже существующих автобусов и маршруток. Выделенки должны оградить барьерами-делиниаторами. Первая линия пройдет от главного корпуса ВГУ до памятника славы. Это были новости региона.

0: Маяковский.
1: Сидим мы с Леной, слушаем песню. Я говорю, как хочется под нее идти по пыльной деревенской дороге и вот так вот камень пинать, чтобы ногти грязные, пятки грязные, а тебе все равно ты к речке идешь, и у тебя каникулы.
2: Но... Да, и в руках хлеб, намазанный маслом, сливочным таким прям жирным слоем, и посыпанный. Тут дальше мнение расходится.
1: Соль, у кого... сахар.
2: Вот, да, у кого соль, у кого сахар. У меня сахар.
1: У меня сладко-соленый просто, как что-то с карамелью.
2: Половина с солью, половина с сахаром, да.
1: Я вот это выбирать не люблю. Мне давайте, пожалуйста, все сразу.
2: Да, сегодня мы про окна говорим. Кто помыл, кто не помыл, чем помыл, кто конкретно помыл. Муж там, знакомый, робот, мойщик и так далее и тому подобное. Александр удивляется, говорит, вот сколько наших-то понабежало в комментарии за билеты на группу «Звери». Вот они что, звери-то животворящие делают.
1: Он говорит, хорошо, что я уже на них был. И окна мои моет дождик.
2: Вот. Мы слушаем сами тут вот бесплатно в эфире.
1: Нормально,
2: но у нас
1: нормально.
2: Тоже хорошо. Наталья прекрасную историю рассказывает о том, как на бывшей работе они устраивали, ну, точнее, не они, а им устраивали, руководство устраивало такие коммунистические субботники по мойке окон. Обычно это приурочилось к дню рождения дедушки Ленина, то есть в апреле. И не в субботу, а в обычный рабочий день. Это просто что-то не начальство какое-то, а удивительные люди. Обычно-то субботник в субботу. Я вот как человек, работавший довольно долгое время в бюджете, субботник – это святое, должны прийти все, и он реально в субботу. Ну так вот, и, собственно, Наталья дальше пространно рассказывает о том, как всем выдавался инвентарь нужный, и ты чувствуешь себя просто звездой экрана, потому что в течение всего времени кто-то фотографирует весь процесс, и ты такой там то в окошке, то из окошка, то так, то сяк. Ну, в общем, короче, красота красотеньская. Еще, говорит, мы нежно держим друг друга за ноги, когда высовываемся с третьего этажа, а в точности так же, как Высоцкий просил держать его в фильме «Место встречи изменить нельзя». А вот дома мытье окон, это дело неинтересное. Никто не фотографирует, никто за ножки нежно не держит. И эмоции после мытья окон дома всегда были какие-то, вот будто огромный камень с горы спустило. Уф, слава богу, все, окна помыло. Вот, а теперь, говорит, муж подарил на какой-то праздник робота-мойщика. Я ему очень доверяю, роботу. И он очень старается. И руководит им, опять же, муж. Он же робот мужского пола, значит, мальчик. А мальчик с мальчиком быстрее найдут как бы общий язык с друг другом.
1: Вот,
2: согласна.
1: Вот видишь, у многих либо роботом руководит муж, либо процессом мойки окон, а Марин говорит, читаю комментарии, удивляюсь. Оказывается, мытье мужская работа. Живем, говорит, в частном доме. Я всегда сама мыла окна. И в родительском доме всегда мама их мыла, или я. И муж говорит, у меня инженер, а вот окна не моет. В общем, два раза в год промывает их снаружи, а внутри моет чаще по настроению. Обычно, когда солнышко подсветит, пыль на них, сразу захочется навести чистоту. Чудо-тряпочка натираю, все, и блестит.
2: Юля у нас, смотри, единственный человек, который... А, нет, не Юля. Кто-то был выше, кто говорил, что обязательно мою каждый раз. Вот вообще прям... Нравится мне это.
1: Такого не было, Лен. Это твои девьи фантазии. Никто про это не писал. Мы на короткую песню прервемся, вернемся, продолжим и выберем уже кого-то, кто получит от нас два билета на концерт группы «Звери». Маяковский.

0: Жуковский.
1: Так, ну что ли? Кто же пойдет у нас на группу «Звери»? Ну, предварительно, я хочу прочитать еще как минимум один комментарий. Валерия рассказывает, что можно любить или не любить это дело. Какая разница, как говорится, если на работе есть одно негласное условие. Выйти в отпуск летний можно только после того, как помоются везде все окна. А их, между прочим, по 3 больших окна в каждом кабинете, а количество кабинетов 24.
2: Пахнет учительством.
1: Тут надо умножить 24 на 3, но я не в состоянии.
2: Некое количество.
1: Да, большое, ближе к 100, получается.
2: 72, что ли? Ой, с чего это? Какие 72? Не.
1: Все, поплыли на устном счете. Просто. Ну так вот, рассказывает Валерия. Поэтому мы с коллегами очень хорошо и активно готовимся к пляжному сезону ровно за 2 недели до отпуска. Калории сжигаются моментально.
2: Подождите, я представляю такие окна только в школах. Если вы школьный учитель, там всегда заставляют мыть окна детей. Я мыла, и на меня выпадало вот это стекло.
1: Выпадало стекло на тебя. Ты жива?
2: Да.
1: По сей день. Круто.
2: Да. Оно как-то не разбилось.
1: Ты удержала.
2: Я как-то его прихватила и вот так вот поставила.
1: Ну да, 72 окна, это, конечно, тяжелый случай.
2: 72 окна, это по нашей математике.
1: Да, вроде нормальная математика, я уже посчитала. Вроде все хорошо. Вроде как реально так, наверное, может быть.
2: Ты все, ты начиталась. Можно выбирать? Или еще нет?
1: Нет, еще нет. А у кого-то еще был? Вот, Юля, ну подожди, ну как не озвучить комментарий Юли? Живу в частном доме, у меня 16 окон. Кто больше называется? Ну, тут хоть на работе 72.
2: Довольно много.
1: Да, а тут дома 16 окон. Пока сама все помою, можно начинать мыть заново. Прям как мост в Сан-Франциско. Поэтому мой выбор — робот-мойщик окон. Таскается сам по окнам за меня, за что получил прозвище «Потаскуха». Надеюсь, это эфирное слово.
2: А мы-то как надеемся, Юля?
1: Ну что, вы же знаете.
2: 16 окон — это я башню себе представляю в круг, и вот Рапунцель, скинь свои волосы. Ну, что-то такое.
1: Там. И где-то до самого верхнего вот этого, который там, да, вдалеке.
2: Да. Где-то там. Надо выбирать.
1: Ой, давай, выбирай.
2: Где-то там кого-то там, кто получит билеты на концерт. Ну, я ни над чем сегодня так не смеялась, при учете того, что все комментарии хороши, кроме как над проклятием изобретателя кормушки. Кажется, это была Наталья, да? Наталья, вот, да будут прокляты во веки веков изобретатели кормушки для птичек.
1: Вот,
2: на присосках. Вы идете на группу «Звери».
1: Да, спасибо всем большое. Было весело, расчудесно и в каких-то местах даже полезно, потому что вот мы не зачитали несколько постов, где есть реальные лайфхаки, как отмыть камень водный.
2: А это ему же домашнее задание.
1: Да, вы можете прочитать и прям вот прочитать комментарии в посте в нашей группе ВКонтакте. Что-то я заговорила уже. В посте. Будь проклят, это все ты навеяла музыкой.
2: В общем-то, нам уходить пора.
1: Пора. Надо землю притоптать.
2: Притопчем.
1: Ать.
2: Завтра встретимся в 11:00 на том же месте. Все, всем пока.
1: Всем пока-пока.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным ГИСметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Слабый юго-восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
4: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго. «Додо».
3: ИП «Гринёв» Денис Петрович. ОГРН ИП 319-619-600-022-754. Хочешь?

0: Воронеж. 20-летие октября 92. Телефон 242-22-22. Московский проспект 82. Телефон 299-00-50.
1: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж. Карпинского 39А. Телефон 202-04-10.
2: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира. Творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
3: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций, 50+ спикеров, живые кейсы и нетворкинг, а также звездные гости. Ресторатор, владелец Васильчуки Ресторан Групп Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
4: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер телеканал ТВ «Губерния».
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького. Это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Губернаторы Белгородской и Брянской областей показали свою эффективность. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил о том, что Вячеслав Гладков и Александр Богомаз много лет работали в чрезвычайных условиях. Накануне Владимир Путин принял их отставку. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее сегодня Богомаз заявил, что в должности губернатора Брянской области ощутил поддержку жителей региона и поблагодарил их за это. Вместо него в Рио главы региона назначен Егор Ковальчук, который с 24 года занимал должность председателя правительства Луганской Народной Республики. Попрощался с жителями региона и покинувший пост губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что не безразличие людей позволяло проанализировать действия и максимально быстро исправлять ошибки. Вместо Гладкова в Рио губернатора Белгородской области назначен Александр Шуваев. Прямые выборы губернаторов в единый день голосования пройдут в 8 регионах. Как сообщила председатель Центра избиркома России Элла Памфилова, в Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии решение о новых руководителях примут законодательные органы по представлению президента. Глава ЦИК добавила, что также состоятся выборы в законодательное собрание 39 регионов. В единый день голосования россияне изберут депутатов Госдумы 9-го созыва. Ожидаемая дата выборов – 20 сентября. Письмо от жены актера Дмитрия Назарова Ольги Васильевой с просьбой простить их семью в Госдуму не поступало. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Общаясь с журналистами, он отметил, что письма он не видел. Ранее СМИ сообщили о том, что Васильева написала письмо в Госдуму с просьбой о прощении и возможности вернуться в Россию. В тексте также якобы говорится о том, что они с мужем – патриоты своей страны, которых оболгали оппозиционеры. В январе 23-го года Назарова и его супругу уволили из МХТ имени Чехова. Сейчас актер живет во Франции. Россиянам лучше не ездить в Аргентину и Индию из-за хантавируса и холеры. Такой совет дал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. В ходе общения с журналистами в пресс-центре НСН он удивился тому, что наши люди любят ездить туда, где страшно или где вирусы. «Я бы советовал оставаться на отпуск в России. Слава богу, что в Индию особо не ездим, иначе холеру бы возили сюда самолетами», — сказал Онищенко. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здрасте в этом часе. Так, решил тут что-то сейчас Рось читаю там различные статьи. А, вот. Ну, а что, работа же у меня такая, читать что-то, рассказывать вам. А, и попался просто такой небольшой фрагмент насчет того, что мы в детстве иногда грозимся такой ерундой какой-то полной, то нам кажется, что мы сделали что-то такое, знаешь, там сверхъестественное. Я помню, когда я своим родителям готовил первый раз ужин. Ну, их не было дома, я взрослый, там класс первый, вернулся из школы. Нашел в холодильнике кусок отваренной курицы, вот крыло и грудка. Mm-hmm. Положил это все на тарелку, накрыл это все таким слоем майонеза, что просто тромбы, они прям сверху лежали, и как бы курицы видно не было. Вот, и мои родители приходят, говорю: папа, мама, вот я вам приготовил лебедя.
1: Ах, это лебедь.
2: Да, блин. Да, да. И они стоические. Я понимаю, как это было отвратительно и вкусно, как они это все жевали, ту советскую синюю птаху, вот, которую продавали в магазинах, которая, знаешь, ну, которая так...
1: Птица, ну, счастье.
2: Да, да, да, да, да, да, да. Которая участвовала во всех марафонах, выигрывала, побеждала и уходила своей смертью.
1: Да, да, да, да, да. В почетном пенсионном возрасте.
2: Очень, очень. Куры жили раньше дольше, чем сейчас мы, но неважно. Вот. И я так гордился этим, что я ходил и всем рассказывал об этом. Это был такой вот предмет для гордости. Понимаешь, потом, когда я первый раз зажег газ на кухне, у меня это получилось, меня учили там и так, и сяк, и вяк, то есть у меня там летела, в общем, горящая спичка в одну сторону, дальше коробок в другую сторону, потом я забывал, что нужно включить газ, ну, короче говоря, потом, когда я первый раз зажег, это было вот тоже достижение. Вот, а помните, самое яркое, чем вы вот такой ерундистикой в детстве гордились, вам казалось, ну, все, круче вас вообще никого, понимаешь?
1: Да.
2: Яйца вкрутую, фигня вообще, все равно вы круче.
1: Шпагат и колесо.
2: Ага. Шпагат и колесо. Я лебедя родителям приготовил. Не каждый ребенок может такое сделать, понимаете? Кому еще в голову такая?
1: Ну, потому что когда ты сделаешь шпагат и колесо, ты почти уже это гимнаст.
2: А-а-а.
1: А когда ты сделал лебедя, так это ты Гордон Рамзи.
2: Гордон Рамзи. Я его учил. О чем вы говорите?
1: Лебедей делать.
2: Да, лебедей делать. Рамзи, ты умеешь лебедей делать, Гордон? Так, друзья, давайте. Абсолютнейшая вот такая вот штука, чем вы гордились в детстве. Вам казалось, что вы вот просто, вы вот ас, вы дока, вы классно вообще. Пишите, вспоминаем все вот через наших ботов в ваших мессенджерах.
1: Ждем.
2: Как бы это ни звучало, да.
0: Так звучит наше радио.
3: Веришь в судьбу? Она в твоих руках.
4: Реклама на 107 FM.
5: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, Обойный мир приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
6: Вадим Самойлов, Агата Кристи, легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
5: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза нет в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза нет. Здоровые ноги украшают.
7: ООО «Варикоза нет» центр. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Друзья, иногда, знаете, даже мелочами нужно уметь гордиться. Вбил гвоздь. Покажи жене, что гвоздь вбит.
2: Ой, главное вбить гвоздь туда, куда надо. Потому что если вбил не туда...
1: Не надо.
2: Извиняйся, не извиняйся.
1: Все равно виноват будешь.
2: Нет, я к тому, что дырка от гвоздя уже никуда не денется, не рассосется.
1: Да я вас умоляю. Если не смотреть в это место, она как бы и не бросается сама в глаза. Это же просто дырка. И потом, кто из нас в детстве не ковырял обои, а потом пальцем как-то так выравнивал их, палец слюнявил, растирал цвет на вот эту краску, и еще родители очень долго не знали, потом говорили кот. Да. Короче, друзья, чем в детстве вы такое гордили? Что-то такое сделали, думали, ну вообще прям просто, вообще прям никто, кроме вас, лучше вообще не делает, этим можно гордиться.
2: В 12 лет, 92 год, поменял прокладку в водопроводном кране. Так что считайте меня Афоней.
1: Ты мне 3 рубля должен. А, рубь. Как там? Рубь должен, 3. Привет, наши. В школьные годы я делал по 15 выходов на 2 руки на турнике. Сейчас бы хоть парочку сделать. Но это, слушай, на самом деле это достижение. Это вот, да, хорошо, окей, здесь, ладно.
2: Я маме готовила пюре в 6 лет. Было жидкое, но мое. Ну, хоть из картошки. Давайте с этого начнем.
1: Да. Потому что иногда можно и из маминого пюре сделать свое пюре. Так, ну тут я не буду...
2: Солнышко на турнике.
1: О, да.
2: Какой бы двор ни пришел, везде был турник. Солнышко сделал, все девчонки твои, пишет Женя из округа Колумбия.
1: А это правда
2: работает. Как мало женщине надо в детстве, а?
1: Да.
2: Сделал солнышко. А представляешь, вот сейчас...
1: В какой момент у вас идет перепрошивка софта, и у вас вырастает...
2: Когда формируются лобные доли, Митя.
1: Нет, когда...
2: Злобные доли, хорошо.
1: Нет, когда формируется грудь.
0: За сценой.
3: Всем привет, это Яна Лукьянова. И сегодня узнаем о планах группы «Горшенев» и обсудим новый релиз «Дельфина». Алексей Горшенев объявил дату выхода второй части «Фауста». Долго ждать не придется. Релиз «Фауст 2», первый акт, увидит свет уже завтра, 15 мая. В первую часть продолжения музыкальной трагедии по мотивам произведения Гёте войдет 15 полноценных номеров. О сложностях сведения материала рассказывает Алексей Горшенев.
4: Сложности в том, что все песни разные, все песни записаны не сразу же одномоментно на студии. Они записывались, эти песни, тоже не один год. И поэтому скорее бы уже закончить его, потому что он меня связывает по рукам и ногам, Фауст. То есть я не могу дальше идти, потому что нужно его завершить.

0: шлёт, не лучше было бы, пусть вовсе не родится. Короче, все, что слом, ваш брат.
1: Ждем релиз уже завтра. «Дельфин» выпустил новый альбом, получивший название «Хлопок и нейтрино». В релиз вошло 9 треков. Музыканты предлагают относиться к прослушиванию этого альбома как к диалогу, позволить музыке быть проводником и не требовать от себя быстрых реакций и выводов. «Дельфин» называет «Хлопок и нейтрино» музыкальной вселенной, которая позволяет слушателю наполнить ее собственными переживаниями и впечатлениями.

0: Послушать новый релиз «Дельфина» уже можно на всех цифровых платформах. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречается с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам.

0: Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.
1: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
3: Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, мы у вас спросили, когда вы собой гордились в детстве, вот что вы такое сделали? Ну, что-то такое, знаете, ну, по мелочи, сейчас мы это делаем просто обычно, это обычный вторник, обычная минута назад. И вот бабах, и что-то такое вот
2: привет,
1: наворотили.
2: Привет, когда научился делать из бумаги кораблики, лягушек и так далее, решил похвастаться родителям, свои бумажки положил рядом с сахарницей, которую уронил. Она треснула, я забыл про это, оставил записку, сделал Дима. Мама не ругала, но подколола. Лягушки красивые, и спасибо, что признался за разбитую сахарницу.
1: Ой, ну вот. Слушайте, мамы, ну вообще правильно сказал, сейчас вы с улыбкой вспоминаете. Дима, если грудь не сформировалась к 20 годам, тогда что? Тогда просто
2: шутите. Ой, я вам сейчас скажу.
1: Шутите.
2: Я сейчас скажу, как человек, у которого к 20 годам.
1: Да.
2: Не сформировалась, и к 30 не сформировалась. А вот знаете, а вот в 33 откуда ни возьмись. Как говорится, вдруг откуда ни возьмись, ниоткуда
1: ты
2: не взялось.
1: Ты долистала ленту маркетплейса до слова пушап, я понял.
2: Нет, наоборот, я отказалась от пушапов, и тогда все выросло само.
1: Здравствуйте, Дима и Алиса. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Лет в 12 я починила сама розетку. Правда, 220 таки ударила. А еще прибила сидушку к стулу, пишет нам Аня из Москвы. Да есть чем гордиться, Анют.
2: Вот я, кстати говоря, замечаю, что девчонки очень часто дом по хозяйству вот какие-то такие хардовые вещи делают и с удовольствием делают. Поэтому вот это вот наше разделение на мужские и женские обязанности, оно весьма условное.
1: Конечно.
2: Добрый день. Будучи дошкольницей, я нашла не то детскую книжку на английском языке, не то рассказ в газете был напечатан, точно не помню. Я целый день переписывала текст, примерно исписала лист формата А4 и была так горда перед родителем, что теперь я пишу на иностранном языке.
1: Вот!
2: Хочешь сказать, чего добились вы, родители?
1: Да. Добрый день, Алиса Дмитрий. Я не считала себя докой, но когда протерла колено на гамашах и сама зашила дырку. Не просто стянув, а наложила внизу заплатку и аккуратно с лица пришила. Довольна была собой дико. А мне было 8 лет. Когда мама заметила, мне чуть не влетело, но заступилась бабушка, которая узрела, что все сделано аккуратно. До сих пор с иглой по жизни иду, пишет нам Ольга.
2: Мои родители туристы, поэтому я в 4-5 лет могла пройти 30 километров по пересеченной местности за один день. Когда сейчас кому-то рассказываю, все удивляются. А тогда мне казалось абсолютно обычным. А мне, кстати, родители гоняли по стадиону.
1: Так.
2: И у нас норма была, ну, просто норма. Обычная пробежка у нас была 10 кругов. Ну, то есть это 400 метров примерно.
1: Не, 400 метров это круг.
2: Ой, 4 километра.
1: Да.
2: Имела,
1: угу. Вот. Друзья, чем вы гордились в детстве, когда, ну, вот сделали что-то такое прям, ну, для вас тогда казалось это прям, ну, я не знаю, как открыть вакцину от всех болезней в мире. Ну, а вы на самом деле, может быть, там как-то правильно слепили подорожник. Пишите, пожалуйста, через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, Лиса Михайловна, рассказывай. Ты историю сейчас же нам прислали, чем вообще гордились. Смотрите.
2: Сейчас.
1: Вот, Ваня нам пишет из Кургана. В 7 классе, когда после переезда пошел в новую школу и буквально через неделю вывез в одну каску брейн-ринг по истории, за что получила люлей от одноклассников, чтоб не выеживался. Вот, пишет нам Ваня из Кургана. А вот есть грустная история, я тоже хочу ее прочесть. Это правда очень важно. В детстве как бы Что бы я ни сделал, это всегда было недостаточно хорошо, по мнению моих родителей. Поэтому гордиться своими достижениями и успехами я так и не научился. А кто воспитывает детей, особенно, в общем, подростков, не делайте так. Пишет нам наш слушатель, не подписываясь.
2: Обнимаю вас, слушатель.
1: Да, потому что честно.
2: Я сижу и думаю, и ничего не смогла вспомнить. Потому что нельзя было как будто бы гордиться. Все было действительно недостаточно. Так что, в общем, нас таких много, к сожалению.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Слабый юго-восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: закрытый обтор.
1: Воронеж, Ленинский проспект, 177, телефон 299-0070. Новосибирская, 19, телефон 256-0055.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525. Гру.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Украин 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Художественный музей имени Крамского и наше радио Воронеж представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» — это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
3: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт Отель. Более 25 секций, 50 плюс спикеров, живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
4: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ «Губерния».
5: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Так бьется сердце.
1: Мерцал закат, как блеск клинка. Свою добычу смерть считала.

Ведь разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. А до войны вот этот склон немецкий парень брал с собою, он падал вниз, но был спасен. А вот сейчас, быть может, он свой автомат готовит к бою. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. Взвод лезет вверх, а у реки

0: сегодня что-то не в ударе. Отставить разговоры вперед и вверх, а там ведь это
1: наше. Наше радио. Это всегда.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Без малого 75 тысяч жителей Воронежской области уже приняли участие во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в социальных сетях. Голосование проводится в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды и нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по решению президента при поддержке «Единой России». Жители выбирают из 39 проектов и в 11 муниципалитетах: Боброве, Борисоглебске, Бутурлиновке, Лисках, Острогожске, Павловске, Россоши, Семилуках, Нововоронеже и Новоусмане. Голосование продлится до 12 июня. Проголосовать может каждый житель старше 14 лет. В Воронеже стартовал финал Кубка России по информационной безопасности, собравший 18 команд программистов из 12 регионов, включая Донецкую Народную Республику. На торжественном открытии учеников приветствовали заместитель председателя правительства области Артем Верховцев, министр цифрового развития Денис Волков, мэр Сергей Петрин. Артем Верховцев зачитал обращение губернатора Александра Гусева, который подчеркнул, что цифровой фронт стал одним из важнейших линий защиты Родины и пожелал участникам искреннего стремления приносить пользу родной стране. Главная особенность соревнований – единая сюжетная легенда. Команда выступает в роли ордена киберщита, решая задачи по поиску уязвимостей и анализу систем. Инспекция Госстройнадзора и Воронежское отделение Сбера заключили соглашение о развитии строительной отрасли. Об этом сообщили в региональном правительстве. Документ подписали замруководителя инспекции Александр Федорищев и зам управляющего отделением Сбербанка Павел Беляев. Стороны планируют проводить совместные мероприятия с застройщиками по использованию скроу-счетов, организовывать программу повышения финансовой грамотности участников рынка недвижимости. А цель – совершенствование жилищного строительства и современный ввод объектов. Чемпионат России по автокроссу пройдет в Воронеже при поддержке партии «Единая Россия». Главное автоспортивное событие весны состоится 17 мая на стадионе «Воронеж-Ринг». В состязаниях примут участие более 80 пилотов из разных городов страны. Как титулованные спортсмены с богатым опытом, так и начинающие гонщики, делающие только первые шаги в профессиональном автоспорте. Зрители ожидают напряженная борьба на сложной грунтовой трассе, эффектные обгоны, тактика и мастерство пилотов. Помимо гона, гостей ждет насыщенная развлекательная программа и тест-драйвы. Завершит мероприятие выступление кавер-группы «Виа Василек». Старт мероприятия запланирован на 11 утра. Ночью дежурными силами ПВО над Воронежем были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Александр Гусев. Исходя из оперативной обстановки, непосредственная угроза удара БПЛА в городе не объявлялась. Это были новости региона.
1: Радио сделано в России. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: В прошлом часе мы вас спросили, чем вы гордились, что сделали в детстве. И так интересно, что накидали огромное количество нетипичных, скажем так, решений. То есть девочки писали о том, что что-то спаяли, мальчики писали о том, что что-то приготовили или там что-то шили.
2: Да.
1: Из чего мы можем сделать вывод, что гендерные стереотипы, они, в общем-то, навязаны. Может быть, мы все тяготеем к чему-то, скажем так, не может, а точно, мы все тяготеем к чему-то разному.
2: Это нормально, кстати,
1: иногда
2: абсолютно.
1: Стесняемся почему-то этого, хотя не следовало бы. Добрый день, пишет нам. Сама собрала удлинитель из провода, вилки, внутренней розетки и коробки от зубного порошка. Чинила утюг, электропечку, спиральные тогда еще. Меняла пробки в электросчетчике, свечи в автомобиле. В общем, дедушка электриком был. Соответственно, я крутилась рядом, все было жутко интересно. Особенно залезать в ящик с инструментами и всяким скарбом бесконечно там рыться. Это мне так лет 10-12 было. Видать, наверху все спутали, когда девочкой на землю отправили. Да нет, не спутали,
2: абсолютно.
1: Я такая же точно.
2: Это
1: не мешает мне любить розовый цвет и блесточки, и браслетики.
2: Да,
1: и паять.
2: Мне уже как бы давно, но, в общем, девчонка попадалась, которая где-то там в соцсетях, она занимается, значит, производством, дизайном, производством и установкой вывесок неоновых и прочее. Девчонка прям, худенькая такая, как веточка совершенно. И она с этими вывесками, с этими штуками, которыми чем там, я не знаю, вы сверлите, люди, которые умеете это делать,
1: сверлами.
2: У кого руки выросли, из сверла. Да, то, в общем-то, нормально получается. Ну и ничего, и классно, кстати, она вообще не парилась по этому поводу.
1: Вот. Я подписалась тут на девочку, которая делает костюмы для всяких фрик-шоу, для фаер-шоу, то есть такие светящиеся, с кучей светодиодов, какие-то механические. Она паяет, она электросхемы, она модули вот эти реле управления делает. И плюс к этому еще и, собственно говоря, шьет, и дизайнерит, и раскрашивает, и монтирует это все, и прячет и провода и так далее. Там
2: привет, душнилки. Нас так, свое пятилетие я приготовил торт «Черный принц». Гости попробовав, поблагодарили маму, сказав, что вкусно очень, на что она сказала, что это Илья вам испек. С уважением, Илья. Взрослые уже, Илюха.
1: Привет, наши.
2: Всем добра и вам также.
1: Спасибо. В юности 15-16 ходила с плеером, проводными наушниками, у которых регулярно ломался провод возле штекера. Обычно провод перепаивал папа, а я сидела и смотрела, но в этот раз никак не могла его допроситься. В итоге сама взяла паяльник и все необходимое, запаяла провод, вспоминая, как делал папа. Все получилось, и наушники работали так же долго, как будто бы это делал папа. До сих пор горжусь этим.
2: На самом деле,
1: я считаю, что руками должны все уметь делать что-то, и мальчики, и девочки.
2: Да, ничего там страшного
1: нет. И готовить обязательно должны и мальчики, и девочки.
2: Но запомните, если вы ничего не умеете делать руками, потому что в свое время ваш папа сказал, что каждый должен заниматься своим делом.
1: Наймите прислугу. Это я сейчас в этом...
2: Либо просто остановите ремонт. Да, потому что закончить его у вас не получится, и живите себе дальше, не парьтесь. Вот смотрите тоже насчет такой легкой замены. Привет, любезный, здравствуйте. В детстве сварил отцу манную кашу. Насыпал столько крупы, что когда она проварилась и остыла, кашу не смогли выбить. Выкинули вместе с кастрюлей. Но гордюсь, гордость моя не знала границ.
1: Это был манный кирпич. Относитесь к этому так.
2: Слушайте, а вы знаете, если подумать, сейчас же из таких материалов иногда делают не пойми что. Может быть, вы тогда изобрели что-то новое. Там главные пропорции воды, крупы, бац, а может быть вы там что-то эко-кирпич придумали.
1: Манный кирпич.
2: Манный кирпич. Хочешь пятки чистить, хочешь дом строй. Так, пишите, что вы любите делать, казалось бы, из того, что...
1: Девочки мальчуковые, мальчики девочковые. Все просто.
2: Спасибо.
1: Пожалуйста.
0: Реклама на 107FM.
3: 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН» – главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, а от чего пора отказаться. В программе «Форум-выставка «Строительная неделя Черноземья». фестиваль «Зодчество. Дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа и регистрация на сайте zochestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
4: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
5: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290 0707. Код города.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, друзья, мы у вас спросили, чем вы занимаетесь, тем, что, ну, в общем, якобы, ну, по каким-то нормам. А нормы умозрительны, так считают люди, преподающие психиатрию и вообще психологию. Нормы вообще всегда умозрительны. И
2: что-то всегда нет. Настройка социума.
1: А?
2: Норма это, ну, не всегда, но очень часто это настройка социума.
1: Да. Короче, что вы делаете? Вот, пожалуйста, так, у меня дочурка 14 лет, с 6 лет всегда мне помогает. На столе у нее всегда пассатижи, бокорезы, отвертки, жена в шоке.
2: Добрый день, дорогие. Сама меняю или провожу новые выключатели розетки. Есть личная бензопила и триммер. На днях полы в бане поменяла. Деревенская жизнь без мужских рук, она такая. Благодарна отцу, что научил всему. Его уже нет в живых, а я не пропала с такими навыками, пишет нам Ксения.
1: Классно. Добрый день, здравствуйте, уважаемые ведущие. Я в детстве однажды так вкусно приготовил жареные куриные попки с луком, что почти сам их съел. Получилось вкусно. А еще мастерил такую красивую кормушку для птиц в садик, и воспитательница, она так понравилась, что она втихаря забрала ее себе домой, пишет нам Леша.
2: Я вот девочка, но очень люблю ремонтировать бытовую технику или делать мелкий ремонт авто. Сломался робот-пылесос, унитаз, розетка, выключатель, шкафчик, стиральная машинка, лампочка в авто сгорела. Какая я в деле. Муж у меня умничка, его ящик инструментов больше.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И как, собственно, это и прогнозировалось, мною мир разделился
2: на две категории. Да, это было очевидно. Если он даже в этой студии разделился на два лагеря.
1: И даже наши коллеги не могли пройти мимо столь же животрепещущей темы.
2: А почему мне Александр Бон ничего не написал? Вот мне Яна написала.
1: Он гладит только собаку.
2: Я тоже так думаю. Привет, ребята. Глажку терпеть не перевариваю. Глажу только деловой на работу, школьное для сына. В остальном чаще спасаюсь отпаривателем. И да, стараюсь максимально распрямлять все. Досушки неполный отжим, стряхиваю влажно, сушу на плечиках, ровненько развешиваю постельное. Вот. Но не могу не согласиться, что спать на выглаженном отдельно удовольствие. А,
1: конечно, оно пахнет совершенно другим. Иначе ты ложишься и прямо...
2: Чем оно может другим пахнуть?
1: Глаженным чистым постельным бельем, Андрей.
2: Это вы себя убеждаете
1: в этом.
2: Попробуй,
1: тебе понравится.
2: У меня жена гладила 25 лет, пока я сказал, уймись уже, хватит. Ну смысл? Ты тратишь 2 часа, которые могла бы потратить на какое-нибудь удовольствие.
1: Что? На какое?
2: А это что за удовольствие? Стоит у тебя дома, делает...
1: Вы уже не в том возрасте, когда 2 часа удовольствие.
2: А потом куда-нибудь...
0: Наша реклама. Группа Йорп Шоу выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йоп-шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
3: Информационная продукция 18+.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71». И ООО «Асемигент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: «Сектор газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Лепрехонцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» завтра на РЕН-ТВ.
6: Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Гладить или нет? Вот в чем вопрос. Мы вам сегодня его задали, вот вы как на него отвечаете.
2: Да, пролетело очень короткое сообщение. Здорово, можно и носки начать гладить. Так вы знаете, я вам отвечу, что некоторые наши слушатели прислали носки нам версии, да, что они носки тоже гладят.
1: Специально покупаю такие вещи, чтобы не гладить. Максимум отпариватель.
2: А как тебе такая фраза, тоже короткая? Панки в глаженом не ходят.
1: Ну, я что-то слабо себе представляю какого-нибудь директора какой-нибудь крупной компании, который вот...
2: В панк?
1: Германа Грефа, допустим, ага. В панковском, да? Ну, слабо себе представляю. Не, может себе позволить можно. Человек?
2: Но прилюдно, наверное, нет.
1: Да. Даже после сушки необходимо гладить футболки. Считай, кто-то из наших.
2: Привет, ребята. Глажу только портьеры, при необходимости отпариваю одежду. Боюсь тех, кто гладит носки. Таких людей становится все больше.
1: Подождите. Вы гладите? У меня друг есть. Тот приучен гладить все, даже носки и трусы.
2: Да.
1: А что плохого? Ну, давайте скажем так. Есть материалы синтетические, их гладить, в принципе, не нужно. Ну, они как бы и не предназначены. А есть хлопок, который, собственно, гладишь, и он как бы, ну, его... потребительские качества от этого только возрастают.
2: Ну, не знаю. Привет, вечерники. Жена моя гладит белье, но перед этим крахмалит его обязательно. О. И это очень много лишнего труда. А ты знаешь, что вот на крахмаленное белье, когда на него ложишься, оно аж хрустит.
1: Я помню, бабушка
2: крахмалила. Да, да. Глажу... Подсинивали еще перед этим.
1: Ну, потому что оно такое
2: желтовато становилось, да.
1: Сереньким. Глажу все, и даже носки и трусы всем членам семьи.
2: Вот. А, привет, 10 баллы. Глажу все, даже трико перед прогулкой с собакой. А вот жена и дочь не гладят, ничего не видит смысла.
1: Носки перестала гладить. Ну, то есть вот решил человек сэкономить.
2: Поглаживаю, кроме вами перечисленных, полотенце и носовые платки.
1: О, полотенце.
2: Ну. Ты гладишь полотенце?
1: Вот полотенце нет.
2: А носовые платки?
1: Носовые обязательно.
2: Ага.
1: Ну, то есть они как бы... Ну, не, вот когда его прогладишь, ты его достаешь из кармана, он совершенно...
2: У меня в детстве это тоже к этому приучали, а потом я, знаешь, от рук отбился.
1: Ребят, вот. Как у вас? Пишите через сайт наш.ру и через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня про глажку, про процесс глажения белья и всего остального.
2: Не глажу, пишет наш слушательница, или слушатель, слушательница, ничего. Недавно понадобился утюг, искала по дому 3 дня.
1: Наш привет. Не глажу ничего. То, что мнется после стирки, сушится на плечиках и всего делов. А классические рубашки ношу раз в год по обещанию. Это не считается. Андрей, 39 лет.
2: Добрый вечер, наш. Когда еще встречался с мужем, он еще не гладил. Совместной жизнью стала гладить ему футболки, нижнее белье, носки с клопкой, конечно, постельное, все, как мама учила. Сначала был в недоумении, теперь, если ему не погладишь, вдруг удивленно, недовольно. Ты же сама приучила, пишет Татьяна из Московской области.
1: Да. Все разглаживается само. Не глажу и не хочу. Светлана из Москвы.
2: Еще есть, я не глажу, на мне и так все разглаживается.
1: Не помню, когда последний раз гладил вообще. Думаю, у меня нет одежды и постельного, которое требует глажки. Серега из Пушкина.
2: Угу. Привет, наши. Терпеть не могу гладить. Ну, привычно с детства. Постельное белье, полотенце, хлопок, брюки, деловые костюмы. Спасает хорошее кино или интересная программа по телеку. Переносится легче.
1: Да. Да. Глажу только то, что мнется. Футболка, платье, рубашка. Остальное после стирки встряхиваю, и все окей. Постельное гладим телом. За ночь само разглаживается.
2: Не глажу. Шторы, постельное белье и носки мужу. И дальше много-много улыбочек.
1: Глажу только классику и рубашки.
2: А классика это что?
1: Ну, классика, рубашка, брюки, ну как, ну,
2: в брюках. А носки к брюкам это что же? Классика.
1: Ну, носки гладить не обязательно. Хотя вот здесь вот вопросики.
2: У тебя есть вопросик? У меня нет.
1: Ну, у меня нет. Вот не глажу. Спасибо, ребята.
2: Не повелся.
1: Спасибо, ребят. Час прекрасно пролетел. Да мы как бы и не пытались узнать, надо, не надо гладить.
2: Не, мы хотели узнать, как вы.
1: Да.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий №1 в России «Додо Пицца».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер южный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
5: В «Додо Пицце» утро начинается с завтраков. Встречайте новинку. Омлеты, сырники и...

0: Цветы обтор.
1: Воронеж. Ленинский проспект, 177. Телефон 299-0070. Новосибирская, 19. Телефон 256-0055.
2: Группа.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усилд аут. Украин 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариот отель. Более 25 секций. 50+ спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
3: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ «Губерния».
4: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж. 260-60-50.
5: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
7: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Без малого 75 тысяч жителей Воронежской области уже приняли участие во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в социальных сетях. Голосование проводится в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды и нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по решению президента при поддержке «Единой России». Жители выбирают из 39 проектов и в 11 муниципалитетах: Боброве, Борисоглебске, Бутурлиновке, Лиска, Острогожске, Павловске, Россоши, Семилуках, Нововоронеже и Новоусмане. Голосование продлится до 12 июня. Проголосовать может каждый житель старше 14 лет. В Воронеже стартовал финал Кубка России по информационной безопасности, собравший 18 команд программистов из 12 регионов, включая Донецкую Народную Республику. На торжественном открытии учеников приветствовали заместитель председателя правительства области Артем Верховцев, министр цифрового развития Денис Волков, мэр Сергей Петрин. Артем Верховцев зачитал обращение губернатора Александра Гусева, который подчеркнул, что цифровой фронт стал одним из важнейших линий защиты Родины, и пожелал участникам искреннего стремления приносить пользу родной стране. Главная особенность соревнований – единая сюжетная легенда. Команда выступает в роли ордена киберщита, решая задачи по поиску уязвимостей и анализу систем. Инспекция Госстройнадзора и Воронежское отделение Сбера заключили соглашение о развитии строительной отрасли. Об этом сообщили в региональном правительстве. Документ подписали зам руководителя инспекции Александр Федорищев и зам управляющего отделением Сбербанка Павел Беляев. Стороны планируют проводить совместные мероприятия с застройщиками по использованию эскроу-счетов, организовывать программу повышения финансовой грамотности участников рынка недвижимости. А цель – совершенствование жилищного строительства и современный ввод объектов. Чемпионат России по автокроссу пройдет в Воронеже при поддержке партии «Единая Россия». Главное автоспортивное событие весны состоится 17 мая на стадионе «Воронеж-Ринг». В состязаниях примут участие более 80 пилотов из разных городов страны. Как титулованные спортсмены с богатым опытом, так и начинающие гонщики, делающие только первые шаги в профессиональном автоспорте. Зрители ожидает напряженная борьба на сложной грунтовой трассе, эффектные обгоны, тактика и мастерство пилотов. Помимо гона, гостей ждет насыщенная развлекательная программа и тест-драйвы. Завершит мероприятие выступление кавер-группы «Виа Василек». Старт мероприятия запланирован на 11 утра. Ночью дежурными силами ПВО над Воронежем были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Александр Гусев. Исходя из оперативной обстановки, непосредственная угроза удара БПЛА в городе не объявлялась. Это были новости региона.
0: Радио сделано в России.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И это мы, ребята. Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, друзья.
1: Заканчиваем дискус относительно того, гладить или нет, потому что каждый выбирает сам.
2: Ну, хорошо, да. Да, нет, я предлагаю вообще закончить уже эту тему, потому что, понятно, что кто-то гладит, кто-то не гладит, кто-то отпаривает. Кто-то вешает мокреньким, чтобы аккуратненько
1: выглядело. Причем вот эти вот отпариватели, мне кажется, намного проще погладить, чем отпаривать. Не знаю, вот на мой взгляд. Если ты умеешь гладить, то тебе проще погладить, чем вот это отпаривать. Но это долго, это нужно, горячо, жарко.
2: Мне очень трудно сейчас поддерживать с тобой эту беседу, потому
1: никогда
2: что я
1: ничего
2: уже
1: не гладил.
2: Я уже давно ничего не глажу. У меня, если и гладят, то только жена. Вот, да и отпариватель меня, честно говоря, последний раз пользовался.
1: Есть некий патриархат в семействе Ломановых, да, некое вот это вот разделение, половое разделение, что женщины делают. И работу какую-то делают только мужчины, да?
2: Ну нет, прямо такого откровенного нету, но вот в этом случае есть.
1: Но гладить Ломанов отказывается.
2: Вот в этом случае есть.
1: Ладно, ребят, давайте про что. Мы же последний раз на этой неделе будем разыгрывать титул «Умника дня».
2: Да.
1: Ох, ребята, последний титул на этой неделе. Не упустите возможности за него побороться. В скором времени пригласим вас в игру «Успеть за 60 секунд».
0: Реклама на 107FM. Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически. Окрашивание, детский зал с мультиками. Уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473.
4: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайфхолл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
6: Кому из воронежцев положена новая семейная налоговая выплата? Театральный поезд привезет в Воронеж спектакли из соседних регионов. Найден простой способ снизить плату за мобильную связь в 2 раза. Какие болезни лечат воронежские санатории и как попасть туда бесплатно? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
7: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

хочешь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, продолжим, Андрей Германович?
2: Обязательно, обязательно. С меня кодовая фраза. Ну, я как напарник умничать не буду. Я не буду искать там какие-то сложные способы глажки. Я обращусь к классике. И так. Один очень всем известный, всем нашим, по крайней мере, советским детям известный сказочный персонаж, он в свое время начал писать стихотворение. И одной строчкой, ну, я считаю, что это просто шедевр, было, она звучала так. «Торопышка был голодный, проглотил утюг холодный».
1: Были демоны, мы этого не отрицаем.
2: «Торопышка холодный», давайте сократим.
1: «Торопышка холодный» — это уже какой-то остывший торопышка. Итак, «Торопышка холодный», автор 14-го сообщения, будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наша.ру или через наших ботов в мессенджере. Отправляйте, как вам удобно.
0: Наша реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Трава растет, сезон идет. Насос Райоби. И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 101-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
8: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
9: «Лабаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Продолжим разыгрывать титул «Умника дня». На связи у нас
2: Татьяна. У нас на связи.
1: Татьяна, да.
2: Да, не Лука.
1: И,
2: Татьяна.
1: У Татьяны будет сейчас минута времени и Андрей Германович. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Итак, Татьяна, ваша соперница Юлия сыграла с результатом 2 из 9. У вас есть шанс забрать себе титул. Вы готовы?
3: Да.
1: Поехали.
2: Какой язык является официальным в княжестве Монако?
3: Французский.
2: Правильно. Что изображено на государственном флаге Албании? Двуглавый орел, лев в короне или вздыбленный конь?
3: Лев.
2: Нет, орел. Кто является автором романа «Иметь и не иметь»?
3: Дальше.
2: Хемингуэй. Сколько серий в художественном фильме «Обыкновенное чудо»?
3: Две.
2: Правильно. Назовите исполнительницу главной женской роли в фильме «Основной инстинкт».
3: Шерон Стоун.
2: Правильно. Сколько степеней имел советский орден Суворова?
3: Три.
2: Правильно. Кто является автором балета «Ромео и Джульетта»?
3: Чайковский.
2: Рахманинов. Какое происхождение имеет слово «школа»?
3: Греческое.
2: Правильно. Где в человеческом теле находятся пястные кости?
3: Дальше.
2: В руке. Что длиннее, 1 дюйм или 1 дециметр?
3: 1 дециметр.
2: Правильно. Еще у нас с вами время осталось. Да, время спросить, Татьяна, гладите вы или нет?
1: Да, гладите.
3: Нет.
1: Вот. Сегодня те, кто не гладит, одержали победу
3: над... Я стараюсь покупать вещи, которые не нужно гладить.
1: Ах, вот оно что. А на что ж вы тратите сэкономленное время, Татьяна?
2: Зато вы можете себя назвать гладиатор.
1: Ну что, мы вас поздравляем. Вручаем, Андрей Германович,
2: титул. А сколько у нас получилось? 6 правильных ответов? Отлично, мы сыграли,
1: Татьяна. Благодарим вас. Титул сейчас вам прилетит на телефон. А всем, кто хочет принять участие в игре «Успеть за 60 секунд», но почему-то в силу разных причин не имеет такой возможности, напомню, что можно посостязаться, так сказать, в индивидуальном зачете. Достаточно взять в руки смартфон и подписаться в любой удобной вам форме, либо в мессенджере Макс, либо в социальной сети ВКонтакте. Найти канал «Умник дня». Или и там вы будете иметь доступ к вопросикам. Вот. Плюс в мессенджере Макс, ну, не так удобно, на мой взгляд, отвечать, пока еще функционал не до конца допилен, но, я думаю, допилит. Зато есть возможность узнать, что сегодня за день. Это для тех, кому нужен повод. Повод нужен?
2: Я знаю, что сегодня день какого-то жуткого похмелья.
1: Нет, это какое-то что-то выдуманное. Вот
2: ну, понятно, что
1: выдуманное. Я такими фактами не опили.
2: Так,
1: не
2: давай,
1: опили.
2: Давай серьезные факты.
1: В 1922 году, в этот день, столица Башкортостана была перенесена из Стерлитамака в Уфу.
2: Так.
1: Вот. Кроме того, в 1955 году СССР, Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, Чехословакия подписали в Варшаве договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Так был создан так называемый блок Варшавского договора, как тогда называли. Так. Ну и если нужен повод...
2: Но повод нужен, конечно.
1: Повод. Да. Ребят, сегодня есть повод у всех. Потому что в этот день, в каком году, сейчас вам не скажу, родился Шарль Манту. Французский медик, который в 1908 году
2: намоченное манту
1: применять туберкулин внутрикожно с диагностической целью. Так
2: а
1: что,
2: ты намочи,
1: ребят,
2: манту.
1: Кто
2: ты в детстве... школе мочил манту?
1: Да кто его не мочил, это манту. В общем, ребят, сегодня можно за манту. Напомню, ребят, если есть желание и хотите как-то развиваться, получать полезную информацию, отвечать на вопросики, берете смартфон либо в мессенджере Макс, либо в социальной сети ВКонтакте, находите «Умник дня», крайне просто ищется, подписывайтесь, добавляйтесь и развивайтесь, так сказать, как личность и как эрудит.
0: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Наша погода.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.

0: Оптор.
1: Воронеж. 20-летие октября 92. Телефон 242-22-22. Московский проспект 82. Телефон 299-00-50.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zvia.ru.
4: Sold out. Украина 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
5: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание. В атмосфере 3000 свечей. 20 мая. Филармония. 6+.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
7: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, Обойный мир приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
8: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
9: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России. Национальная служба новостей представляет авторские новости.
1: Национальная служба новостей совместно с билетным оператором Kassir.ru представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил народный артист России, актер театра и кино Владимир Стеклов.
0: Авторские новости.
1: Рок-н-ролльная жизнь в выходные будет бурлить за пределами двух столиц. Так, «Звери» выступят в Брянске и Смоленске, «Ленинград» отправится в Барнаул, «Комната культуры» в Ханты-Мансийск, анимация в Новой Уренгое, а «Ёрш» во Владивосток. Москва увидит сразу три больших концерта группы «Дайте танк», а Санкт-Петербург зажгут «Чиж» с компанией. Владимир Стеклов отметил, что любит группы «Ария», «Кино» и «Алиса», посетовав, что наши музыканты часто делают слепки западных групп.
2: Ну, их много. Это и «Ария», и это прошедшем уже «Кино». Поэтому могу сказать, что да, есть. Но опять есть что-то очень соответствующее нам, а есть что-то очень уж уже даже не заимствованное, а просто слепки оттуда, и думаешь, ну да.
0: Авторские новости.
1: В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии билетных операторов, «Квартетник» от «Квартета И» и спектакль Владимира Меньшова «Ночь в отеле» в театре Олега Табакова. Ну а 15 мая в России будут отмечать 135-летие Михаила Булгакова. В Булгаковском доме в Москве стартовал целый театральный фестиваль, в рамках которого сегодня покажут спектакль с Владимиром Стекловым «Собачье сердце».
2: Он делается не только в рамках юбилея к 15 мая, но и как репертуарный спектакль театра Дома Булгакова. Осенью будет официальная премьера. Спектакль из двух актов в постановке Сергея Алдонина. Я играю Филиппа Филипповича Преображенского. В середине 80-х годов я играл полиграф Чершарикова, а сейчас вот уже в роли профессора Преображенского. Такая эволюция для меня актерская. Творчество Булгакова я необыкновенно люблю.
0: Авторские новости.
1: Новый киноуикенд в России стартует уже сегодня. В числе его главных премьер — российская комедия «Своя в доску», мультфильм «Лео и Тик», «Дорога на Байкал» и документальный фильм Артема Михалкова «Булгаков. Тайна мастера». Владимир Стеклов, сыгравший Азазеллу в «Мастере и Маргарите», Юрия Кары, отметил, что эта картина, не выходившая в прокат 18 лет, засушилась.
2: «Мастер» слишком долго залежался, перерос свою значимость для российского зрителя. Это как Иванов писал: «Явление Христа народу 20 лет», и тоже, говорят, засушил эту работу. Вот о «Мастере» Маргарите Юрия Кара тоже можно было бы сказать, что немножко уже засушилась она.
1: Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных.
0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: 18:04 в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Начинаем программу «Тема дня» в прямом эфире. И, естественно, говорим и показываем. Говорим на 107 FM, показываем на нашей страничке ВКонтакте, наше радио в Воронеж. Там началась прямая трансляция всего происходящего в студии. Ну и сегодня у нас эфир посвящен, обещанный, я бы даже сказал, эфир. Две недели назад с вами говорили о средствах индивидуальной мобильности, так называемых СИМах, сокращенно, и о том, что сезон настает. Ну, а теперь нужно с серьезными людьми поговорить о том, как ими пользоваться, что за неправильное использование, эксплуатацию, наверное, этого транспортного средства. Это же транспортное у нас средство, получается. Многие и не знали. Вот что за это может быть, да и вообще, какие проблемы с ним связаны, потому что про удовольствие и, так скажем, удобство мы все прекрасно понимаем, а вот с какими проблемами можем столкнуться, не совсем отдаем себе отчет. Старший государственный инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела госавтоинспекции УМВД России по городу Воронеже капитан полиции Анита Проняева сегодня в студии. Анита Юрьевна, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: И заместитель руководителя управления транспорта администрации городского округа город Воронеж Геннадий Боев. Геннадий Николаевич, приветствую.
6: Добрый вечер.
4: Ну, начнем, наверное, с того, почему это главная боль весенняя, так скажем, которая обостряется, средства индивидуальной мобильности. В чем проблема, что ли, использования данного средства передвижения?
5: Но всегда с приходом весенне-летнего периода возникает проблема, когда на дорогах нашего города, а теперь уже с приходом средств индивидуальной мобильности на тротуарах, появляются водители двухколесного транспорта. Угу. Водители не всегда к этому готовы, пешеходы тоже хотят спокойно гулять по тротуару и не ожидать, что кто-то им будет кричать «отойдите» или сигналить «разойдитесь». И вот статистика, получается, этого года, уже за минувший период, произошло у нас 6 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей средств индивидуальной мобильности, в которых 8 человек получили ранения различной степени тяжести. И хочется сказать, что 5 из них – это дорожно-транспортные происшествия с участием несовершеннолетних.
4: Детей?
5: Да, то есть это были водители электросамокатов, допускали наезд на пешеходов несовершеннолетних детей, угу. В том числе два факта, это были несовершеннолетние водители электросамокатов, то есть это были ребята, мальчики, одному 15, другому 17 лет, были факты скрытых дорожно-транспортных происшествий, когда водитель 15-летний электросамоката не справился с управлением, не выдержал безопасную дистанцию, да, впереди движущегося автомобиля Renault Сандер допустил столкновение с ним и с места дорожно-транспортного происшествия уехал. А пассажир его, мальчик тоже 15 лет, получил травмы. На место было вызвано скорая медицинская помощь. Был ребенок доставлен в больницу. Но впоследствии понятно, что этот водитель был разыскан. Он испугался. Вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, да, набрать телефон 112, оставил, получается, в таком вот положении своего друга, с которым он катался на электросамокат.
4: А, даже так, да. Его пассажир, да?
5: Да, есть... пассажир электросамоката. Угу. Да,
4: давайте начнем со скольки лет вообще можно пользоваться?
5: Смотрите, средством индивидуальной мобильности, да, понятие должно быть, да, что же это такое все-таки. В правилах дорожного движения написано, что средство индивидуальной мобильности – это транспортное средство, имеющее один или несколько колес, в том числе один или несколько двигателей, да, предназначено для индивидуального пользования. То есть понимание уже из понятия идет, да, что только пользоваться можно одному человеку, вдвоем не кататься. Соответственно, управлять можно с самого раннего возраста. То есть дети до 7 лет обязательно должны управлять средствами индивидуальной мобильности. То есть есть не только большие, да, для взрослых, да, но и для детей. То есть дети до 7 лет только в сопровождении взрослых людей, обязательно под присмотром. И уже с 7 до 14 лет передвигаются они только по тротуарам, пешеходным дорожкам. Ну и далее дети, получается, 14 лет, и при наличии пешеходных дорожек, велопешеходных дорожек, только по ним. И уже если отсутствует, например, инфраструктура, нет возможности передвигаться по тротуару либо велопешеходной дорожке, то есть уже можно двигаться по обочине.
4: Но сдается, что все вот эти вот происшествия, которые случились, они были связаны с индивидуальными средствами мобильности, да?
5: Там
4: именно арендными, так скажем. Да?
5: Были арендные, были, которые находились в собственности.
4: В собственности. Да. Чаще всего...
5: Дорожно-транспортное происшествие происходит с арендованным.
4: А вот, так скажем, раскрываемость всего этого?
5: Все элементарно. Сейчас каждый прокатный электросамокат оборудован номерами, QR-код. Угу. Всегда очевидцы сообщают и разыскивают. Подается за, с сотрудниками административной практики, отдельно удаленно подаются запросы в кикшеринговые прокатные компании, и выдается ответ, кто в тот или иной момент времени, да, в том-то месте находился и брал, какой аккаунт брал в прокат данное транспортное средство. Ну, вот молодого человека, 17 лет, 15-летнего тоже мальчика.
4: Понятно. Мы сейчас о нюансах поговорим, конечно же, после небольшого рекламного блока на нашем. Но есть подозрение, что времени, пока люди начнут понимать, что это не игрушка, в первую очередь, да, а средство передвижения, которое и опасности, да, определенной. Ну, автомобиль же, да, он же несет какую-то опасность, не только удовольствие.
5: Там, да, это источник повышенной опасности.
4: Да, то есть то же самое и с самокатами все это связано. О них сегодня идет речь. Прервемся буквально на пару минут, да, или чуть меньше. Оставайтесь с нами.
3: Наше радио. Проверено временем.
0: Реклама на 107 FM.

0: Светы Оптор.
1: Воронеж, Ленинский проспект, 177, телефон 299-0070. Новосибирская, 19, телефон 256-0055.
2: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
3: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
6: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым.
7: 18 часов и 13 минут в столице Черноземья. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Мы сегодня говорим о средствах индивидуальной мобильности, о тех самых самокатах, которые тревожат не только пешеходов, но, конечно же, и водителей. Вам всем, кто движется в сторону дома, стоит сейчас в воронежских пробках, огромный привет от меня и от наших сегодняшних гостей, старший государственный инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела госавтоинспекции УМВД России по Воронежу, капитан полиции Анита Проняева сегодня в студии, и замруководителя управления транспорта администрации Воронежа Геннадий Боев. Вот, собственно, с Анитой Юрьевной и с Геннадием Николаевичем беседуем по поводу средств индивидуальной мобильности, давайте проще скажем, самокатов. У них, которые заполонили, наверное, и планету, и Воронеж в целом. О каком количестве идет речь, вот этих прокатных самокатов? Сколько их?
8: Ну, если говорить заполонили, значит, по отношению к прошлому году у нас идет снижение. Mm-hmm. Если у нас в прошлом году было порядка 3200 таких, значит, средств индивидуальной мобильности, то в этом году уже 200. То есть у нас ушел один игрок, ушел, значит, причем совсем. И снизили даже те компании, которые присутствуют. У нас сейчас присутствует это ВУШ, 1200 единиц, и Яндекс, так называемый, тоже ориентировочно такое же количество. Вот. Поэтому это говорит о чем? Что не то, что интерес, да, к этому пропал, а то, что уже на сегодняшний момент вот, количество индивидуальной мобильности приобретает ту необходимость, которая, скажем, потребность в сегодняшний день имеет место быть. Значит, если говорить дальше о статистике, ну, на сегодняшний момент уже имеет место определены у нас 400 мест стоянок этих транспортных средств. Значит, по всему городу они у нас имеются. Значит, в реестре они содержатся. Этот реестр можно посмотреть на сайте администрации. Значит, вся центральная часть, если обратили внимание, она уже имеет раскраску. Значит, после зимнего периода сейчас она возобновляется. Угу. Ну, планируется, что до конца там, этого года большая часть оставшихся тоже приобретут уже должный образ. Значит, дальше, если говорить, ну, наверное, все обратили внимание, уже в парках, скверах увидели знаки о запрете движения, значит, так называемых самокатов. Да? Вот. На сегодняшний момент таких знаков в 7 локациях. Это у нас Орленок, Алые паруса, Дельфин, Советская площадь, Победы, Кольцовские, Комсомольские скверы. Значит, знаки установлены. А вообще территории, на которых запрещено движение, это у нас и таких зон 25. Угу. Вот. Кроме того, у нас существует 19 зон, где скорость ограничена, значит, до 15 километров. Это в основном центральная часть, это пешеходные зоны с большим трафиком. Вот. Этот список не конечный. он постоянно пополняется, исходя из представления, скажем так, и сотрудники ГИБДД дают, где у нас большинство количества идет совершенное с учетом, с их участием, значит, мы рассматриваем это комиссионно и вносим эти места также либо в зоны запрета, либо в зоны ограничения. Значит, что могу еще сказать? Ну, на сегодняшний момент инструмент, который имеется, он не совсем должным образом работает по причине того, что отсутствует у нас геолокация. Вот. Поэтому основные инструменты, которые есть, их невозможно использовать. Но, тем не менее, значит, уже с начала сезона мы говорим о том, что у нас уже заблокировано порядка 170 аккаунтов.
7: Угу.
8: Вот. Значит, наложено штрафов порядка 335. Значит, из них у нас идет за неправильную парковку, значит, штраф за выезд за границы проката, но это у них внутренний, да. Угу. Вот. Один штраф за поездку вдвоем.
7: Вот. Но... А как фиксируется?
8: Фиксируется, но опять это пока визуально. Угу. Вот, визуально, ввиду того, что еще раз говорю, ограниченный интернет, ограниченное позиционирование, то есть это пока идет вот именно визуально. Угу. Вот. 7 штрафов за имущество, 3 штрафа за использование, 7 несовершеннолетними. Вот. Этот вопрос довольно-таки серьезный, он уже поднимается на федеральном уровне. Сейчас Минцифры выходит с предложением рассмотреть возможность верификации через портал госуслуг.
7: Угу.
8: Значит, пилотные проекты уже в Москве через ID Москвича, значит, они уже запустили. Свой результат имеет место быть. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних сократились. И прям довольно-таки серьезно сократились. Вот. Поэтому на сегодняшний момент сейчас рассматривается как бы дальнейшее масштабирование этих проектов на территории там, Санкт-Петербурга, Казани. Mm-hmm. Вот. Ну, я думаю, мы к этому процессу тоже будем подключаться.
7: А вот, допустим, опыт той же самой Москвы, о чем я в том числе рассказывал где-то 2 недели назад, там порядка 400 дорожных камер уже выписывают штрафы самокатчикам, ну, потому что мы с вами сказали, что все арендные, они имеют свои номера. Такая практика, до нее еще далеко, насколько это сложно в техническом плане?
8: Ну, в техническом плане, я так думаю, сложности нет, это больше касается, понимаете, организационного момента. Вот на сегодняшний момент те штрафы, про которые я говорил, это штрафы, которые непосредственно компании предъявляют своим пользователям. Это не административный штраф. Это, еще раз подчеркиваю, это компания, предоставляющая в аренду, они штрафуют. Вот. У них, безусловно, нету камер. Вот.
7: Ну, поэтому... доступа к ним, как минимум.
8: Ну, нету и доступа к ним,
7: и нету и камер своих.
8: Да, ну, да. Да. Поэтому, еще раз подчеркиваю, они сейчас используют, ну, в большей части, наверное, визуальный контроль. Вот. Ну, и когда работает, есть мобильный интернет, но с использованием мобильного интернета те инструменты, которые я говорил, они используют.
0: Ну, граждане, у кого есть приложение, они также могут зайти на сайт прокатной организации и оставить там обращение, что вот в тот-то момент по такому-то адресу, с таким-то номером или QR-кодом нарушал водитель, перевозил там пассажира или пересекал дорогу не по пешеходному переходу. Также вот эти обращения не рассматривают и привлекают к ответственности.
7: Ну да, ну а, кстати говоря, о практике московской по поводу камер, там тоже в чем фишка, там езда вдвоем, по зебре, в общем, все возможные нарушения, но также данные передаются именно операторам, и операторы уже принимают решение блокировать, штрафовать и так далее и тому подобное. Ну да ладно, это...
0: Хороший опыт.
7: Да, нет, это
0: чтобы
7: да.
0: Перенять, конечно,
8: камер, на самом деле, да, имеет место быть, у нас как бы безопасный город, большое количество камер уже на территории городского округа. Тем более, что касается людных мест, везде практически есть и на остановках. Вот. Но использовать вот на сегодняшний момент, ну, посмотрим сейчас практику, безусловно.
7: А вот если ну, говорить о перспективе того, что это как-то все должно устаканиться, ну, в любом случае, что-то новое, всегда вот такие моменты бывают, когда мы привыкаем, система как-то привыкает
0: люди
7: к этому.
0: Люди привыкают. Подрастающее поколение надо воспитывать.
7: Да.
0: Проводим занятия как раз
7: и в школу. Меняется восприятие, да. Вот... Что, в чем проблема? Проблема в том, что не понимают ответственности, не понимают опасности, не ударило еще, допустим, рублем. Хотя, мне кажется, это очень эффективно.
0: Но пока только приходит понятие. Вот, например, 2023 год, когда средства индивидуальной мобильности были приравнены к транспортным средствам, приходишь на занятия даже к студентам и спрашиваешь, что такое средство индивидуальной мобильности? тишина. Сейчас приходят, все уже знают, уже приходит знание того, что, какие правила они должны соблюдать, где они должны передвигаться, что приоритет при движении по тротуару у пешеходов, а не у водителей самоката. Также уже знают, что ответственности, к ответственности привлекают водители электросамокатов за то, что они нарушают, там, вдвоем переезжают по пешеходному переходу, не спешившись. То есть это уже понятие есть. То есть уже, как казалось бы, все прошло 2.5 года, да, а уже большой шаг вперед.
7: То есть мы говорим сейчас о том, что штрафы большие пока не нужны, да?
8: Я бы сказал, здесь самое важное – необратимость наказания. То есть человек, который нарушает, должен понимать, что он будет наказан. Это вот принципиально. Вот. Но должно какое-то пройти время, чтобы человек понял, что его нарушения не пройдут незамеченными. Вот это вот основное. Это во всех нарушениях, будь то там транспортные средства.
0: Чтобы не будут безнаказанные его действия.
8: Да, вот если помните, буквально еще 5 лет назад все ездили не с пристегнутыми ремнями. Если обратите внимание, сейчас все сейчас ремни пристегивают.
7: Ну, за некоторым исключением.
8: Это исключение именно.
0: И то, когда раз штраф придет, письмо счастья, два придет, и уже на третий раз человек подумает, что...
8: То есть, здесь даже не сумма важна, а вот необратимость. Чтобы четко понимать, что вот, да, раз, два, три, четыре, ну, даже пускай по 200 рублей, но 4-5 раз это уже ощутимо.
7: Ну да, ну да.
0: Тем более, представители прокатных компаний, они, получается, например, за мелкое там нарушение, первое нарушение, там штраф выпишут 500 рублей, следующее уже будет 1000 рублей, потом даже 5000, и блокировка аккаунта. Уже каждый человек задумается.
7: Ну, это не первый раз сегодня говорим о компаниях. Понятное дело, что без них бы всего этого не было. А насколько они идут навстречу вот как раз в работе над... и правилами, и поведением, и вообще, в принципе, на условия, так скажем, города?
8: Ну, давайте так скажу. Взаимоотношения имеют место быть. То есть, мы на постоянной основе с ними встречаемся, проводим рабочие совещания. Значит, сегодня, может быть, ну, так совпало, да, у нас было рабочее совещание, мы разбирали, как у нас прошло празднование великого праздника Дня Победы. Было несколько случаев, когда на проспекте Революции в момент массовых мероприятий, значит, были замечены прокатные самокаты. Причем были даже замечены не то, что там сторонними, даже сами представители компании вот это отметили.
7: Вот а сегодня... их там быть не должно было.
8: Конечно, то есть на таких мероприятиях с большим количеством людей, с массовым, да, вот, нахождение там их просто физически не должно быть. Вот. И такая возможность есть. Они их ограничивают, причем ограничивают путем, скажем так, механическим. Вот. Они-то не могут попасть. Но, к сожалению, вот исключение. Вот, как сегодня будет разбирали мы, из 10 самокатов один поехал. Почему? Потому что, опять-таки, при работе РЭП, значит, произошло некое смещение. Вот, он все вроде в зоне, этот самокат оказался в зоне. Хотя он стал на проспекте, но он оказался в зоне, там, где можно ездить. И у него все, двигатель включился, он поехал. Вот. Ну, здесь два способа, каким можно это ограничить. Ну, либо запрет полный вообще на отключение. Мы, кстати, при праздновании 80-летия так и делали. Мы из центральной части их вывозили полностью. Вот. Ну, там было проще, там были рампы, и сложнее было все-таки. В этом году, ввиду того, что мероприятия там проводили, не так было организовано с точки зрения ограждения, вот, там стояли блоки, но рампы, если вы видели, там отсутствовали, вот, то такая возможность у них появилась. И вот люди, которые, зная, подчеркиваю, зная, что здесь двигаться нельзя, все-таки решили попробовать и... проскочили. Так вот, возвращаясь, два момента. Либо блокировать полностью весь город. Вот, ну, предложение со стороны компании кикшеринговых было следующее. У них есть сотрудники, которые занимаются расстановкой. И вот на момент этих праздничных мероприятий они будут в местах большого скопления людей, в местах проведения этих мероприятий, они будут дежурить. Вот. Правильно подметили, что имеются уже и номера. Значит, у вас возможность у этих сотрудников компании, во-первых, блокировать это транспортное средство, причем дистанционно. Вот, то есть, визуально увидели, едет, они его могут заблокировать. И потом, значит, соответственно, применить к нему штраф, вот о чем мы и говорили, да, путем там, вплоть до блокировки аккаунта. Вот. Попробуем ближайшие мероприятия. У нас планируют сейчас День России. Ну,
0: также да, проводят да, они да. совместно с сухозавтоинспекцией, занятия со студентами, колледжи, вузы, школа безопасного вождения. То есть они привозят электросамокаты, проводим мы совместные лекции, как безопасно ездить. Кто-то пробует, может быть, первый раз, потому что все равно это популярное средство передвижения. И как бы дети должны быть готовы к тому, что в любой момент, да, когда там в приложении написано 18+, исполнится им 18 лет, да, можно будет завести свой аккаунт. Да, да, да, да. Но все равно, прежде чем даже к этому приступить, уже нужно понимание, как управлять им, какие нюансы есть, как безопасно кататься, как тормозить, как объезжать препятствия. Вот этот опыт, навыки, они все равно должны быть. Не так просто, многие думают, ошибочно полагают, стал на электросамокат и сразу поехал. А как же? То же самое, как на велосипеде. В детстве всех учили, да, нужно учить не только крутить педали, да, чтобы не упасть, но и объезжать препятствия, затормозить вдруг. Кошка, собака выбежала, вовремя затормозить и так, чтобы это было безопасно. Уметь выбирать безопасный скоростной режим на той или иной дороге.
7: Ну да, но учитывая, мне кажется, скорость и возможности для маневрирования...

0: мощности, в принципе, быть как неплохого, неплохой мотоцикл, я бы даже сказал, да, только вот на электротяге. А с ними как поступать? Вот эти...
1: Сотрудники госавтоинспекции на постоянной основе ежедневно, да, с выездом даже первого электросамоката проводят профилактическую работу. Если видят, что водитель допускает нарушение, да, правил дорожного движения, там, переезжает дорогу, не спешившись, например, по пешеходному переходу. Или, например, остановили сотрудника госавтоинспекции, видят, что у него, получается, электросамокат мощностью более 250 ватт, да, и на это уже требуется водительское удостоверение. Угу. То есть на все эти нюансы сотрудники обращают внимание, привлекают к ответственности. Водители, то есть отсутствие водительского удостоверения. Соответственно, прав нет, а транспортное средство на эвакуатор и на штрафстоянку, и потом уже придется предъявлять документацию, чтобы, получается, со специализированной стоянки транспортное средство забрать.
0: А насколько верна информация, что вот с 1 сентября этого года надо будет ставить, регистрировать буквально даже в 10-дневный срок вот свои самокаты, которые ты приобретаешь для себя, если они...
1: Ну, я думаю, будут официальные публикации, и тогда мы все
0: просто об это еще 23-24 год, насколько я помню, все это разрабатывалось. Ну,
1: понимаете, когда будет, получается, изменение в правилах дорожного движения, об этом во всеуслышание заявят во всех средствах массовой информации, мы с вами это в точности узнаем. А предположение то же самое, как опасное вождение. Да, понятие есть, а штрафов еще нет. Так что будем ждать.
0: Штрафов до сих пор нет, я бы сказал, да. Потому что сколько таких вот... Ну, кстати, шашечников меньше стало, по большому счету.
2: Плотность потока просто.
0: А может быть, да, из-за этого, а не потому, что кто-то там чего-то испугался.
2: Есть еще, да.
1: Просто у нас вот за минувший, истекший период текущего года к ответственности было привлечено 153 водителя средств индивидуальной мобильности. Как сотрудникам госавтоинспекции, которые несут на патрульных автомобилях, но в том числе и не забываем, что мотогруппа выехала и ежедневно патрулирует улицы города, не только магистральные, но и отдаленные районы, в том числе идет отработка и районов области, где там тоже достаточно таких средств передвижения, да, и в том числе выявляют и несовершеннолетних водителей.
0: Ну, а вам это поможет сотрудникам госавтоинспекции, если, допустим, на самокаты повесят какие-то...
1: Почему? Например, мотоцикл, да, мощный, да, транспортное средство, подлежит регистрации. Я считаю, что и средство индивидуальной мобильности, тоже, да, мощное, должно подлежать регистрации.
0: Без исключения. Ну, тогда ждем. Говорят, изменения наступят. Мне кажется, там проблема с страховщиками.
2: Ну, потому что... Здесь, знаете, как интересную фразу сегодня услышал, правовой полумрак. Вот сейчас именно данное направление, да, находится в правовом полумраке. Почему? Потому что еще, значит, не отрегулировано ни на федеральном уровне. То есть, если есть понимание, то там нет ответственности. Вот эти вещи, ну, на сегодняшний момент не позволяют подходить к этому вопросу вот более детально, вот, разбирать ее, что называется, на части.
0: Но полумрак – это уже лучше. Значит, есть свет в конце туннеля.
1: Да. В любом случае, мы должны начать с себя. Например, родителям должны объяснять своим детям, да, как управлять этим транспортным средством, что за это предусмотрена ответственность, если нарушать. Покупая тоже ребенку средства индивидуальной мобильности, обсуждать маршруты для безопасного катания, приобретать средства пассивной безопасности, чтобы ребенок мог, ну, не попасть в дорожно-транспортное происшествие, даже в случае падения не получить серьезные травмы.
0: Ну, что-то подскажет, что в 90% случаев так и происходит, а вот другое дело, насколько пользуются этими советами молодежь.
1: Еще бы родители смотрели, когда карточки дети берут и заводят эти аккаунты. И это катаются 15-летние, 13-летние на прокатных самокатах.
0: Да и
1: поэтому проводим родительские собрания и разъясняем родителям, чтобы они за своими детьми лучше смотрели, контролировали.
0: А вот если рублем, тогда сразу все по-другому будет.
2: Самое эффективное.
0: Самый
2: эффективный момент.
0: 18:32 в столице Черноземья. На сегодня мы завершаем. Старший государственный инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела госавтоинспекции УМВД России по Воронежу капитан полиции Анит Параняева была сегодня в студии. Сибири, а также заместитель руководителя управления транспорта администрации в Воронеже Геннадий Боев. Спасибо огромное, что вечером заглянули к нам в прямой эфир.

0: Ну что ж, будем работать сообща над повышением, так скажем, вот нашей...
1: Общей культуры.
0: Общей культуры вождения средств индивидуальной мобильности. Спасибо вам, дорогие друзья, что были с нами в рамках программы «Тема дня». Все, до завтра. Короткая рабочая неделя подходит к своему логическому завершению. Завтра поговорим об введениях новых законов, которые заработали в мае. Вы думали, мы забыли на фоне праздников? Нет. Все помним, все обязательно озвучим. Счастливо, пока.
2: Наше радио. Так звучит наше. Наша реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК Ева. Санкт-Петербург. ОГРН 1207. 8507-21. 16+.
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка «Зимани» косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. «Зимани» уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
9: Как сделать жизнь в наших городах более комфортной? Никто не знает об этом лучше тех, кто делает эти изменения реальными. Слушайте завтра утром в 10 часов. Интервью в рамках рубрики «Пространство для жизни». Эксперт национального проекта «Инфраструктура для жизни» ответит на вопросы в утреннем шоу и расскажет, какой вклад в благоустройство своих городов может сделать каждый из вас. Следите за эфиром, чтобы узнать больше.
10: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт «Райоби». И сверлит, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
10: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: «Сектор Газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и Шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Леприконсы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» завтра на РЕН-ТВ.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
14: Наши новости.
15: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Без малого 75 тысяч жителей Воронежской области уже приняли участие во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в социальных сетях. Голосование проводится в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды и нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по решению президента при поддержке «Единой России». Жители выбирают из 39 проектов и в 11 муниципалитетах – Боброве, Борисоглебске, Бутурлиновке, Лисках, Острогожске, Павловске, Россоши, Семилуках, Нововоронеже и Новоусмане. Голосование продлится до 12 июня. Проголосовать может каждый житель старше 14 лет. В Воронеже стартовал финал Кубка России по информационной безопасности, собравший 18 команд программистов из 12 регионов, включая Донецкую Народную Республику. На торжественном открытии учеников приветствовали заместитель председателя правительства области Артем Верховцев, министр цифрового развития Денис Волков, мэр Сергей Петрин. Артем Верховцев зачитал обращение губернатора Александра Гусева, который подчеркнул, что цифровой фронт стал одним из важнейших линий защиты Родины и пожелал участникам искреннего стремления приносить пользу родной стране. Главная особенность соревнований – единая сюжетная легенда. Команда выступает в роли ордена киберщита, решая задачи по поиску уязвимостей и анализу систем. Инспекция Госстройнадзора и Воронежское отделение Сбера заключили соглашение о развитии строительной отрасли. Об этом сообщили в региональном правительстве. Документ подписали замруководителя инспекции Александр Федорищев и зам управляющего отделением Сбербанка Павел Беляев. Стороны планируют проводить совместные мероприятия с застройщиками по использованию эскроу-счетов, организовывать программы повышения финансовой грамотности участников рынка недвижимости. Цель – совершенствование жилищного строительства и современный ввод объектов. Чемпионат России по автокроссу пройдет в Воронеже при поддержке партии «Единая Россия». Главное автоспортивное событие весны состоится 17 мая на стадионе «Воронеж-Ринг». В состязаниях примут участие более 80 пилотов из разных городов страны. Как титулованные спортсмены с богатым опытом, так и начинающие гонщики, делающие только первые шаги в профессиональном автоспорте. Зрители ожидают напряженная борьба на сложной грунтовой трассе, эффектные обгоны, тактика и мастерство пилотов. Помимо гона, гостей ждет насыщенная развлекательная программа и тест-драйвы. Завершит мероприятие выступление кавер-группы «Виа Василек». Старт мероприятия запланирован на 11 утра. Ночью дежурными силами ПВО над Воронежем были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Александр Гусев. Исходя из оперативной обстановки, непосредственная угроза удара БПЛА в городе не объявлялась. Это были новости региона.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 21 градус, ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
4: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 24 мая в фирменных магазинах Агроэко купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от Агроэко с насыщенным мясным вкусом – прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
5: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
6: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
7: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
8: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
10: Кому из воронежцев положена новая семейная налоговая выплата? Театральный поезд привезет в Воронеж спектакли из соседних регионов. Найден простой способ снизить плату за мобильную связь в 2 раза. Какие болезни лечат воронежские санатории и как попасть туда бесплатно? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
11: Аудитория 12+.
12: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
13: В Забайкале действуют сотни очагов.
12: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
14: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
15: «Наше радио».

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Трем российским регионам направят 2 миллиарда рублей на восстановление дорог после паводка. Деньги получат Забайкальский край, Омская и Оренбургская области, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Он отметил, что от паводка пострадали трассы регионального, межмуниципального и местного значения, которыми пользуются практически круглосуточно. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. По словам Мишустина, ранее правительство уже направило в три региона средства для компенсации расходов на восстановление и ремонт жилья. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не собирается портить отношения с Россией. По его словам, высказывания об эскалации и напряжении между странами – дешевые провокации оппозиции. Этого не произойдет, во-первых, потому что спорить с Россией – это не наш масштаб, мы маленькая скромная страна, а во-вторых, мы являемся полноправным членом Евразийского экономического союза, сказал Пашинян журналистам. Оппозиционеры последние недели обвиняли армянское правительство в ухудшении отношений с Россией. Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект об увеличении лимита сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Поправки в Трудовой кодекс были внесены правительством. HR-эксперт Зулия Лайкова пояснила НСН, что это позволит не создавать дополнительные рабочие места.
3: Особенно это у нас касается обрабатывающего производства, строительства, торговли, транспортировка, хранения, потому что у нас уже по оценке Минэкономразвития есть проблемы с закрытием свыше 100 тысяч вакансий. В том числе мы сюда и оборонную промышленность, да, ВПК смотрим. Но предприятия, которые носят сезонный характер работы, это проектные какие-то конкретные проекты на определенное время.
2: Согласно закону, сверхурочная работа по-прежнему будет оплачиваться в повышенном размере. Депутаты Госдумы предложили ввести налоговый вычет на расходы на свадьбу. Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство, передает РИА Новости. Вычет предлагается предоставлять однократно, только в связи с регистрацией брака, в размере фактических расходов, но не более 400 тысяч рублей на двоих. Расходы должны быть подтверждены документами и относиться к перечню, который утвердит Минфин совместно с Минтрудом. И сумма вычета предлагается исключить расходы на алкоголь. Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов пересел с «Мерседеса» на «Ладу». Он уехал со съезда Союза машиностроителей на российском автомобиле вместо немецкой машины, на которой он в марте уезжал со съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Видео, на котором глава автоконцерна садится в седан «Лада Аура», когда покидает съезд «Союз Маши», проходящий в Национальном центре «Россия», опубликовал телеграм-канал «Юнашев Лайф». Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Добрый вечер, друзья.
1: Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу, который будет для вас выгодным.
2: И плодовым, да, ты все верно говоришь.
1: У нас есть два билета на концерт группы «Чайф». Концерт состоится 25 июня в саду «Эрмитаж» и будет посвящен дню рождения Владимира Шахрина. Два билета на «Чайфов», ребята, готовы отдать вам.
2: На летний концерт сходить. Это ж так здорово.
1: Да. Просто так традиционно не отдаем. Хочется с вами о чем-то пообщаться. Дело в том, что мы с напарником знаем, что подавляющее большинство из тех, кто слушает десятибалльное шоу, являются копатычами. У вас есть приусадебные участки, у вас есть огороды, дачи, фазенды, как угодно это можно
2: называть.
1: Подоконники, да. И хочу, знаете, ребят, задать вам один такой вопрос. Это было, по-моему... Ух ты, а я и забыл, кто это. Ну, в общем...
2: Да неважно.
1: В оригинале... Суть. В оригинале эта крылатая строчка звучала так, как... Как дошла ты до жизни такой? Угу. Просто, ребят, ну, для того, чтобы... Ну, мы же все не рождаемся вот это... С желанием копать гряды. И сажать в теплицах огурцы, морковь, что там...
2: Нет, ты знаешь, я тебе так скажу, что первую часть жизни человек делает это из-под палки, даже если у них, ну, вот, семейная, да, такая история.
1: А вторую
2: есть.
1: По инерции, что ли?
2: А потом идет очень-очень классный период, когда ты от этого всего освобожден надолго. Да. А потом в какой-то период тебя самого начинает тянуть к земле, потому что...
1: То есть это не шутка, что к земельке тянет.
2: Нет,
1: с возрастом.
2: Не шутка, но даже если ты стал задумываться о даче.
1: Это правда, ребята.
2: Там я могу тебе объяснить, в чем дело. На самом деле это очень все просто. Потому что когда ты занимаешься на своем дворе какими-то... Да неважно, вырастет все это в конце концов или нет. Ты очень... Тебе комфортно, спокойно, и это такое некое само...
1: Самоистязание.
2: Ну нет, вот как раз нет. Нет, вот как раз нет. Мне кажется, что человек от этого получает удовольствие. И включаются всевозможные вот эти эндорфины, которые тянут его каждые выходные на дачу.
1: В общем, ребят, про что хочется поговорить? Поговорить с вами хочется как со взрослыми людьми. Как случилось так, что вы вдруг почувствовали в себе вот эту вот тягу к земельке? Я просто не знаю, что может быть, я не знаю как, но я реально вот на пороге полувекового юбилея начал посматривать, а почем дачку можно прикупить? Пока что только посматриваю, ребят, но чувствую, что я не просто так смотрю.
2: Ребят, советы напарнику не давайте, он даже мои советы слушать не хочет.
1: Не, я должен пройти этот путь сам, и мне, я не могу понять, что меня вдруг туда, как песня-то на маленьком плоту. Мне не дано понять, что вдруг со мною стало. Я не понимаю, что вдруг со мной, почему.
2: Ты аккуратнее, там вообще песня не очень так.
1: Почему?
2: Ну, ты вспомни там текст. Ну, там дачи нет.
1: Там дачи нет, да. На маленьком плоту.
2: Так
1: сквозь
2: и будет.
1: Бури...
2: Вот, поэтому нужна дачка.
1: Вот, поэтому, ребят, хотим поинтересоваться,
2: да, хорошая тема.
1: А как в вашей жизни случилось так, что вы вдруг стали копатычем? Что у вас появилась дача, что у вас появилось приусадебное хозяйство, может, досталось по наследству. Может, вы сами как-то сидели... А что-то у нас дачи нет. В общем, пишите, как в вашем случае это все происходило через сайт наш.ру, через наших ботов, а автору одного из сообщений мы отдадим обещанные билеты.
0: Реклама на 107 FM.

0: цветы обтор.
1: Воронеж. 20-летие октября 92. Телефон 242-22-22. Московский проспект 82. Телефон 299-00-50.
2: Внимание! В садовом центре Диантус рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж. Карпинского 39А. Телефон 202-04-10.
3: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
4: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически. Окрашивание. Детский зал с мультиками. Уход за лицом. Маникюр и педикюр. Солярий. Воронеж. «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы у вас поинтересовались, ребята, как так случилось, что вы вдруг стали Копатычем?
2: Привет нашим. Родилась в сельской местности, в детстве напахалась добровольно-принудительно в огороде, стала взрослой, решила, что огород садить никогда не буду. Так и стало. И вот я, теперь девушка 41 года, с ветром в голове, выучилась на категорию А, в прошлом году купила байк, мне, собственно, 41, не до огородных дел, а в этом году ого-го. Решила впервые посадить рассаду петунии. И ведь она, зараза, вся взошла. Теперь придется делать клумбы, подозреваю, пенсия подкрадывается.
1: Да, а там и гряды. Напарники, привет. Почти 20 лет назад решили, что хотим отдыхать на природе, пить свою вкусняшку с комфортом и условно бесплатно. Поэтому купили дачу.
2: Понятно, абсолютно. Добрый вечер, короли у меня все городские. Не участвовала во всем этом никогда, но вот случилось. Поздновато, конечно. А может и вовремя, 50+, и понеслось. Вот даже из семечек вырастили землянику ремонтантную, а в выходные повезу на даченьку любимую пересаживать.
1: Привет, короли. А я возле своей старенькой пятиэтажки стал выходить вечерами, копать, сажать что-то, покупать на Авито кусты, саженцы. Сначала у виска крутили. Сейчас уже 7 лет прошло, соседи привозят с дач саженцы, цветы, кусты. Дом утопает в зелени.
2: Слушайте, у нас вот в московском дворе точно так же получилось. Как-то все оказались такими, не то что любителями копать, но когда поняли, что можно, может быть красиво, все с удовольствием выходят там что-то подсадить. Ну, да, ну не, это не какая-то красота, но кустики сажают.
1: Не тянет, господа. Вот не тянет, полтинник на горизонте. Хочу дом, квадрик хранить, мотоцикл и гонять в дальнюю даль по бездорожью. А вот эти вот все огурцы, помидоры, корнеплоды не хочу. Детство, вот, какое-то до сих пор не отпускает.
2: Я вам так скажу.
1: Как кроты все лето. Чур меня, чур. Только от безысходности. Вот тогда все совсем кранты приспичат, когда цены как улетят. Вот тогда, да, буду копаться.
2: Не зарекайтесь. Это приходит мгновенно. Добрый вечер, господа ведущие. У меня тяга к земельному участку появилась несколько лет назад. Размножение растений очень увлекательное занятие. Люблю копаться в земле, пересаживать, черенковать, наблюдать за процессом интересно. 3 года назад поступила на заочку. Я будущий агроном, а мне уже 41, Катя из Вязников нам пишет.
1: Здравствуйте, мужчины. Родилась в доме и жить хочу в доме. Приобрела участок в коттеджном поселке. Капитального дома пока нет, но есть милое летнее бунгало. С сентября с кошками живем в нем. Вот, привет нам от Татьяны.
2: 1993 год. Отец работает на шахте, задерживает зарплату. 2 года жили на подножном корме. Все это выросло на огороде, являлось либо рационом, либо источником пополнения бюджета. За 2 года в мозгу сформировалось, что работа на огороде – это не только источник пропитания, но и медитация. Вот я вам точно скажу. Это так и есть. Последнее слово — медитация. Оно, мне кажется, прекрасно здесь подходит.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
2: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
1: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui Moly.
6: Группа Йорк Шоу выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йоп-шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
7: Информационная продукция 18+.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
9: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Как вы стали Копатычем? Ваша история, ребят.
2: Привет, ведущие. Я очень долго шла к этой мечте. Все никак не получалось собрать нужную сумму. Сейчас уже 4 года живем в собственном доме и на земле в 3 километрах от города. Не жалею. Сейчас слушаю вас и копаю. Ты кайфуешь от того, что ты можешь ходить босиком по России, слушать соловьев, балдеть от свободы и пространства. Муж изначально собирался в пятницу ночевать в квартире, а в выходные, но теперь не выезжает. Обожает курить на крыльце, в труселях и куртке. Кстати, ребят, курение вредно, Минздрав предупреждает.
1: Это правда. И вот таким а-ля кроксы что-то такое на ногах должно быть.
2: Нет, не кроксы. А они должны быть садовыми кроксами.
1: Да. Салют, Наша. С детства была истинно городским жителем. Вышла замуж, спонтанно купили землю, построили дом. Пошли дети, посадила ягодку. От огорода продолжала зарекаться. А когда лежала в больнице с обеими дочками, муж с соседями за кружечкой, первый, второй, третий, сговорились, купили на всех теплицы. Без меня меня женили. Теперь даже получаю удовольствие от выращивания огурчиков, ароматных помидоров. Иногда экспериментирую с арбузами.
2: Ничего себе. Ёлки-палки, медитация. Так у меня бабушка, оказывается, гуру медитации.
1: Черный пояс.
2: Да, она всю эту по фэншую, по всем огородам развозила нас, как коней напрягала. Mm-hmm. Фасоль один год уродилась. Так начали ее собирать, заставляли потом чистить. Потом не пропало, ни штучки не поели, жучками мы стали. Вот так вот.
1: Когда я был молодым, были интересы потусить, пообщаться со своими ровесниками. Это закончилось, начались трудовые будни. И тусовки во дворах отошли. Потихоньку потянуло отдохнуть на бабушкину дачу. Отдохнул и захотелось что-то сделать. В итоге все снес, построил новый дом, грядки. Андрей, 50 лет.
2: Да. Привет, Наша. 9 лет назад решил кардинально поменять все в жизни. Купил дом и небольшой участок. Переехал, квартиру сдаю, дача — это спасение. Город выматывал, а дача стала местом, где можно выдохнуть, забыть о суете и побыть с самим собой наедине. Золотые слова, потому что горожанину побыть с самим собой наедине очень тяжело.
1: Ой, я вас умоляю. Привет, вечерники. Вот жил я, не то жил в квартире. Ездил за город к теще и тестю на их фазенду. На все готовое. И тут тесть говорит: а хочешь? Подарю. Ну, я и согласился. Теперь они приезжают к нам на шашлыки и научили, и как теплицы ставить, и как квас правильно делать. И заиграла жизнь новыми красками. Это не жизнь, это квас заиграл.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И истории ваши, как вы стали копатычами.
2: А вы королям это нам с тобой.
1: Здрасте.
2: Купил дом, 800 участок, жил в квартире. Приходилось все, до всего доходить самому. Копаюсь, еще и сад. Тоже надо обрабатывать от вредителей. 12 косочковых гранат, хурма. Пишет нам Владимир из Евпатории. Владимир, в Евпатории палку ткнешь, черенок, она растет.
1: Да. О даче мечтала всегда. Обожаю копаться в земле. У меня рука легкая. Всегда интересно, что получается, вырастет и получится ли вообще. Дача в 15 километрах от города, в лесу. Дороги нет, фиг доберешься. Зато тишина, покой, птички поют, природа, закачаешься. Отдыхаю на даче душой и перезагружаюсь после тяжелой недели в городе.
2: Добрый вечер. Напарники, все в точности, как сказали. В детстве думала, когда же это закончится. Когда родилась дочь, жили в съемном доме, жутко понравилось. И понеслось, а почему бы не посадить зелень, ягодки для ребенка, теперь без земли никуда, зимой огурцы на подоконнике, на даче в основном газон, ну и без культурных посадок никуда, цветочки высокие, грядки с минимальными посадками, в общем, копание в удовольствие.
1: Очень близкие родственники купили дачу, сначала сажали минимум, лучок, там редисочку, зелень, постепенно появилась клубника, потом стали сажать несколько грядок картошки, потом появились постепенно две теплицы, ну и дальше понеслось.
2: Хотите?
1: Завтра сажаем картошку, Алексей.
2: Хотите сказать, что скажу, что будет в такой недалекой перспективе. Грядки начнут сокращаться, а потом появится газон.
1: А вот, да, давай выберем кого-нибудь победителя, Андрей. Кому
2: давай генератор запускать. Не любишь ты круглые числа. Пусть будет 56 сверху. Вот
1: 56.
2: Так вот. Да.
1: Я родился в деревне, вырос в деревне, живу в деревне, а супруга коренная москвичка. Uh-huh. Сказала, нафиг эту Москву, завели хозяйство. Ведущие, приезжайте ко мне, банька, вот это вот все. Ах, спасибо.
2: Заманчиво.
1: Билеты на чай вам достаются. И заметьте, это не за баньку, а просто потому, что вам повезло сегодня. Все, ребят, короли вечернего радиоэфира прощаются с вами. Благодарят за компанию. Традиционно всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
2: Некоторым жмем руку крепко, некоторым нежно и отправляемся в свое волшебное замкадье.
1: Завтра услышимся, как обычно, после 16:00.
2: Пока, ребята.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
3: Реклама на 107FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
5: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер южный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
6: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца». Предложение действует, пока продукция есть наличие. Продукция и ее стоимость на dodopizza.ru и в пиццерии. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-01-18-44. Сыктывкар.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усл даут. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Neo Classic Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей. 20 мая. Филармония. 6+.
3: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
5: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
6: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза нет в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза нет. Здоровые ноги украшают.
7: ООО «Варикоза нет центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

И нас с тобой здесь.

0: наше радио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Без малого 75 тысяч жителей Воронежской области уже приняли участие во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в социальных сетях. Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по решению президента при поддержке партии «Единая Россия». Жители выбирают из 39 проектов в 11 муниципалитетах: Боброве, Борисоглебске, Бутурлинов, Килисках, Острогожске, Павловске, Россоши, Семилуках, Нововоронеже и Новой Усмане. Голосование продлится до 12 июня. Проголосовать может каждый житель старше 14 лет. В Воронеже стартовал финал Кубка России по информационной безопасности, собравший 18 команд программистов из 12 регионов, включая Донецкую Народную Республику. На торжественном открытии участников приветствовали зампредседателя правительства области Артем Верховцев, министр цифрового развития Денис Волков, мэр Сергей Петрин. Главная особенность соревнований – единая сюжетная легенда. Команда выступает в роли ордена киберщита, решая задачи по поиску уязвимости и анализу систем. Инспекция госстройнадзора и Воронежское отделение Сбера заключили соглашение о развитии строительной отрасли. Об этом сообщили в региональном правительстве. Документ подписали замруководителя инспекции Александр Федорищев и замуправляющего отделением Сбербанка Павел Беляев. Стороны планируют проводить совместные мероприятия с застройщиками по использованию эскроу-счетов, организовывать программы повышения финансовой грамотности участников рынка недвижимости. Цель – совершенствование жилищного строительства и своевременный ввод объектов. Министр лесного хозяйства Вячеслав Арабинский в ходе пресс-конференции рассказал о подготовке к пожароопасному сезону. Он пояснил, что с 1 апреля силы и средства приведены в готовность, но особый противопожарный режим вводится точечно там, где высокий класс опасности. Так, в Калачеевском и Богучарском районах из-за 4 класса уже действуют особые меры. С начала сезона лесных пожаров не зафиксировано, но специалисты более 20 раз выезжали на угрозы перехода ландшафтных палов на леса. В прошлом году к середине мая уже было 2 лесных пожара. Ситуацию сейчас удается удерживать благодаря погоде и профилактике. В Воронеже 25 мая впервые покажут документально-театральный спектакль «Народная история. Непокоренный Курск». В постановке вместе с профессиональными актерами на сцену выходят реальные жители приграничных районов Курской области. Участники СВО, вынужденные переселенцы, волонтеры, врачи, матери и дети, пережившие вооруженное вторжение в августе 2024-го. Спектакль соединяет подлинные истории двух эпох, очевидцев Курской битвы с 1943 года и современных героев. За год существования постановку увидели более 11 тысяч зрителей. Проект удостоен благодарности Министерства Российской Федерации. Вход свободный. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» — это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
3: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
4: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 24 мая в фирменных магазинах «Агроэко» купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от «Агроэко» с насыщенным мясным вкусом – прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
5: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
6: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707. Код города 473.
0: Так звучит «Наше».

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Наша. Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка «Зимани» косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. «Зимани» уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наши новости.
6: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Без малого 75 тысяч жителей Воронежской области уже приняли участие во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в социальных сетях. Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по решению президента при поддержке партии «Единая Россия». Жители выбирают из 39 проектов в 11 муниципалитетах: Боброве, Борисоглебске, Бутурлинов, Килисках, Острогожске, Павловске, Россоши, Семилуках, Нововоронеже и Новой Усмане. Голосование продлится до 12 июня. Проголосовать может каждый житель старше 14 лет. В Воронеже стартовал финал Кубка России по информационной безопасности. Собравший 18 команд программистов из 12 регионов, включая Донецкую Народную Республику, на торжественном открытии участников приветствовали зампредседателя правительства области Артем Верховцев, министр цифрового развития Денис Волков, мэр Сергей Петрин. Главная особенность соревнования – единая сюжетная легенда. Команда выступает в роли ордена киберщита, решая задачи по поиску уязвимости и анализу систем. Инспекция госстройнадзора и Воронежское отделение Сбера заключили соглашение о развитии строительной отрасли. Об этом сообщили в региональном правительстве. Документ подписали замруководителя инспекции Александр Федорищев и замуправляющего отделением Сбербанка Павел Беляев. Стороны планируют проводить совместные мероприятия с застройщиками по использованию эскроу-счетов, организовывать программы повышения финансовой грамотности участников рынка недвижимости. Цель – совершенствование жилищного строительства и своевременный ввод объектов. Министр лесного хозяйства Вячеслав Арабинский в ходе пресс-конференции рассказал о подготовке к пожароопасному сезону. Он пояснил, что с 1 апреля силы и средства приведены в готовность, но особый противопожарный режим вводится точечно там, где высокий класс опасности. Так, в Калачеевском и Богучарском районах из-за 4 класса уже действуют особые меры. С начала сезона лесных пожаров не зафиксировано, но специалисты более 20 раз выезжали на угол.

угрозы перехода ландшафтных палов на леса. В прошлом году к середине мая уже было 2 лесных пожара. Ситуацию сейчас удается удерживать благодаря погоде и профилактике. В Воронеже 25 мая впервые покажут документально-театральный спектакль «Народная история. Непокоренный Курск». В постановке вместе с профессиональными актерами на сцену выходят реальные жители приграничных районов Курской области. Участники СВО, вынужденные переселенцы, волонтеры, врачи, матери и дети, пережившие вооруженное вторжение в августе 2024-го. Спектакль соединяет подлинные истории двух эпох, очевидцев Курской битвы с 1943 года и современных героев. За год существования постановку увидели более 11 тысяч зрителей. Проект удостоен благодарности Министерства Российской Федерации. Вход свободный. Это были новости региона.

0: все, что есть у меня.
1: Наше радио.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.

0: Светы Оптор.
1: Воронеж, Ленинский проспект, 177, телефон 299-0070. Новосибирская, 19, телефон 256-0055.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН» – главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
10: Так звучит наше.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа сама определит, кто будет представлять ее на возможных переговорах с Россией. Ранее президент Владимир Путин предложил на эту роль бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. Мерц отметил, что Европа хочет помочь завершить вооруженный конфликт на Украине как можно скорее, однако он добавил, что диалог требует обоюдного желания. По его словам, именно европейцы решат, кто будет говорить от их имени. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Москва пока не получала ответа Евросоюза по кандидатуре Шрёдера. Два сотрудника Запорожской АЭС получили ранения из-за ударов беспилотников ВСУ. Об этом заявила пресс-служба станции в Телеграме. О состоянии пострадавших не сообщается. Удар БПЛА пришелся на прилегающую к АЭС территорию. Как сообщается в публикации, атака носила множественный характер, что препятствовало оперативной эвакуации пострадавших. Подобные действия создают прямую угрозу жизни и здоровью персонала, работающего на объекте ядерной инфраструктуры, заявили в пресс-службе. Дональд Трамп заявил о намерении Китая закупить 200 самолетов «Боинг». Американская компания хотела продать Пекину 150 лайнеров, а получила заказ на 200. Такие данные президент США раскрыл после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, передает телеканал Fox News. Американский лидер прилетел в Пекин с трехдневным визитом. Трамп также рассказал, что Си Цзиньпин предложил ему помощь в регулировании конфликта с Ираном. Он пообещал, что Пекин не будет поставлять Ирану военную технику. Однако Китай хотел бы продолжать закупать нефть у этой страны. Британские ученые предупредили о влиянии спутников связи на климат Земли. Аппараты насыщают атмосферу большим количеством частиц сажи, которые оказывают охлаждающий эффект на планету, пояснила пресс-служба Университетского колледжа Лондона. Специалисты отметили, что за последние 10 лет на низкую околоземную орбиту было выведено несколько десятков тысяч аппаратов. Началась широкая дискуссия о последствиях запусков для астрономических наблюдений, орбитальной инфраструктуры и всей планеты в целом. В мае турецкие отели прекращают предоставлять скидки, но в этом году будут исключения из-за снижения спроса со стороны европейских туристов, заявил НСН гендиректор Артур Дмитрий Арутюнов.
3: События, которые произошли на Ближнем Востоке, например, вот они привели к чему, что во многих европейских туристических сообществах, там, Министерство по туризму даже, когда они говорят о том, что небезопасно ездить на Ближний Восток, они имеют в виду не только страны Персидского залива, но еще и Турцию и Египет. Поэтому некоторые европейцы стараются в этом году не очень передвигаться в сторону Турции, выбирают какие-то другие альтернативные страны. Поэтому турки видят, что качество бронирования меньше, чем они ожидали. Поэтому некоторые отели тоже идут на такие скидки сезонные.
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Проверено временем.

0: Реклама на 107FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города 473.

0: Показывают ООО-7, ООО-А71 и ООО-А7-Агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 21 градус, ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Украина 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
4: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
6: Кому из воронежцев положена новая семейная налоговая выплата? Театральный поезд привезет в Воронеж спектакли из соседних регионов. Найден простой способ снизить плату за мобильную связь в 2 раза. Какие болезни лечат воронежские санатории и как попасть туда бесплатно? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
5: Аудитория 12+.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: такая, большая и малая.
1: Если счастлив, не говори никому. Счастье любит тишину.
2: Я твоих плеч коснусь, и мы оба косну.
1: Счастье любит тишину.
3: Если счастлив, не говори никому. Счастье любит тишину.
4: Я не подведу и не обману.
5: Счастье любит тишину.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что компания не исключает создание беспилотного автомобиля в будущем. По его словам, весь мир движется в сторону беспилотных технологий, и даже компактные автомобили, которые выпускает АвтоВАЗ, уже оснащены элементами системы помощи водителю, приближающимися к уровню автономности. На съезде Союза машиностроителей замминистра транспорта Дмитрий Зверев сообщил, что по дорогам страны курсирует уже 101 беспилотный грузовик. Бывший глава Роснано Анатолий Чубайс опубликовал заявление против репрессий в Роснано. В нем он раскритиковал уголовные дела в отношении бывших сотрудников госкорпорации и связал эти процессы с политикой нового руководства Роснано. По его словам, общий объем предъявленных исков превысил астрономическую сумму в 25 миллиардов рублей. Чубайс заявил, что новое руководство объявило все затраты по неудавшимся проектам растратой, совершенной группой лиц по предварительному сговору, несмотря на особенности венчурной индустрии. Напомню, сменивший на посту главы компании Чубайса Сергей Куликов в 2022 году просил Генпрокуратуру проверить деятельность компании при предыдущем руководстве. Суд Москвы отправил под домашний арест музыкального директора певицы Линды Михаила Кувшинова по уголовному делу о мошенничестве с авторскими правами на песни. Сам фигурант вину не признает. Отвечая на вопросы журналистов о претензиях продюсера Максима Фадеева, Кувшинов сказал, что ни разу не слышал от него никаких вопросов за все прошедшие годы. В уголовном деле речь идет о хищении авторских прав на произведение композитора и музыкального продюсера Максима Фадеева. С 11 мая в силу вступило соглашение об отмене виз между Россией и Саудовской Аравией. Теперь россияне могут свободно въезжать в королевство. В течение календарного года они смогут находиться там до 90 дней. Коммерческий директор тест-тур Васкан Арзуманов заявил НСН, что это направление выше среднего ценового сегмента. Полноценная поездка с качественным размещением в среднем обходится примерно от 350-450 тысяч рублей на двоих с перелетом. Рестораны подняли цены на 10-15% из-за дорогой рыбы, при этом мясо тоже начало дорожать, рассказал НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.
3: И в 2025 году был рост, и в 2026 году этот рост, к сожалению, продолжился. Если раньше нам объясняли, что доллар высокий, и поэтому цены растут, то сейчас при низком долларе непонятно, откуда вот это повышение цен постоянно берется. Вроде с логистикой ничего такого серьезного не поменялось. Как рестораны справляются? Ну, как, повышают цены, тут вариантов нет, потому что рестораны и так стали сегодня низкомаржинальные. Очень высокая стоимость труда, высокие налоги. Все это так или иначе действует на рестораны. Кроме того, у нас в ресторанной отрасли спад, у нас стало гораздо меньше гостей.
2: Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фонотека на нашем радио.
4: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые. В эфире программа «Фонотека». Все то про новую музыку, без чего нас невозможно представить, а еще труднее понять. Песни, альбомы, факты, истории. Все это в ближайшие 45 минут с пылу с жару. Все, что нам артисты прислали, рассказали или мы просто у них украли. Спасибо всем, кто отвлекся ради нас от полуфинала конкурса «Евровидение», и тем более тем, кто отвлекся в повторе от финала. Лучше два раза переслушать нас, чем «Евровижн» раз. Андрей Куренков, «Наше радио», Обух.
1: Слушайте «Фонотеку», и вы узнаете:
5: можно ли наложить на себя ноги? Что смешалось в доме Облонских? И есть ли мужик у Ромовой бабы?
1: «Фонотека» на «Нашем радио».
4: Павел Кашин идет на рекорд и выпускает свой новый, 25-й по счету, студийный альбом. В чем рекорд? 9 месяцев назад мы представляли альбом Павла «Пустое сердце». Совсем недавно вышел живой концерт в рамках проекта «Музыка со вкусом 1968». И теперь еще одна номерная пластинка. Три больших релиза за неполный год. Группа «Магелланово облако» сейчас офигела. Да, так можно было. Новая пластинка Павла Кашина получила название «Понтаж». Слово подсмотрено в интервью нашего президента. То есть фит Кашина и Путина.

0: Да, большую часть альбома мы представляли у нас в программе. Павел зачастил, но при этом умело распределил все синглы на дистанции. Такую хитрость мы одобряем. Кстати, откатываясь к нулевым годам, я вспоминаю, что и тогда у артиста нередко выходило по 2 альбома в год, и каждый содержал по десятке совершенно новых песен. Приятно, что этот запал сохранился и по сей день. В чем секрет такой творческой активности?
1: Ну, у меня, честно говоря, самое большое удовольствие – это сочинять песни, записывать. И я все свои свободные деньги и время трачу на это, и у меня хорошая скорость записи песен.
0: Отличное хобби. Этим болеют многие молодые артисты, но похвалить за это я могу буквально одного-двух. Все остальные пишут просто ради активности, ради инфополя, подписок, лайков и всякой остальной байды и кучи другого фуфла. В случае с новым альбомом Кашина нам осталось показать всего 2 песни. Одну из них, из новых, выбираем «Сбитые летчики».
1: Песня «Сбитые летчики», безусловно, является одной из главных. Я просто не слышал песни о трагизме ушедших звезд. И мне кажется, у нас это название бывших звезд, оно какое-то слишком критичное. По-английски называется как-то «лучший has been», ну, прошедшее, законченное время, да. Мне кажется, что в этой попытке посмеяться над людьми есть неприятная русская черта, которую я хотел высветить немножко.
0: Павел Кашин. «Сбитые летчики».
2: Как война.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: А давайте сразу разберемся со странными альбомами. У Кашина просто новый альбом, как бы уже не новый. Но относительно трех других к нему вообще нет никаких претензий. Особенно после того, что выпустил на этой неделе, прямо сегодня, «Дельфин». Его новый номерной альбом именно так, никаких других неймингов я не встречал. Называется «Хлопок и нейтрино». И это диск музыки для медитации. По-другому я его назвать не могу. Музыкальная вселенная, дающая возможность путешественнику, слушателю, наполнить ее собственными переживаниями и впечатлениями. Оказаться именно там, где он желает. Увидеть то, что он хочет. Отсутствие слов не задает определенных смыслов. Вы рождаете их сами. Всем удачи, приятного прослушивания, стёб уровня босс, но даже на бэках в фонотеке мне использовать его чрезвычайно сложно. «Дельфин», как всегда, удивил. Уже вижу рецензии. «Дельфину» нечего сказать по поводу происходящего в мире ужаса. Нет слов, и он предлагает расслабиться и помедитировать. Либо самим подобрать слова. На концерты с новой программой ближайшие пару лет, пожалуй, не пойду.

0: Алексей Горшенев и его проект «Горшенев» торжественно рапортуют о спуске на воду первой части своего долгостроя «Фауст-2». Запутались в частях? Давайте по порядку. Первый альбом «Фауст» вышел в 22-м году. 4 года спустя выходит его продолжение «Фауст-2». Оно будет в 2 частях-актах. На этой неделе выходит акт 1, 15 треков. Акт 2 появится летом, это будет еще 14 дорожек, итого 29 номеров на всего 2-го «Фауста». В постановке приняли участие величайшие люди современного музыкального мира: Николай Фоменко, Константин Кинчев, Эдмунд Шклярский, Настя Полева, Андрей Князев, Олег Горкуша, Юлия Коган, Александр Леонтьев и многие другие. Возможно, что мы сделаем отдельную презентацию этой монументальной работы, ну а пока просто небольшой тизер проекта. Проекта, который, конечно, никогда не станет эфирным, хитовым и вряд ли будет штурмовать чартову дюжину. Слишком уж целостное произведение, и как из него вырвать зуб, не очень понятно. В этом и сложность таких работ. Не всегда внутри них есть своя «Another Brick in the Wall» или «Ария Иуды». Поэтому чистая иллюстрация новости от нашего форматного артиста. Горшенев, «Фауст-2», акт 1, «Херон».
1: Друг мой!

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Рубрика «Историческая» для хранителей традиций нашего радио. Самым первым продюсером утреннего «Шизгара-шоу» был Коля Мигвелидзе, Мэгги. И это он придумывал все первые рубрики шоу «Шизгарики», «Приплод», «Утренняя пурга» и многие другие. Вообще, Коля был безумно креативным, и было видно, что ему в наших рамках довольно тесно. Поэтому очень быстро Коля ушел в рекламный бизнес, и сейчас он очень большой человек, по-моему, в BBDO Group. А, например, все рекламные ролики МТС, которые вы видели последние 20 лет, это все Мэгги. Многие Колины рубрики не доходили до эфира. Одну из них я помню очень хорошо. Она называлась «Мэгги Полис». Коля просто читал текущие новости и подбирал на финал каждой цитату из форматной песни в тему. А на последние новости прощался песней целиком. Это было находчиво, остроумно, и сейчас я так попробую сделать. Берем новость. Российские цифровые платформы начали массово маркировать известные детские книги предупреждением о наркотиках. «Крокодил Гена» и «Чебурашка», «Волшебник изумрудного города», «Старик Хоттабыч», «Три поросенка», «Рассказы для детей» Михаила Зощенко и даже сказки Корнея Чуковского. Это продолжалось не более суток, маркировку назвали некорректной и быстро отменили. Списали все на технический сбой, но не бывает дыма без огня или сигареты, и мало ли что может быть там еще найдено в этих книгах, Григорий Остер не даст соврать. Смотрите, а получается, что вот анекдоты про Чебурашку и Гену многие теперь могут быть запрещенными. Помню свое детство в начале 80-х, когда были запрещенные анекдоты. Истории про попавших за них в тюрьму людей и все такое. Поэтому мы знали, что можно рассказывать анекдоты про крокодила и Чебурашку, про евреев, про американцев, про зверей в лесу, про Петьку и Василия Ивановича, по-моему, и так далее. И вот скажи мне тогда, что в будущем будут запрещены анекдоты про Гену и Чебурашку. Ох, вот бы сейчас пересмотреть клуб «Белый попугай». На какой срок или сумму там себе наговорили Никулин и Арканов? Андромедыч, Гена, ты куда?
2: Девки, на...

0: И совсем свежая новость, даже пока не знаю, верить или нет. Помните, мы очень часто проводим параллели между Андромедычем и Ленинградом в силу их общего совместного прошлого. Из последнего песня про короля и шута, например. Так вот, у нас очередной эпизод этого сериала. Ксения Руденко, которую многие знают как Зою, заявлена солисткой коллектива Андромедыча «Acid Hacid» на ближайшем концерте 17 мая в клубе Игоря Бутмана. А на возмущенные комментарии поклонников «Acid Hacid» отвечает, что в проекте «Зоя» больше не состоит, песня оттуда петь не будет, и дальнейшая судьба «Зои» как проекта не очень-то и понятна. Вот это да. Снова здорово.
1: Фанатека на нашем радио.
0: Так, альбом четвертый. Группа «Сансара» последние 4 года существует практически в формате дуэта. Саша Гагарин и Женя Пьянков. Живут и работают в Сербии. В декабре 25 года ребята записали в студии вариант концертной программы с хитами и новыми песнями и выпустили все это под названием «Београд». Как будто кто-то промахнулся на клавиатуре, вместо «Л» набрал «О», но нет. Именно так называется Белград по-сербски. «Београд». И если мы назовем альбом «Белград», будем правы. Или же нет? Смотрите, 4 года в другом месте, безусловно, накладывают отпечаток на жизнь любого человека. Прошлый альбом группы назывался «Облакодер». Также сербское слово. Внимание, вопрос. «Сансара» — это все еще российская группа или все-таки уже сербская?
2: Конечно, группа «Сансара», как русскоязычные авторы, мы остаемся русскоязычными артистами, и мои все эксперименты, связанные с песнями на другом языке, это в том числе и дань уважения, признательности и эксперимент. Это очень здорово для человека, который пишет песни. Но так или иначе, как носитель русской культуры, я остаюсь русскоязычным автором. Я думаю, это навсегда. Поэтому тут никакие границы, никакие ситуации, никакая политика не может на это повлиять, потому что это в тебе. Так что да, «Сансара» — это русскоязычная группа.
0: Принято. 15 треков пластинки из 17 получат студийные видео, которые будут собраны в отдельный плейлист. Чем-то провинились 2 номера. И что же там по новым трекам? Их вижу... 3. «Галчонок», «Считалочка» и «Где цветы» — кавер на ту самую песню Макарова и «Мегаполис». Я не знаю, как вы, но я сразу же зацепился взглядом за трек «Считалочка». Напомню, так называлась песня с последнего альбома группы «Чаев», на которую недавно вышел клип. И это вполне себе высказывание. А предысторию отношений «Чаев-Сансара», я надеюсь, вы все знаете. Конечно же, я сразу подумал, что у нас появился свой аналог известного с прошлой недели рэп-баттла. У нас тут тоже есть, кстати, Картавый, но он совсем не Чепушило. В общем, Саша Гагарин все опроверг. Все совпадения случайны, и, напомню, все было записано в 25-м году. Но было бы красиво. На культурном уровне точно спор на пару голов выше рэперов. «Сансара», «Считалочка».

0: его нет. В любом случае,
1: вы чувствуете, что скованные одной цепью связанные.

0: Это наша музыка. Настоящая музыка. Наше радио.
1: Андрей Куренков, «Фонотека». Линде и Мише Кувшинову наши самые теплые лучи поддержки, без всяких «но» и «давайте разберемся». Все, что там происходит, просто ужас и беспредел. Тихий манифест принятия взрослой жизни выпустили инди-артисты Сироткин и Ален Джон. Про Сироткина вы наверняка знаете или что-то слышали, или слышали в половине российских фильмов и сериалов в 22-23 годах. Кто такой Ален Джон? Ален Джон – это режиссер Олег Трофим, известный по фильму «Лед» и всем фильмам и сериалам франшизы «Майор Гром», саундтрек которому записывал и Сироткин в том числе. А еще Олег – режиссер видеоклипов «Тимати», «Элуана», «Влади», «Антохи МС» и, конечно же, Сироткина. Так вот, Олег еще и сам поет. С 22 года выпустил несколько синглов, мини-альбом, дуэты с разными инди-артистами, новый трек «Взрослая жизнь». Это ироничная, нежная и немного грустная песня о том, как чувства кружатся калейдоскопом где-то между юностью и зрелостью. Иллюзии растворяются, но вместе с этим появляется и странная свобода – право быть несовершенным и продолжать путь. В этой честности и простоте рождается интонация, в которой ирония становится формой защиты, а усталость – новой точкой опоры. В общем, долгая, счастливая, взрослая жизнь каждому из нас, каждому из вас. Сироткин, Ален Джон. «Взрослая жизнь».

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Группа «Океаника» выпустила первый сингл со своего второго альбома. Трек называется «Коридор», в некоторых областях России «Калидор». И это наш очередной ответ группе «Offspring» в 26-м году. Да, калифорнийский панк все еще в почете. А, у них еще и на гитаре играет такой далекий русский брат Декстера Холланда. Напомню, «Океаника» — это питерская группа с камчатскими корнями. Аня, солистка, именно оттуда родом, Петропавловск-Камчатский, и от родины ей до Калифорнии чуть ближе, чем до Питера. Давно не виделись, ребята, как у вас вообще дела?
2: Мы тут недавно отыграли свой первый концерт в Москве, и дорога у нас была неприлично насыщенной. Сначала к нам присоединилась девушка-басиста Кости втайне от него. Мы ее прятали в соседнем купе в ожидании отправления поезда, чтобы Костя максимально офигел. И шалость удалась, он полпути в реальной ситуации вообще не мог поверить. Вышло очень трогательно. Потом мы прочувствовали всем вагоном храп нашего гитариста Илюхи. Он, конечно, нас предупреждал взять беруши, но они вообще не помогали. И наутро все были невыспавшиеся, кроме Ильи, разумеется. После саундчека мы успели сгонять в зарядье, а Илюху прохожие постоянно называли Круэллой, потому что он покрасил половину головы в белый и половину в черный перед концертом. Сам концерт получился классным, нас прям ждали, пели песни, я выбегала прыгать со зрителями в зал. Было супер. Но после концерта мы поняли, что нас ждет еще обратная дорога в одном купе с храпящим Ильей.
1: С храпящей Круэллой, я бы сказал. Отлично. Обрастает легендами гастрольная жизнь молодого коллектива, как это и должно быть. Выйдем в тамбур, в коридор. Если кто-то помнит прошлые эфиры «Фонотеки» с «Океаникой», то там Аня рассказывала про свою съемную квартиру, про окна в ней, про лестничную клетку. Так что же у нас тут? Продолжение тех историй? Коридор?
2: Все началось с размышлений о природе психических травм, их влиянии на жизнь человека, на способы избавления от этих травм. Иногда в борьбе за свой внутренний свет человек может дойти до ощущения, что он заперт с этой травмой один на один в собственной голове. В песне сам коридор — серый персонаж. Лирический герой не знает, что ждет его в этом коридоре и каким будет новый путь. Да, это шаг в неизвестность, но одновременно это и шаг вперед от тягот прошлого. Этот трек про сложность выбора идти в необратимые перемены.
1: Философский панк-рок у нас. Питера — калифорнийский. «Океаника» — коридор.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Дамы и господа, сейчас в рамках «Фонотеки» состоится третий секретный полуфинал пластикового конкурса «Евровидение». В нем только один участник – Югославия. Новая Югославия теперь трио. К Валентину Короткому и Лёше Коломейцу добавилась девочка с фортепиано. Так ее ребята и представили, на большее, видимо, пока не наработала. Не Арина ли это Андреева? Разберемся в следующий раз. В связи со всеми этими событиями в новой работе группа уходит от канонического постпанка в сторону постсоветской новой волны. Песня про одинокого воина, полное отчаяние и безысходности была записана в домашней студии на iPad в приложение GarageBand с минимальным количеством плагинов и постобработок.
2: На мой взгляд, для записи несложных и понятных песен не нужны дорогущие студии, крупные лейблы или что-то более навороченное, чем GarageBand на iPad. Вдобавок, очень повышается мобильность. Сводить треки или, допустим, набивать биты можно в целом где угодно. Некоторая ограниченность функционала заставляет уделять большее внимание первоначальному звуку. Я люблю именно живое звучание, не задавленное множеством плагинов. Как пример, Билли Айлиш получила Грэмми за альбом, записанный в домашней студии. И это лишний раз доказывает то, что для создания хитов достаточно того, что у тебя уже есть под рукой.
1: Особенная гордость ребят, подчеркнутая в сообщении, звук стал чище. Да, Лёша, стал. Молодцы. А что стало с голосом? Куда он такой, мягко говоря, спрятанный?
2: При записи голоса я обычно накладываю дабл-трек вручную, то есть записываю еще одну дополнительную дорожку вокала, а для припева и не одну дорожку, как в случае с последним синглом. Мне нравится такое настроение голоса в песне, это добавляет насыщенности и характера.
1: Ну, ваше, конечно, дело, но мне кажется, зря. Кстати, три человека в Югославии – это мало, в будущем должно быть шесть. Плюс один приглашенный сессионный музыкант, чтобы, так сказать, соответствовать географии. Югославия. Ночь.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Наша новая песня – это антиколыбельная о любви, времени и утрате в эстетике 2017 года. Написала нам группа «Молодость внутри», и я задумался, что значит эстетика 2017 года? Сформирован ли у меня такой образ в голове, стереотип? Пожалуй, что нет. Да, я согласен, что трек похож на старую «Молодость внутри». Каждый второй их номер напоминает мне «Серотонин». Что-то умерло внутри. Но и она, по-моему, уже где-то из начала 20-х. Надеюсь, вы поймете лучше. В итоге, новый трек «На память» — это история об уходящих моментах близости и совместного счастья, которые продолжают жить в воспоминаниях и становятся источником тепла и опоры на фоне серых будней, тревог и внутреннего напряжения. Это напоминание, что даже в самых сложных обстоятельствах у человека остается его личная история, то, что невозможно отнять. 28 мая услышать трек живьем можно будет в Москве на концерте в клубе «Бейс».
0: Энциклопедия нашего радио.
1: Антон Ипатов.
2: В появлении названия на самом деле нет ничего романтичного. Я его своровал у своего друга. Мы планировали открыть магазин стритвер одежды. Тогда было популярно «Юность», «Волчок», вот эти вот все бренды. И мы хотели, в принципе, тем же самым заниматься, делать стритвер одежду. Вот. И название придумал мой товарищ Максим Малютин. Он придумал название «Молодость внутри». Магазин мы так и не открыли. И я попросил у него разрешения своровать название «Молодость внутри» уже для своего музыкального проекта. Собственно, так оно и появилось.
1: «Молодость внутри» на память.

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Группа «Драматикс» уже в эту субботу отправляется в свой гастрольный лабиринт-тур. Старт в родном Омске. 22-го Питер, 23-го Москва. Проект «Ленджи» даст 13 июня концерт на корабле, а артист «Теппо» выступит 16 мая в Москве, а 13 июня присоединится к концерту «Ленджи» на корабле. В прогреве всех этих мероприятий артисты собрались в одном фолк-номере «Останется тебе». Шоу-кейс одного концертного директора? Не первые совместные работы ребят, но раньше было по парам, а теперь собрались втроем и вышло здорово. Жаль только, не каждому досталось по своему куплету. Теппо ограничился только припевом, и тут бы поменять их местами с Катей Драматикс. Но мы не продюсеры, мы просто транслируем. Это все на сегодня. Вы слушали программу «Ленинский университет и миллионов». Спасибо продюсеру Сереже Комиссару Марченкову. Спасибо маме и Господу Богу. До встречи через неделю там, где вы нас обычно слушаете. И как говорил мой хороший знакомый, хорошей музыки должно быть много. Невзирая ни на что. Пока. «Ленджи», «Драматикс», «Теппо» останется тебе.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Наша реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
4: По данным ГИСМИТИО, завтра в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер южный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
5: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
6: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго.
5: ИП «Гринёв» Денис Петрович, ОГРН ИП 319-619-600-022-754.
7: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» – «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
8: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайфхолл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
9: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
10: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
11: В Забайкале действуют сотни очагов.
10: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
12: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды, ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
13: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города.

0: Авторадио. Проверено временем. Национальная служба новостей представляет авторские новости.
1: Национальная служба новостей совместно с билетным оператором кассир.ру представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил народный артист России, актер театра и кино Владимир Стеклов.
0: Авторские новости.
1: Рок-н-ролльная жизнь в выходные будет бурлить за пределами двух столиц. Так, «Звери» выступят в Брянске и Смоленске, «Ленинград» отправится в Барнаул, «Комната культуры» в Ханты-Мансийск, анимация в Новой Уренгое, а «Ёрш» во Владивосток. Москва увидит сразу три больших концерта группы «Дайте танк», а Санкт-Петербург зажгут «Чиж» с компанией. Владимир Стеклов отметил, что любит группы «Ария», «Кино» и «Алиса», посетовав, что наши музыканты часто делают слепки западных групп.
2: Ну, их много, это и «Ария», и это прошедшем уже кино. Поэтому могу сказать, что да, есть. Но опять есть что-то очень соответствующее нам. А есть что-то очень уж уже даже не заимствованное, а просто слепки оттуда. И думаешь, ну да.
0: Авторские новости.
1: В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии билетных операторов, «Квартетник» от «Квартета И» и спектакль Владимира Меньшова «Ночь в отеле» в театре Олега Табакова. Ну а 15 мая в России будут отмечать 135-летие Михаила Булгакова. В Булгаковском доме в Москве стартовал целый театральный фестиваль, в рамках которого сегодня покажут спектакль с Владимиром Стекловым «Собачье сердце».
2: Он делается не только в рамках юбилея к 15 мая, но и как репертуарный спектакль театра Дома Булгакова. Осенью будет официальная премьера. Спектакль из двух актов в постановке Сергея Алдонина. Я играю Филиппа Филипповича Преображенского. В середине 80-х годов я играл полиграф Чершарикова, а сейчас вот уже в роли профессора Преображенского. Такая эволюция для меня актерская. Творчество Булгакова я необыкновенно люблю.
0: Авторские новости.
1: Новый киноуикенд в России стартует уже сегодня. В числе его главных премьер – российская комедия «Своя в доску», мультфильм «Лео и Тик», «Дорога на Байкал» и документальный фильм Артема Михалкова «Булгаков. Тайна мастера». Владимир Стеклов, сыгравший Азазеллу в «Мастере и Маргарите» Юрия Кары, отметил, что эта картина, не выходившая в прокат 18 лет, засушилась.
2: «Мастер» слишком долго залежался, перерос свою значимость для российского зрителя. Это как Иванов писал «Явление Христа народу 20 лет», и тоже, говорят, засушил эту работу. Вот о «Мастере» Маргарите Юрия Кара тоже можно было бы сказать, что немножко уже засушилась она.
1: Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных.
0: Национальная служба новостей представляет авторские новости. Наше радио сделано в России.

белым нутром, да только чтоб меня догнать, надо меньше пить да спать. Они не спать не могут, они пьют уже с утра, ну а мне уже пора в дорогу, туда, где нейтрально.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем о планах группы «Горшенев» и обсудим новый релиз «Дельфина». Алексей Горшенев объявил дату выхода второй части «Фауста». Долго ждать не придется. Релиз «Фауст 2. Первый акт» увидит свет уже завтра, 15 мая. В первую часть продолжения музыкальной трагедии по мотивам произведений Гёте войдет 15 полноценных номеров. О сложностях сведения материала рассказывает Алексей Горшенев.
2: Сложности в том, что все песни разные, все песни записаны не сразу же одномоментно на студии. Они записывались, эти песни, тоже не один год. И поэтому скорее бы уже закончить его, потому что он меня связывает по рукам и ногам, Фауст. То есть я не могу дальше идти, потому что нужно его завершить.

Ждем релиз уже завтра. «Дельфин» выпустил новый альбом, получивший название «Хлопок и нейтрино». В релиз вошло 9 треков. Музыкант предлагает относиться к прослушиванию этого альбома как к диалогу, позволить музыке быть проводником и не требовать от себя быстрых реакций и выводов. «Дельфин» называет «Хлопок и нейтрино» музыкальной вселенной, которая позволяет слушателю наполнить ее собственными переживаниями и впечатлениями.

0: Послушать новый релиз «Дельфина» уже можно на всех цифровых платформах. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в наших социальных сетях. Снова отправимся за сцену, теперь уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наше радио.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: карточке. Наша радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Это навсегда.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что компания не исключает создание беспилотного автомобиля в будущем. По его словам, весь мир движется в сторону беспилотных технологий, и даже компактные автомобили, которые выпускает АвтоВАЗ, уже оснащены элементами системы помощи водителю, приближающимися к уровню автономности. На съезде Союза машиностроителей замминистра транспорта Дмитрий Зверев сообщил, что по дорогам страны курсирует уже 101 беспилотный грузовик. Бывший глава Роснано Анатолий Чубайс опубликовал заявление против репрессий в Роснано. В нем он раскритиковал уголовные дела в отношении бывших сотрудников госкорпорации и связал эти процессы с политикой нового руководства Роснано. По его словам, общий объем предъявленных исков превысил астрономическую сумму в 25 миллиардов рублей. Чубайс заявил, что новое руководство объявило все затраты по неудавшимся проектам растратой, совершенной группой лиц по предварительному сговору, несмотря на особенности венчурной индустрии. Напомню, сменивший на посту главы компании Чубайса Сергей Куликов в 2022 году просил Генпрокуратуру проверить деятельность компании при предыдущем руководстве. Суд Москвы отправил под домашний арест музыкального директора певицы Линды Михаила Кувшинова по уголовному делу о мошенничестве с авторскими правами на песни. Сам фигурант вину не признает. Отвечая на вопросы журналистов о претензиях продюсера Максима Фадеева, Кувшинов сказал, что ни разу не слышал от него никаких вопросов за все прошедшие годы. В уголовном деле речь идет о хищении авторских прав на произведение композитора и музыкального продюсера Максима Фадеева. С 11 мая в силу вступило соглашение об отмене виз между Россией и Саудовской Аравией. Теперь россияне могут свободно въезжать в королевство. В течение календарного года они смогут находиться там до 90 дней. Коммерческий директор тест-тур Вахскан Арзуманов заявил НСН, что это направление выше среднего ценового сегмента. Полноценная поездка с качественным размещением в среднем обходится примерно от 350-450 тысяч рублей на двоих с перелетом. Рестораны подняли цены на 10-15% из-за дорогой рыбы, при этом мясо тоже начало дорожать, рассказал НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.
3: И в 2025 году был рост, и в 2026 году этот рост, к сожалению, продолжился. Если раньше нам объясняли, что доллар высокий, и поэтому цены растут, то сейчас при низком долларе непонятно, откуда вот это повышение цен постоянно берется. Вроде с логистикой ничего такого серьезного не поменялось. Как рестораны справляются? Ну, как, повышают цены, тут вариантов нет, потому что рестораны и так стали сегодня низкопрофессиональные. Очень высокая стоимость труда, высокие налоги. Все это так или иначе действует на рестораны. Кроме того, у нас в ресторанной отрасли спад, у нас стало гораздо меньше гостей.
2: Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

опять к своей печали.

я слух читаю. Чудище я сразу убиваю. Скатерть, самобранку забираю. А песни про себя я напеваю. Знаешь, ты меня не понимаешь.

0: наше. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже облачно, температура воздуха днем 21 градус тепла, ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Меня зовут Елена, я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707 код

0: наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Без малого 75 тысяч жителей Воронежской области уже приняли участие во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в социальных сетях. Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по решению президента при поддержке партии «Единая Россия». Жители выбирают из 39 проектов в 11 муниципалитетах: Боброве, Борисоглебске, Бутурлинов, Килисках, Острогожске, Павловске, Россоши, Семилуках, Нововоронеже и Новой Усмане. Голосование продлится до 12 июня. Проголосовать может каждый житель старше 14 лет. В Воронеже стартовал финал Кубка России по информационной безопасности. Собравший 18 команд программистов из 12 регионов, включая Донецкую Народную Республику, на торжественном открытии участников приветствовали зампредседателя правительства области Артем Верховцев, министр цифрового развития Денис Волков, мэр Сергей Петрин. Главная особенность соревнований – единая сюжетная легенда. Команда выступает в роли ордена киберщита, решая задачи по поиску уязвимостей и анализу систем. Инспекция госстройнадзора и Воронежское отделение Сбера заключили соглашение о развитии строительной отрасли. Об этом сообщили в региональном правительстве. Документ подписали замруководителя инспекции Александр Федорищев и замуправляющего отделением Сбербанка Павел Беляев. Стороны планируют проводить совместное мероприятие с застройщиками по использованию эскроу-счетов, организовывать программы повышения финансовой грамотности участников рынка недвижимости. Цель – совершенствование жилищного строительства и своевременный ввод объектов. Министр лесного хозяйства Вячеслав Арабинский в ходе пресс-конференции рассказал о подготовке к пожароопасному сезону. Он пояснил, что с 1 апреля силы и средства приведены в готовность, но особый противопожарный режим вводится точечно там, где высокий класс опасности. Так, в Калачеевском и Богучарском районах из-за 4 класса уже действуют особые меры. С начала сезона лесных пожаров не зафиксировано, но специалисты более 20 раз выезжали на угрозы перехода ландшафтных палов на леса. В прошлом году, к середине мая, уже было 2 лесных пожара. Ситуацию сейчас удается удерживать благодаря погоде и профилактике. В Воронеже 25 мая впервые покажут документально-театральный спектакль «Народная история. Непокоренный Курск». В постановке вместе с профессиональными актерами на сцену выходят реальные жители приграничных районов Курской области. Участники СВО, вынужденные переселенцы, волонтеры, врачи, матери и дети, пережившие вооруженное вторжение в августе 2024-го. Спектакль соединяет подлинные истории двух эпох: очевидцев Курской битвы 1943 года и современных героев. За год существования постановку увидели более 11 тысяч зрителей. Проект удостоен благодарности Министерства Российской Федерации. Вход свободный. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Проверено временем.

письма ветер в спину.

0: наше радио.
1: Ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль

назад. Пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят, в ночь уходит отряд.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже облачно, температура воздуха днем 21 градус тепла, ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Без малого 75 тысяч жителей Воронежской области уже приняли участие во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в социальных сетях. Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по решению президента при поддержке партии «Единая Россия». Жители выбирают из 39 проектов в 11 муниципалитетах: Боброве, Борисоглебске, Бутурлинов, Килисках, Острогожске, Павловске, Россоши, Семилуках, Нововоронеже и Новой Усмане. Голосование продлится до 12 июня. Проголосовать может каждый житель старше 14 лет. В Воронеже стартовал финал Кубка России по информационной безопасности. Собравший 18 команд программистов из 12 регионов, включая Донецкую Народную Республику, на торжественном открытии участников приветствовали зампредседателя правительства области Артем Верховцев, министр цифрового развития Денис Волков, мэр Сергей Петрин. Главная особенность соревнования – единая сюжетная легенда. Команда выступает в роли ордена киберщита, решая задачи по поиску уязвимости и анализу систем. Инспекция госстройнадзора и Воронежское отделение Сбера заключили соглашение о развитии строительной отрасли. Об этом сообщили в региональном правительстве. Документ подписали замруководителя инспекции Александр Федорищев и замуправляющего отделением Сбербанка Павел Беляев. Стороны планируют проводить совместные мероприятия с застройщиками по использованию эскроу-счетов, организовывать программы повышения финансовой грамотности участников рынка недвижимости. Цель – совершенствование жилищного строительства и своевременный ввод объектов. Министр лесного хозяйства Вячеслав Воробинский в ходе пресс-конференции рассказал о подготовке к пожароопасному сезону. Он пояснил, что с 1 апреля силы и средства приведены в готовность, но особый противопожарный режим вводится точечно там, где высокий класс опасности. Так, в Калачеевском и Богучевском районах из-за 4 класса уже действуют особые меры. С начала сезона лесных пожаров не зафиксировано, но специалисты более 20 раз выезжали на угрозы перехода ландшафтных палов на леса. В прошлом году к середине мая уже было 2 лесных пожара. Ситуацию сейчас удается удерживать благодаря погоде. Годе и профилактике. В Воронеже 25 мая впервые покажут документально-театральный спектакль «Народная история. Непокоренный Курск». В постановке вместе с профессиональными актерами на сцену выходят реальные жители приграничных районов Курской области. Участники СВО, вынужденные переселенцы, волонтеры, врачи, матери и дети, пережившие вооруженное вторжение в августе 2024-го. Спектакль соединяет подлинные истории двух эпох – очевидцев Курской битвы с 1943 года и современных героев. За год существования постановку увидели более 11 тысяч зрителей. Проект удостоен благодарности Министерства Российской Федерации. Вход свободный. Это были новости региона.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио. Наше радио.

0: дай ответ. Где они остались? Где могилы, дай ответ. Где слезы льют? Где могилы, дай ответ.
1: Цветами стали, и вот их нет.
0: Когда же все это поймут? Когда же все поймут?

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Без малого 75 тысяч жителей Воронежской области уже приняли участие во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в социальных сетях. Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по решению президента при поддержке партии «Единая Россия». Жители выбирают из 39 проектов в 11 муниципалитетах: Боброве, Борисоглебске, Бутурлинов, Килийсках, Острогожске, Павловске, Россоши, Семилуках, Нововоронеже и Новой Усмане. Голосование продлится до 12 июня. Проголосовать может каждый житель старше 14 лет. В Воронеже стартовал финал Кубка России по информационной безопасности, собравший 18 команд программистов из 12 регионов, включая Донецкую Народную Республику. На торжественном открытии участников приветствовали зампредседателя правительства области Артем Верховцев, министр цифрового развития Денис Волков, мэр Сергей Петрин. Главная особенность соревнований – единая сюжетная легенда. Команда выступает в роли ордена киберщита, решая задачи по поиску уязвимости и анализу систем. Инспекция госстройнадзора и Воронежское отделение Сбера заключили соглашение о развитии строительной отрасли. Об этом сообщили в региональном правительстве. Документ подписали замруководителя инспекции Александр Федорищев и замуправляющего отделением Сбербанка Павел Беляев. Стороны планируют проводить совместные мероприятия с застройщиками по использованию эскроу-счетов, организовывать программы повышения финансовой грамотности участников рынка недвижимости. Цель – совершенствование жилищного строительства и своевременный ввод объектов. Министр лесного хозяйства Вячеслав Арабинский в ходе пресс-конференции рассказал о подготовке к пожароопасному сезону. Он пояснил, что с 1 апреля силы и средства приведены в готовность, но особый противопожарный режим вводится точечно там, где высокий класс опасности. Так, в Калачевском и Богучарском районах из-за 4 класса уже действуют особые меры. С начала сезона лесных пожаров не зафиксировано, но специалисты более 20 раз выезжали на угрозы перехода ландшафтных палов на леса. В прошлом году к середине мая уже было 2 лесных пожара. Ситуацию сейчас удается удерживать благодаря погоде и профилактике. В Воронеже 25 мая впервые покажут документально-театральный спектакль «Народная история. Непокоренный Курск». В постановке вместе с профессиональными актерами на сцену выходят реальные жители приграничных районов Курской области. Участники СВО, вынужденные переселенцы, волонтеры, врачи, матери и дети, пережившие вооруженное вторжение в августе 2024-го. Спектакль соединяет подлинные истории двух эпох: очевидцев Курской битвы с 1943 года и современных героев. За год существования постановку увидели более 11 тысяч зрителей. Проект удостоен благодарности Министерства Российской Федерации. Вход свободный. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Это навсегда.

всякого. На сердце был камень, он превратился в якорь. Из тех прокуренных подъездов аммиаковых я мечтаю зайти по лестнице Иакова, сказать Всевышнему: «Отец, я благодарю и радуюсь каждому прожитому мной декабрю. Мое бетонное небо стало бездонным и синим, это любовь.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, температура воздуха днем 21 градус тепла, ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
4: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 473.
7: Так звучит наше.

0: позабудьте про... Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Без малого 75 тысяч жителей Воронежской области уже приняли участие во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в социальных сетях. Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по решению президента при поддержке партии «Единая Россия». Жители выбирают из 39 проектов в 11 муниципалитетах: Боброве, Борисоглебске, Бутурлинов, Килисках, Острогожске, Павловске, Россоши, Семилуках, Нововоронеже и Новой Усмане. Голосование продлится до 12 июня. Проголосовать может каждый житель старше 14 лет. В Воронеже стартовал финал Кубка России по информационной безопасности. Собравший 18 команд программистов из 12 регионов, включая Донецкую Народную Республику, на торжественном открытии участников приветствовали зампредседателя правительства области Артем Верховцев, министр цифрового развития Денис Волков, мэр Сергей Петрин. Главная особенность соревнования – единая сюжетная легенда. Команда выступает в роли ордена киберщита, решая задачи по поиску уязвимости и анализу систем. Инспекция Госстройнадзора и Воронежское отделение Сбера заключили соглашение о развитии строительной отрасли. Об этом сообщили в региональном правительстве. Документ подписали замруководителя инспекции Александр Федорищев и замуправляющего отделением Сбербанка Павел Беляев. Стороны планируют проводить совместные мероприятия с застройщиками по использованию эскроу-счетов, организовывать программы повышения финансовой грамотности участников рынка недвижимости. Цель – совершенствование жилищного строительства и своевременный ввод объектов. Министр лесного хозяйства Вячеслав Воробинский в ходе пресс-конференции рассказал о подготовке к пожароопасному сезону. Он пояснил, что с 1 апреля силы и средства приведены в готовность, но особый противопожарный режим вводится точечно там, где высокий класс опасности. Так, в Калачеевском и Богучерском районах из-за 4 класса уже действуют особые меры. С начала сезона лесных пожаров не зафиксировано, но специалисты более 20 раз выезжали на угрозы перехода ландшафтных палов на леса. В прошлом году к середине мая уже было 2 лесных пожара. Ситуацию сейчас удается удерживать благодаря погоде. Годе и профилактике. В Воронеже 25 мая впервые покажут документально-театральный спектакль «Народная история. Непокоренный Курск». В постановке вместе с профессиональными актерами на сцену выходят реальные жители приграничных районов Курской области. Участники СВО, вынужденные переселенцы, волонтеры, врачи, матери и дети, пережившие вооруженное вторжение в августе 2024-го. Спектакль соединяет подлинные истории двух эпох – очевидцев Курской битвы с 1943 года и современных героев. За год существования постановку увидели более 11 тысяч зрителей. Проект удостоен благодарности Министерства Российской Федерации. Вход свободный. Это были новости региона.